0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

ты не весел? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On for the Road, Judas Priest. —

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

скакала. Но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов. Просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Тор-тор.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

всех на свете. О, хороший пионер, молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. Хе-хе, даже у детей война, усмехнулся сатана. Мальчик

Рамона хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш, ты ему принадлежишь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Я сегодня немножечко запоздал. Прям вот самую малость запоздал. Ну, ничего страшного. Итак, друзья, всем привет. Коляновна сегодня у нас решила нас, как это называется?
3: Нет?
2: Нет, ты нас не решила посетить. Вот, итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня среда, та среда, которую ждали в среду вчера. Не вчера, а в прошлую среду, да, вот. И сегодня она наконец-то наступила. Вот, я вижу, что народ дождался. Привет, привет, Андрюха. Привет оба Андрюхи. Вот, один Туманов, второй Боженков. Как твоя голова, Андрюха, после вчерашней днюхи? Вот, в Дискорде вижу народ. Антоха, Стрела, Морфея, Витос, здравствуйте. Натаха, привет. Вадим, здорово. Сейчас, ребятушки, я немножечко раскидаю все по мониторам, а то я опоздал. Ну, бывает. Ну, что теперь? У меня в последнее время как-то все очень сложно. Что у меня тут не хватает? А, у меня тут не хватает сопроводилок. Все, понял, сопроводилок-то у нас нету, потому что сегодня миксер. Вот, соответственно, сейчас мы вот это все вот так вот. Вот, итак, друзья, что я вам хочу сказать. Сегодня, если кто-то ждет прям Месилова, Месилова не будет. Сегодня достаточно спокойные треки будут. Так, овцечат, овцечат. Сейчас мы еще овцечат обновим. Где он у нас, чтобы у нас на стриме... Ой, все нормально шло. Я приготовился, кстати, да. Вы тут как, готовы или нет? Давайте обновить кэш. Все, овцечат у меня появился на стриме. И надо нам еще запустить WhatsApp. Итак, для новеньких рассказываю, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Вот, кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Находите в группе «Видеострим». Ну-ка, сейчас я проверю, есть он? Да, есть. Вот, и в комментариях к видеостриму пишите, понимаешь, пишите. И у меня все это здесь вот на экране видно. В овцечате. Я вижу это в овцечате. Вот, соответственно, то же самое можно делать в комментариях к стриму на нашем канале YouTube. И не забывайте подписаться на наш канал YouTube, если вы все еще этого не сделали. Я уже 2 года туда загоняю народ. И все что-то как-то вас не прибывает. Вот, ну и, конечно же, наш Discord. Ссылочка на наш Discord есть в эфирной теме во ВКонтакте. Опять же, в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Кто во ВКонтакте не имеет доступа, заходите на наш сайт неформатная.ру. Там есть раздел программы «Миксер», и там тоже есть ссылочка на наш Discord. Вот, Олежек, привет. Жена Олежека, привет. Алекс Дримворд, привет. Вадим, я вижу, что ты молодец. Я вижу, что ты молодец. У тебя полный стол закуски, а у меня 2 мандарина. Коляновна, мне еще для... как это называется, для этюда хотела банан один дать, вот, но я сказал нет, нет, не буду я сегодня снимать порнуху, сегодня будем просто закусывать. Мандарины достаточно плотные, значит, будут жутко кислые. Итак, друзья, победили в прошлой программе группа «Новость Кузьмича». Не стал я выбирать ништяки, потому что, как бы, если бы взял одних, обиделись бы другие, взял бы других, обиделись бы третьи, поэтому пусть будет у нас только один победитель, это «Новость Кузьмича», этот трек «Если бы не я», собственно, его ставим, слушаем. Вот, пока он играет, я почищу мандаринку, налью себе 100 грамм. Юра Арцизов, привет тебе. Здравствуй, дорогой. Пишет, вот, всем привет из Новокузнецка на гастролях с театром. Вот, умничка, ты все-таки поехал. Молодец, молодец. Так, что там еще у нас? Коляновну поздоровкали все. Все написали, что давно Коляновну было не видно, но Коляновна уже свалила. Поэтому... Поэтому как бы все. Вот, ладно, давайте ставим, слушаем новость Кузьмича. Как раз вот Натаха пишет, пропустила их в прошлый раз. Так что с них мы сегодня и начнем, потому что они победили. А мне срочно надо почистить мандаринку. Поехали.

0: не ты.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
3: За него и держись.
4: А итак, друзья, 21.11. Смотрите, что мне Юрка пишет. Пишет: сижу в гостинице. Уже второй час ночи, слушаю миксер. Красота. Слушай, ну, ты молодец, что ты, во-первых, так далеко уехал. Наконец-то. Мы с Юркой обсуждали это по телефону. Он говорил: Зухер, не знаю, говорит, ехать, не ехать. Я говорю: Юр, конечно, ехать. Надо, чтобы семья от тебя отдохнула, чтобы ты отдохнул от семьи. Потому что я знаю, что мы музыканты, мы такие, мы надоедаем. Вот. А тут и ты от семьи отдохнешь, и семья от тебя отдохнет, еще и денежку заработаешь, еще и прокатишься. Юрка, ты расскажи, ты решился там пару концертов по пути дать или нет? Мне просто интересно. Так, плюс 4 часа относительно Москвы. Молодец. Так, Костик пишет: песня зашла. Ну, песня победила, как бы. И я считаю, что достойно. Мне прям вот это припев мне очень понравился. Что-то он так прям музыкальненько вошел в меня. Мишанин написал, что Зухер на бэках. Захар на бэках. Вот так вот. Так, Алька, здорово. Здорово, Алька, параноид. Приветище, Антоха. Димка Воронеж, привет. Ну, вроде со всеми поздоровкался. Если с кем забыл, не обижайтесь. Не со зла. Не со зла. Вот, ну и, собственно, давайте начинать основную часть программы. Итак, как я уже, ну, я периодически об этом говорю, но давайте я сейчас еще раз это скажу, потому что, ну, все-таки надо сказать. Сейчас идет большой отбор на неформатном радио. Вот, жюри раздали свои голоса, а я ползу тихонечко. И сейчас, основываясь на голосах жюри, переслушиваю для себя и делаю какой-то окончательный вывод. И тихо ненавижу музыкантов уже. Уже я, в принципе, тихо ненавижу. Вот. Но, тем не менее, работу сделать надо. Уже добрался я до середины 2020 года. И в процессе большого отбора попадаются треки, которыми хочется с вами поделиться, да, похвалиться. Попадаются треки, которые я пожалел, что пропустил, да, ну, не увидел когда-то, они не попали в миксер. Вот, попадаются треки, в которых я сомневаюсь. И вот такие как раз треки я забираю сейчас в миксеры. И сегодня у нас миксер состоит как раз из таких треков. Все они уже давно загружены на сайт, но по какой-то причине не были ни в каких программах. Вот, и сегодня такие относительно спокойные треки. Мяса не будет, говорю сразу, но интересные вещи есть. Вот, начнем мы как раз мы начнем с Dream World. Ну, у меня с албанскими языками вообще, как бы, это отдельная история, про это можно снимать целую передачу. Вот я вижу, у нас Алекс как раз сейчас присутствует в Дискорде, как раз представитель Dream World. И сейчас мне осталось их найти, только где они у меня. Вот же они у нас. Dream World, полнолуние называется трек. Это ребята у нас из Барнаула. Ажна из Барнаула. И про себя у них написано следующее. На своей актуальной работе команда всеми возможными средствами показывает своим слушателям, что традиционный спид-метал вполне способен быть и мелодичным, и современным, и волшебным. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас все брошу. Вот самое первое мы, занятно, пишет Алекс. Ну, как бы, да, так получилось, что вы сегодня самые первые. Итак, Dream World, полнолуние, Барнаул, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не забывайте, комментируйте. Кое-что налить, наливайте, господа. Сегодня не грех дерябнуть.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, вот смотрите, как получилось. Я засомневался, и слушатели тоже прям резко распались. Резко распались на две части. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Так, вот смотрите, Мишаня пишет: музычка неплохая, еще бы вокал женский, было бы огонь. Дениска пишет: что-то мне не вкатил вокал, дело вкуса. Костику музыка понравилась. Олег, привет, Олег пишет: о вкусах не спорят, но музыка примитивная шляпа. Уж простите старого меломана, какие-то штанишки на лямках, село полное. Вот, Федор пишет: есть хорошие клавишные секвенции. Андрюха, наш челябинский друг, пишет: слушабельный трек под пивко, под яблоковку, пойдет. Так, что там еще у нас? Мишаня пишет: по музыке, да, заезженная гармония, но звучит-то прикольно. Вот вокал женский прям слышу. Так, что там еще у нас? Хотя с выше комментом соглашусь, немного банально для данного жанра, как по музыке, так и по тексту. Вот, и вот смотрите, как... Это сейчас я читал вам ВКонтакте, Ютуб. Теперь я прям раз и в Дискорд перехожу. Смотрите, там у нас что пишет народ. Вот, бодренько, хороший старт. Алекс пишет: песня попсовая, с заедающим припевом. Витос пишет: неплохо для начала, нравится. Альке зашло. Олежек наш московский пишет: начало на клавишах предвещало, что будет что-то лайтовенькое, далее пошел рок-н-ролльчик. Ребятам респект от меня, им голос в голосилке, зашло, хорошо звучит. Вот, Алька пишет: тут надо было бы чуть погромче голос. Так, что там еще? Вот, эта команда имеет характер, гитары-то нелегкие, так что от меня респектуха и зачет, молодцы, самобытно. Димка Воронежский наш пишет: начало сегодняшней программы уже радует. Песня звучит минут 10, спрашивают, или нет. Вот, то есть, видите, так вот разделились слушатели. И я, когда вот ее слушал, у меня тоже было такое вот не совсем сформировавшееся мнение. Поэтому я решил взять трек в миксер, чтобы... Во-первых, посмотреть, что народ скажет, но, во-вторых, дать ребятам шанс пободаться в голосовалке, потому что достаточно... Во-первых, ну, это было достаточно неожиданно, да, потому что то, что я у них там до этого слышал, оно было прям вот жестоко-жестоко, а тут раз и такие прям миди-клавиши пошли. Я думал, сперва Марио кто-то начало включил, а потом тын-тын-тын, разогнались, и хорошо, и пошло. Вот, поэтому, как бы так, оставил ребятам шанс, ну и как бы дал всем послушать, и дал ребятам посмотреть на реакцию слушателей, вот так вот. Выше оправдательный пост от меня над ссылкой написал Алекс. Оправдательный. Не надо ни перед кем оправдываться. Что сделано, то сделано. Все нормально. Не надо ссать, ребятушки. Все хорошо. Вот. Так, ну, собственно, все. Да, все, все комментарии зачитал. Давайте будем двигаться дальше. Ну, начисляйте, у кого есть что начислить. Так, закрываю я Dream World, потому что, чтобы мне не путаться. Ванька Тахома, привет! Привет! Я хотел с тобой поздороваться, а уже песня началась. А потом хотел с тобой поздороваться, а ты уже пролистался куда-то вверх. Я про тебя чуть не забыл, мой двухметровый друг. Вот, ладно, далее у нас... Вот вообще сейчас будет совсем не рок. Совсем не рок, но неплохо. Вот, всех, кого коробит англоязычная вокальная партия, можете прям сразу смело вставить сигарету в зубы и выйти на балкон. Вот сейчас я не знаю, правильно ли я прочитаю. Джулия Нестлинг, я не знаю, как правильно это читать. Back Home называется трек, город Киров указан в дислокации. Про себя, к сожалению, ничего Джулия не написала. Вот, но мне захотелось показать вам эту песнягу. Собственно, давайте ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас брошу, ну а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, други и подруги, 21:30 на моих зеленых системных. Разобрался я, кто у нас Алька, кто у нас Родик. Я все время путаюсь, а теперь я точно знаю, кто у нас кто. Вот, ну такая вот у нас Селин Дион из Кирова прозвучала. Вот, и смотрите, что нам тут. Во-первых, Тахоме привет передали Ваньке привет. Так, вот, Дениска пишет: мне пофиг, хоть на иврите, лишь бы классно было. Вот, Мишань порадовался, что наконец-то женский вокал. Андрюха написал: с первых нот слышно, что годнота. Костюня вот пожалел, что жена спит, а то бы, говорит, потанцевал бы с ней. Ну, надо было потанцевать. Костюнь, нельзя останавливать свой организм, когда организм требует танцев, надо танцевать. Негоже организм останавливать. Вот, прям приятная такая нега по волнам плыть, простенько и со вкусом, пишет вот нам. Так, что там еще у нас? Песня хороша, Юрка пишет, если бы не заграничный язык. Так, Алька пишет, красивая песня, пока все очень приятно звучит, Натаха написала. Вот, Вадим пишет, я курю и слушаю в комнате, по музыке все хорошо, плохо все другое. Вот тебе тоже показалось. Сейчас я свои 5 копеек ставлю, конечно же. Так, вот Олежек пишет: вот если не думать о том, что это нашинская отечественного разлива команда, уверенно сказал бы, каким ветром сюда фирмовую иностранную группу надуло. Очень профессиональный, почти без акцента, который я ужасно не уважаю в русскоязычных группах. А это прям вкусняшка. Вот, Витос пишет: в лучших традициях евроамериканской попсы, хотя не дотягивают по уровню, но спели с душой. Молдаванский наш друг Родик, привет тебе, здравствуй, дорогой, пишет: протяжно, хорошо, мне понравилось, и это я еще трезвый. Так, Димка сказал, не мое, ушел курить. Антоха написал, милота-то какая. Вот, и, собственно, какой у тебя микрофон, спросили у Зухера. У меня октава, мы же как-то целый выпуск какой-то программы, я всем объяснял, что у меня октава. Вот, для выступлений у меня рот динамический, для радио у меня октавы, только октавы, и я их очень люблю, и я, наверное, еще пару-тройку октав прикуплю для студии, потому что хороший микрофон, мне нравится. Вот, ну и что, свои 5 копеек я все-таки вставлю. Здорово, здорово, красиво, но местами. Вот я сейчас еще раз, то есть я первый раз слушал, когда отбирал, да, этот трек, второй раз послушал сейчас, и вот у меня местами создавалось впечатление, что голос не туда куда-то идет, да, что вот он куда-то улетает. Сейчас я второй раз слушал, я прислушался, и я понимаю, что вроде как голос-то он никуда и не уходит. То есть такое ощущение, что вокалу не хватает инструментала. Вот такое тоже бывает. То есть вот в каких-то местах, когда вокал пошел гулять, то есть это она не плавала вокруг нот, она так пела. Вот, и вроде попадало все в тональность музыки, но вот в музыке не хватало какого-то ах, вот в этих местах бы туда, то ли бы, чтобы басуха бы туда в ту же сторону гульнула бы, да. То есть вот как-то сопроводить вокал. Получается, что она плавает нотами правильно, но вот музыка это дело не обыгрывает, и создается такое ощущение, что у вокалистки плывет голос. Вот, на самом деле, вот сейчас второй раз послушал, мне кажется, это просто недоработка аранжировки в целом. Вот, ребят, если вы этот трек еще никуда в пластик не закатали, советую, конечно, вот эти моменты обдумать и малеха доработать вот эти места, потому что, ну, достаточно интересно, но вот из-за этих мест, вот где вот эта пустота появляется, да, то есть там один вокал раскрывается, шаромыжит его по всему, понимаешь, вокальному спектру, а никто его не поддерживает. Вот, и создается впечатление, что вокалистка петь не умеет, хотя на самом деле все нормально. Вот, что, все вроде прочитал, все вроде рассказал, давайте ехать дальше. Вот, сейчас у нас будет еще одна девочка, сейчас я открою, где она у нас. Вот же, москвичи, группа «Шанталь», трек называется «Волны». Про себя написано следующее. «Шанталь» был основан в 2017 году. Стиль группы инди-рок. Основатель проекта Анна Шанталь. Так, что там у нас? Тын-тын-тын. Это вот все вот это вот-вот-вот-вот. В 2019 году группа выпустила свой первый сингл «Волны». Сейчас записываем дебютный EP. И, собственно, все. Дальше текст песни. Давайте ставим, слушаем. Опять девчатина. И неплохо. Ну, насколько я помню, неплохо. Давайте послушаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, ну как вам? Как вам? По-моему, неплохо, да? Отзвучало все. А тут пока за кадром заходила Коляновна, потрясла сиськом, сказала, что скоро-скоро будет праздник, и ушла. И плотно прикрыла за собой дверь. Так, ладно, что там нам народ пишет? Димка пишет, понравилось, но чего-то мне не хватило. Вадим пишет, ремшот громче голоса стучит. Это так надо? Спрашивают, да? Вот, Олежек пишет, я прикайфнул мягонько, ни о чем не хочется думать, просто приятно и все тут. Вот, молдаванский друг наш пишет, ой, приятно, есть намек на фолковость звучания, прям чувствуется эстетика. Витос написал, ничего так, красивенько, прям хорошо, по стилю Ласты Колумба напомнили. Вот, я думаю, кто-нибудь-то хоть скажет, что прям напоминает, да? Только поет девочка, а не мальчик. Так, Олежек пишет, красиво, мягенько, приятно, в свидуху не лезу, ибо и так заходит, ибо... а там, по-моему, лезть-то особо некуда. Антоха пишет, мне понравилось. Так, Алька пишет, приятно звучало, ничего плохого сказать не могу. Привет от нас Елене Николаевне. Вот, ну она уже все, она уже потрясла и ушла. Вот, Мишань пишет, приятная вещь. Вот, Натах радуется, ой, говорит, нас вспоминает. Но я, вот мне было интересно, хоть кто-нибудь обратит внимание или нет. Так, Костик пишет, вокал тоже приятный, люблю гитару, это мое. Приятная вещь, за это надо выпить. Здорово, мне нравится, написал Юрка. Девочка и вправду приятно пела, вот Натаха написал. Собственно, все, смотрите, всем понравилось. Это самое ценное, самое главное. Только что у нас отзвучал группа «Шанталь» со своими волнами. Я так понял, это их прям дебютный был. Я так понял, это их прям дебютный был сингл. Вот, ну и...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, други и подруги, 21:46 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто собрался у радиоприемников. Приветствую всех, кто собрался у онлайн-проигрывателей. Те, кто в стриме висят, вообще молодцы. Вот, с вами диджей Зухер. Я на жирафе верхом сижу. Вот, и я почему-то подозревал, что произойдет сейчас очередной раскол. А я сразу скажу, мне трек понравился. В самом начале у меня были, вот как это называется, сомнения. Но потом, когда Костик распелся не на шутку, я прислушался, как он вот это вот все прям вот вихляет, выходит туда прям

вылетает пулей на припев. Мне понравилось. Мне понравилось, мне было здорово. Вот. Ну а слушатели, конечно, разделились. Слушатели разделились, и давайте я буду читать. Вот, во-первых, приветствую Димку на видеотрансляции. Он говорит, решил я с радио на видос уйти. А то только жирафика не видать. Вот, так, Мишаня пишет, не заходит. Вот вроде музыка, вроде инструменты звучат, и вроде оранж какой-то есть, но не заходит. Может, сведение. Не знаю, Миш, может быть, скорее всего, просто тебе стиль не близок. Наверное, мне кажется так вот. Потому что вот я смотрю, old school и вот дикие панки, они как-то вот не вкурили. Как-то вот им не очень. Так, Димка пишет, вообще супер, Федору понравилось. Алька пишет, модненько сделали, для подростков должно зайти, а то слушают всякую ерунду. Вот, Андрюха пишет, неплохо, вроде обычная песня, но что-то в ней есть. Сколько у меня в коллекции этих шапочек? Ой, у меня коллекция шапочек, коллекция футболочек всякого рода. Вот, еще я коллекционирую всякого рода треки. Ну, знаешь, вот, допустим, «Интернационал» на немецком, да, «Ленин такой молодой» на идише, вот такие вещи. «Чебурашка» в жестком хард этом варианте от «Металлики». Вот, такие вот вещи я тоже коллекционирую. Так, что там у нас? Димка пишет, вот что интересно, на радио мне песня вообще не зашла, а на трансляции даже получше чем-то зацепила, добавлю себе, во как, даже. А тут, наверное, просто вот надо, когда слушаешь эту песню, надо видеть мою гнусную улыбающуюся морду. И когда вот вы слышите эту песню, видите, как я улыбаюсь, и сразу песня заходит. Просто ей не хватало видеоряда. Вот, Маша, привет. Привет, пишет, вот инструменты отдельно от вокала живут своей жизнью, а поет интересно. Вот, так. А, Федюне шапка понравилась. Трек ему не понравился. Ну, ладно. Так, вот, Ванька Тахом пишет, Суворов кайф. Антоха написал, неплохо, но не мое, не люблю такой вокал. Родик пишет, стильно, с первого раза не вкусил всю прелесть, надо переслушать, но точно есть свой шарм у песни. Вот, Олежек пишет, согласен с Антохой, такой вокал и мне не очень, и плюс стихотворный размер, типа, что вижу, то пою, в пардоне, но тут мимо не зашло. Вот, Вадим пишет, слова песни непонятно, услышал припев только под одни клавиши. Вот, Витосу не зашло. Валюха, привет. Вот, есть ли у меня Чунга-Чанга на немецком? Слушай, у меня нету, но это, по-моему, не моя. Чунга-Чангу у нас пел Илья, по-моему, у нас пел. Это же Бонни Нем. Вот он, по-моему, Чунга-Чангу пел. Это немножечко не то. Я вот коллекционирую именно, то есть, когда носитель языка поет. Когда это вот прям на узбекском «Три танкиста, три веселых друга» у меня есть. Вот такие треки я люблю, да. Так, ладно. Ладно, все, я все прочитал, я все рассказал. Это ли не повод не выпить? Давайте бахнем, и я объявлю следующего участника. Ох, вкусная какая у меня яблоковка. И мандарины тоже хороши. Мандарины тоже хороши. Так, Данера. Данера. Вот же она. Город Питер. Вот что у них про себя написано. Данера – это дочь новой эры. Хотя, если верить поисковикам, то просто шавуха. А ее любят все. Тут уж сами решайте. Нас всего четверо, все по классике. Больше всего мы любим, когда звук на концертах не отличается от студийного в лучшем смысле этих слов. К началу осени 2019 года готовим подарок для тебя, клип на песню «В оранжевых стенах». Вот. И да, мы любим неформатное. Машка, спасибо. Вот, ну и собственно, давайте слушать.
Донера, Питер в оранжевых стенах. Поехали. Ссылочку сейчас, конечно же, брошу, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:57 на моих зеленых системных. Много я тут хороших слов сказал за эфиром, но я повторюсь, потому что, как бы, Маш, ты знаешь, вот не хватает мне там, вот на припеве, именно на припеве, я все-таки озвучу это вслух, не только на стриме. Пусть и люди услышат, что чего мне, блин, не хватает для полного счастья. Нет, понятно, что в этой песне брутала, прям вот хоть жопой ешь, да, достаточно брутальный вокал. Понятно, что вокалистка, она ноги бреет косой, не бритвой, прям косой, прям во время этой песни, даже без мыла. Прям скребет. Вот, охрененный вокал. Ну вот прям вот хочется в припеве именно прям вот этого баса. Все-таки, наверное, баса. Чтобы он прям бум-бум-бум, вот грува дал. И будет, наверное, вообще шикарно. Вот, по большому счету, мне очень трек понравился. Я его взял именно потому, что мне захотелось им похвастаться. Вот, ну и я вот смотрю по комментариям, людям тоже зашло в основной массе. Давайте буду читать уже комментарии. Так, вот, ну и я в начале песни там на стриме начал кричать: ну давайте, кто первый скажет, что это поет Кормухина. Вот, никто не написал «Слава тебе, яйца». Вот, Машка меня подстебнула, говорит, теперь говорят «Наргиз». Я не знаю «Наргиз», потому что, как бы, Кормухину я знаю. Так, что там у нас еще? Жесть у нас в других песнях, Машка пишет. Так, вот, Алька со мной согласна по поводу брутала. Не хватает, малюха, там вот прям, ну, мясо надо его добавить. Вот, поэтому, если этот трек еще в пластик не закатали, может быть, имеет смысл его немножечко доработать. Вот, Андрюха пишет: «Пояндексил слово Донера, не могу понять, при чем тут шавуха». Сейчас тебе народ объяснит. Так, Саня Гоничев пишет: «Мне в кайф, добавил к себе». Федюне понравилось. Мишаня пишет: «Мне нравится». Костику драйва в музыке не хватает. Юрка Арцизов написал: «Все жужжит, а чеса не хватает». Вот, бас бы слэпом. Так, что там, вокал надрывается прямо, вот музычка слабоватенько. Она не слабоватенько, она достаточно неплохо звучит, просто, ну, видимо, зависит от колонок, в которых слушаешь. На телефоне, понятно, если слушаешь, то ты там вообще нихера не услышишь, кроме какого-нибудь пищания и жужжания. Вот, а так, по большому счету, музыка есть, но вот не хватает. Не хватает, конечно, некоторых фишечек-свисточков. Так, Димка пишет: «Понравилось, чего еще сказать, не знаю». Вот, Машка написала: «Агась, мне тут с телефона бочка выкатывается аж в самое сердечко». В самое сердечко. Так, музыка что-то, Антон пишет, напомнила, особенно начало, как будто жестко слизано откуда-то, не могу вспомнить откуда. Слушай, Антоха, ну, я не знаю, мне как бы не я, если я слышу, что где-то своровано, я обычно на этом деле заостряю внимание, но я как бы ничего не услышал такого подобного. Так, предлагают накатить, обязательно накатим. Обязательно накатим. Так, от таких сравнений про косу чуть со стула не взданулся. Донер кебаб же, Маха вот подсказывает Андрюхе. А Андрюха пишет: «А ведь я хотел написать про Кормухину. Изо всех сил держался». Молодец, молодец, а то был бы у тебя синяк под глазом. Так, перебираюсь я в Дискорд. Кто-то говорил, что мяса не будет, мне зашло. Нет, я говорил, что прям вот не будет жесткача. Жесткача не будет. Так, Родик пишет: «Вокал у девочки ураган, даже в музыку особо не вслушиваюсь». Так, Алекс написал: Особенность голоса — это убитый голос, как у Наргиз, как у Кормухины. Ну вот, один не сдержался, все-таки написал. Так, Олежек пишет, когда Зухер озвучил сопроводиловку данного коллектива, сказав, что ребята играют концерты так же, как на альбомах, по качеству. Скажу сразу, уважаю подобные команды, и тут обалденный мотив, от меня голос в голосовалке и коллективу. Вот, Витос пишет, вокал прикольный, да и песни ничего. Валюха написала, классно звучит, мне нравится. Припев крут, мотив запоминающийся, хочется напевать и наливать. Вот, Алекс написал, мне как самому музыканту и тесно сейчас с вокалистами, общающимся, очень жалко этот голос. Он звучит круто, но аж самому больно горлу. Вот, что же... трек крутой. Вот, в итоге написал, что трек крутой. Вот, согласен, звучать на записи и на концерте надо где-то рядом, но есть еще и акустические концерты камерные. То есть, ну, тут я считаю, что это не повод для того, чтобы обсуждать. Как бы звучать на концерте можно хорошо, если хороший звукач, а если звукач говно. А в основном, ну, по крайней мере, в Москве я поездил по клубам, поиграл, и в 99% звукач там говно. Бывает, что и звукач говно, и звук говно. И там, как бы ты хорошо не писался, по звуку сыграть хорошо не получается. Вот, это если только с собой прям возить аппарат и своего звукорежа, который будет рулить твой звук. Вот, поэтому как бы сравнивать концертный звук и звук записи, я считаю, это пустая трата времени. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше, далее у нас московские... Я говорю, сегодня девчатины будет много. Сегодня девчатины будет много. И сегодня девчули еще одни у нас из Москвы. Группа «Кармина». Так, и в сопроводиловке написано... Они у нас, кстати, уже звучали в миксере, я помню. Песни группы наполнены природной элегантностью. Знаете, какая песня у нас была? Про пиджак. «Пиджак на голое тело». Вот была какая у нас песня. Так, песни группы наполнены природой, элегантностью, изяществом. Они одновременно вызывающе искренние и кокетливо, оставляют самое сокровенное недосказанным намеком, который слушатель волен интерпретировать по-своему. Такие сложные слова, слушайте. Кошмар. Я помню, что девчонки классные. Поэтому давайте ставим, слушаем. Город Москва, «Кармина». Трек называется «New». Наливаем. У кого есть, я точно наливаю. Поехали. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22.07 на моих зеленых системных, пора снимать жирафа. Ой, я тут в нем совсем упрел. Жарко мне тут. Вот, ну что, отзвучала у нас Кармина. Мне, ой, очень даже все это дело понравилось. И опять у нас вышла эта накладка. Я помню, в прошлый раз я сказал, что они у нас из Москвы. Вот, а они у нас, оказывается, из Смоленска. Вот, а все дело в том, что когда Ванька загружал треки на неформатку, в дислокации поставил Москва. И теперь я каждый раз, когда зачитываю дислокацию этой группы, говорю, что девчонки-то у нас из Москвы, а они у нас из Смоленска. Вот, я поправился. Вот, есть ссылочка у нас на все социалки, добавился у вас в группе, плюс один от меня точно есть, давайте буду читать комментарии. Так, Пашка Поляков нарисовался, привет тебе, Павел, пишет: жесть, вокал в нос опять, ну не знаю, мне так не показалось, я не знаю, почему ты так решил. Вот, Ванек пишет, что у девчонок первый концерт группы Кармина в Москве 3 апреля 2021 года в клубе Live, акустический сет. Натаха пишет, вот красиво звучат девочки. Светланка говорит, какого хрена он первый? Адреналин Сталина не считается, что ли? Он уже был или он будет, Свет? Если он будет, то давай мы его озвучим. Мы не против. А если уже был, то уже не считается. Так, Костик пишет, девочки, наверное, ничего, вот песня не зашла. Странно, а чего она так тебе не зашла? По-моему, очень даже хорошо. Так, Андрюха пишет, Боженков, хороший позитивчик в стиле ню, эротика для ушей. Вот, Мишаня пишет, вокал хорош, хорош трек, неплох, но не мое. Так, Саня Гоничев пишет, аж завидно, да и девчонки профи, чую. Димка написал, надо переслушать, неоднозначно, совсем неоднозначно. Алька пишет, как мило, про снятие жирафика. Ну, жарко мне, потому что... Подождите, сейчас лето придет. Мне же так никто и не подарил кондей бэушный. Вот, я тут вообще стриптиз начну показывать. Так, что там нам в Дискорде народ пишет? Привет, Арбенина. Кармина сразу пленила, припопсована, но очень точно звучат. Антоха пишет, вот, неплохо. Так, Валюха пишет, мелодично звучит, неплохо. Алька, то ли Земфира, но мне нравится. Витос написал, приятно слушать, красота. Олежек пишет, вот как нежно прозвучало слово «хуйню», зачем запикали, это как круто прозвучало в контексте. Дальше, круто зашло, молодцы ребята, и бас прям вкусненько. Ребята, молодцы, ну девчонки тоже молодцы. Так, манерность чисто Арбениной. Вадим пишет, вот, а нам песня понравилась, значит, была песня. Вот так вот. Олежек пишет, все отчасти музыкальные произведения похожи, но у каждой команды есть свой стиль, крутяжная песенка, плюс от меня в голосилке. Так, эротика для ушей Родика. Ванька пишет, вот в 2019 году группа играла в Адреналин Стадиум в Москве, но это не считается, так как это был разогрев, это вообще не считается, да. Разогревы не считаются, считаются только полноценные собственноручные сеты, вот. Так, да вообще в Москве можно играть хоть каждый день, на самом деле, в жопу. Я в Москве не люблю играть, знаете почему? Потому что в основном попадаешь в плохие клубы. Вот, в хороших клубах вот здорово играть, честно скажу, бывает в Москве тоже исключение, попадаешь в хороший клуб с хорошим звуком, здорово играть, но по большому счету вот я в Москву не люблю ездить играть, потому что, ну, в 90% попадешься на такую шнягу, что просто вот, ну, жопа. Так, что вроде все зачитал. вроде все зачитал, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Пароль». Группа «Пароль», сейчас я их найду, где они у меня. Вот же они. Город Москва. Трек называется «Шум», а про себя написали следующее. Четверо из Москвы начали играть с 2011 года, дебютировали на сцене легендарной «Горбушки», участвовали во многих московских фестивалях и региональных опен-эйрах, выступали, так, ну это неинтересно, трижды попадали в ротацию неформатного радио. Это было. В 2015 году приостановили деятельность из-за смерти барабанщика, но с 2018 года снова в сборе. Стиль группы «Пароль» разнообразен. Это смесь и синтез самых разных, зачастую диаметрально противоположных жанров и направлений. Тексты группы – это сочетание пронзительной лирики и ироничного взгляда на окружающую действительность. Вот. Ванька пишет: «В Москве нет плохих клубов». Я не говорю «плохие клубы», я говорю «отвратительный звук». Я говорю «отвратительный звук», я не люблю в Москве играть, потому что в 90% ты попадаешь на ужасный звук с ужасными звукарями. Вот, я не говорил, что клубы плохие. Клубы могут быть хорошие, а звук может быть ужасным. Вот, и я говорю с позиции музыканта, который приезжает и уезжает с выпученными глазами и со сорванным горлом и с плохим настроением. Вот, я не говорю про ваш клуб, я говорю про 90 клубов в Москве, 90% клубов. Ладно, «Пароль», «Шум», поехали, ставим, слушаем, наливаем и закусываем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто только что подключился к эфиру. Вы припоздали, но вы успели, слава богу. Только что у нас отзвучала группа «Пароль» со своим треком «Шум». Вот, у нас тут прям дебаты за эфиром. Пишут вот у нас в стрим, что Пашка пишет, что же мне до боли напоминает. Что же мне до боли напоминает. Так, Андрюха Боженков пишет, трек неплох, очень даже неплох. Юрка Арцизов пишет, я тоже московский звукач, но стараюсь не быть говном. Юр, я у тебя еще не играл, поэтому не могу тебе сказать, насколько ты ужасен. Может быть, ты прекрасен, но я же не говорил, что все, я говорю 90%. Вот, я просто уверен, что ты-то молодец, потому что ты еще и музыкант. А есть звукари-говнари, которые они просто вот, ну, чувака привели с улицы, платят ему 5000 рублей в месяц, и он вроде как работает, а нихера не соображает. Вот, и такой лишь бы не попалил аппаратуру, и уже хорошо. Так, что там еще у нас? Надо с такими говнарями жесткий ликбез проводить. Я про звукачей. Антоха пишет, слушай, ну а как ты с ним будешь проводить ликбез? Ну, человек, понимаешь, как тебе сказать, он на своем месте, он тут работает, получает зарплату в большей степени, может, даже аппарат прям ему принадлежит. Я человек, который приехал выступать, да, ну и что я ему могу предъявить на это? Я могу только сказать, что я больше к вам не приеду выступать, вот и все. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, все лучшие звукачи сидят в Архангельске. Ну, не знаю, может быть. Так, ладно, что нам Дискорд пишет? Сразу с гитарных козырей зашли ребята, и ритмика самое то, припев огонь, лютый плюсище. Антоха написал неплохо. Олежек пишет по первым ноткам. Мое однозначно, беру себе в плеер. Парни, надо бы с вами познакомиться, что-то близко с моим коллективом Акрет. Не обидятся на меня ранее звучащие команды, они круты по-своему, но для меня этот трек сейчас лучший. Чувство, что мне так близок этот коллектив. Голос от меня однозначно. Витос пишет, зачет мне нравится. Так, Ванька пишет, звукачи в Москве великолепные. За счет того, что в Москве самый большой концертный трафик, больше, чем в большинстве городов мира, то и опыт у них гораздо выше. Надо только, чтобы они знали, что зарплату они получают от тебя и после концерта. Но, как тебе сказать, Вань, я тебе могу сказать, что в большинстве случаев даже музыкант не всегда получает зарплату в клубе. Вот, и я тебе могу сказать, что многие музыканты играют просто так. Вот приезжают и играют. И поэтому не знаю. Ты, наверное, сравниваешь там с двумя-тремя звукачами, которых ты знаешь, а есть же еще общая масса звукачей. Хотя ты же тоже музыкант, и в свое время тоже покатался по Москве, поиграл концертов. Поэтому я думаю, ты должен адекватно воспринимать то, что в Москве все-таки говнарей больше, чем качественных звукарей. И это прям вот, ну, это аксиома, это ну, ни с чем. А если музыкант приезжает играть в Москву бесплатно, а еще он должен и звукарю заплатить, да нахера это вообще нужно ездить еще вот на это свою жизнь тратить? Я считаю, это неправильный подход. Я считаю, если ты сидишь на своем месте, если ты звукарь, неважно, кто тебе платит зарплату, ты делай свою работу качественно, вот и все. А сидеть и выжимать еще с музыкантов какие-то бабки, ну, блядь, если тебе не нравится эта работа, иди нахуй, колоти по наковальне. Зачем ты сидишь тогда на этом месте? Это вот мое мнение. Приезжает человек из другого города, он едет, хер его знает куда, да, там, потратил деньги на соляру, на инструменты, он отработал материал, приехал, еще, блядь, заплати звукарю, а ему еще и не заплатили за концерты. И че это? Да ну в жопу таких звукарей. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Солнечная сторона». Откуда они у нас? Сейчас. Я открою. Город Бобруйск. Вот, я люто люблю этот город, хотя ни разу там не был. Знаете почему? Потому что в Бобруйске моя вторая музыкальная половина, Колка. Колка, мой дружочек. Вот он как раз из этого города. И группа «Солнечная сторона» как раз оттуда же. Оттуда же. Про себя ни хрена они, к сожалению, не написали. Трек называется «Там, где». Ставим, слушаем и, собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:27 на моих зеленых системных. Алекс вот у нас свалить решил. Пишет, пришло время вас покинуть вынужденно. И кинул ссылочку на свой Dream World. У вас плюс один я добавился. Вот. Только что у нас отзвучали группа «Солнечная сторона», город Бобруйск. Луиза нарисовалась под конец эфира, говорит, всем привет из Эстонии. Привет, привет, привет, привет. Так, что там еще? Не психуй, тебе за это никто не платит. Да нет же, я уже распсиховался. Дайте мне денег, я успокоюсь. Да в жопу, нет. Но это на самом деле больная мозоль такая, что... Вот, ладно, все, забыли. Я уже выпил. Я уже выпил под это дело и успокоился. Вот, солнечная сторона меня успокоила. Так, Юрка пишет, мне кажется, звукарям иногда пофигу, потому что они повидали столько лажовых музыкантов, что уже все задолбало. Но это тоже не оправдание. Ладно, давайте по треку. Вот Пашка пишет, кстати, вполне понравилось, хотя я обычно другое слушаю, а олдскульно. Мишаня пишет, вот только мне показалось, гитара, которую всю дорогу чешет по струне, мешает, много ее. Слушай, ну я как-то вот не заметил, может просто потому, что я на бодряке был. Вполне все возможно. Сейчас все вышки отберут, если психовать будет. Да я уже понял, что я в эфире наматерился, но... Ладно, будем надеяться, что никто этого не услышал. Ну, психанул, ну, извините. Извините, кого покоробило мое поведение. Приношу извинения бабушки, старушки, детки, которые попадали в обморок. Я постараюсь больше так не делать. Так, что там еще? Мне уже зашла эта песня. Люблю вот такие спокойные композиции. Костик пишет. Вау, какая вещь приятная. Мишаня написала, неплохо. Антоха, Родик пишет, чудесное произведение. Валюху зацепило. Олежек пишет, а звук не с пульта ли звучит, на живачок похоже, слегка почищено. Если да, то интересно прозвучало. Так, Вадим пишет, песня понравилась. И все, что-то прям вот комментариев совсем мало. Совсем мало. Бобруйцы молодцы, мне понравилось. Все здорово. Дальше уже надежа вся на голосовалку. А голосовалка появится на сайте неформатного радио вместе с записью сегодняшнего эфира завтра в 11 часов примерно, в 11-12 часов ночи. Появится запись вчерашнего эфира, появится запись сегодняшнего эфира, появятся голосовалки. Вот, ставьте галочки за всех, кто вам понравился. А я так подозреваю, прям будет много всяких галочек, потому что сегодня прям много было интересных треков. И хоть сегодня, смотрите, мяса не было, но вполне себе живенько прошел эфир. Вот, собственно, чего. Девчонки, мы с вами на 8 марта не увидимся, не услышимся, поэтому сейчас заранее от лица мужской половины неформатного радио поздравляю вас с наступающим вот этим днем мужской терпимости и женской солидарности. Будьте красивыми, умными, симпатичными и не болейте, и пусть все у вас в жизни будет хорошо. На этой вот ноте я ухожу с радиоэфира. Ну, еще поболтаюсь немножечко в стриме, пару стопочек выпьем, поэтому, если кто хочет, уходите на видеотрансляцию. А радиослушателям говорю пока. Услышимся с вами ровно через неделю. Вот, и все. Говорю до свидания радиослушателям, а сам иду на стрим.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем.

0: М17, мы ее записали в такой шутливой манере, с детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
1: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сердце шире, и остальные все не важно. Я не считаю, что интересен, и всем помочь смогу едва ли.

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

сны. И ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце.

власть в моде. В моем городе дружба.

солнце. В моем городе чужие.

0: осень, зима.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программы «Все гениально и просто». Напомню, что мы выходим первый четверг каждого месяца. Ну, по крайней мере, стараемся выходить регулярно. Жаль, что не всегда это регулярно получается, но тем не менее, я за то, чтобы мы регулярность поддерживали. А сегодня у меня в гостях человек очень неординарный, и зная меня, вот мои друзья, что я больше по каким-то рок-тусовкам, рок-н-ролльным тусую, но иногда меня заносят на фестивали бардовские. И вот на одном из таких замечательных фестивалей, «У хороших людей» называется, там я увидел человека, который сегодня у меня в гостях. Еще немножко подержу интригу, скажу, что этот фестиваль, да, проводится в библиотеке, сейчас она номер 100. Вот, и заходишь, когда в фойе этой библиотеки, поднимаешься на второй этаж, вот туда к залу. Лично меня очень радует, что среди прочих дисков, журналов, так скромненько стоит там и мой диск, и журнальчик там с обложкой, где я там аудиоформат. Но это все меркнет по сравнению с тем, что когда я смотрю на соседнюю стену и вижу там среди надписей цитат из песен Висбора, Куджавы, я вижу четверостишие человека, который сегодня у меня в гостях. Я уже не буду тянуть. Представлю, это Сергей Карнавский.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Во-первых, я хочу поблагодарить, Юр, что, во-первых, пригласил, потому что у меня есть прекрасная возможность войти в гости, войти в дом к тем людям, которых я знаю, которых я не знаю, которые по песне могут меня услышать. И мне всегда это очень приятно, потому что песня, она желает, чтобы летала.
0: Нам строить и жить помогает, как что это.
1: Вот. А строчки, о которых ты говорил, ну, это на самом деле это песня, которая называется «Хорошим людям», и посвящена она фестивалю, на котором мы с тобой встретились. Ну, я могу даже и спеть.
0: Если это не идет вразрез с твоими желаниями.
1: Тогда так и начнем. «Хорошим людям». Удалось, не удалось, то дело прошлое. Курс вперед, пока есть ветер в парусах. Продолжая жить, надеясь на хорошее. И, конечно, просто веря в чудеса. Окропится небосвод огнями вечными. И забьется сердце трепетно в груди. Но куда б ни завела дорожка млечная, ты с хорошими людьми

0: Поиграет ветерок ночным фонариком, каждой прожитой минуткой дорожи. И удача прилетит воздушным шариком, коль поймал ее случайно, так держи. Новогодней ночью загадай желание, даже если и не веришь в рок судьбы. Чтоб сбылось оно, скажу тебе заранее, Новый год встречай с хорошими людьми. Новый год встречай с хорошими людьми.
1: Там должен быть еще третий куплет, но сегодня мы его урежем.
2: Сергей Горнацкий на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Слушай, ну мы с тобой, если ты помнишь, встречались в основном-то на этих фестивалях, да на пьянках этих фестивалей, да, то есть на банкетах, назовем это так, да, вспомним, мы как-то с тобой там мусолили эту тему, тема вот какая, когда ты приезжаешь на какую-то шикарную солидную площадку, да, и тебе все время было как-то неловко, когда у тебя в руках дешевенький инструмент, вот я помню, ты это говорил, да, когда ты видишь, что у людей шикарные гитары, тебе это как-то угнетало, вот эта тема дешевых и дорогих гитар, ты заморачиваешься на эту тему, для тебя это важно, чтобы инструмент был богатый?
1: Ну, это, скорее всего, важнее для слушателей, которые это все слушают, потому что, в принципе, можно сыграть и на любой гитаре, но гораздо приятнее, когда идет хорошее, красивое звучание гитары. В любом случае, вот как все начинается? Человек доходит, достигает какого-то уровня развития в том или иной отрасли, музыкальной в частности, да, и уже прекрасно понимает, что выходя, допустим, на сцену там, концертного зала «Россия», выходить с какой-нибудь там костровой гитарой, которая там не настроена, но это, по крайней мере, это неуважение к тем людям, которые купили билеты, которые сидят в зрительном зале и слушают тебя.
2: Ну и согласен, мы уже с тобой в том возрасте, когда мы можем себе позволить любой инструмент, да, уж что греха таить, если в 15 лет цены кусаются, и даже если оно в магазинах есть, ты не всегда себе можешь позволить, то сейчас затарены все, были бы деньги, пошел, конечно, да, взял любой инструмент и...
1: У меня в любом случае, у меня три гитары. Одна чисто походная, костровая, где можно и у костра играть, и под костром, под дождем, и можно даже на лодке ей гребсти, понимаешь? Есть чисто домашняя, которая висит только дома. И есть концертные, с которой я вот езжу уже такие на солидные, красивые концерты. Но это нормально, мне кажется. Музыка видоизменяется, и уже как-то на полурасстроенных бревнышках играть как-то не солидно.
2: Я всегда с умилением смотрю, когда, наоборот, какая-то молодежь, там вот папа купил ему, да, и вот он играет на дорогой гитаре и не осознает, что у него за инструмент, да, он просто вот, ну, пальцы гнет, вот у меня вот крутая. Я тут как-то стрим даже смотрел в интернете, человек уже, ну, он так не школьник, скажем, но играет на Мейтоне, да, то есть там гитары, на которые там, ну, там специфика, тогда гитара отзывается, а он бренчит на блатных аккордах на ней. Вот, и когда я ему в комментариях написал, он говорит, а не надо, типа, мне завидовать. Я думаю, что завидовать-то? Ты просто не отдупляешь, что для такого, для твоего бренчания будет звучать тот же самый, там, не знаю, там, Мартин какой-то, там, подешевле, оно одинаково будет звучать. Она у тебя не отзывается, вот, это цена, то, как ты играешь на ней, вот. Но он обиделся, там, я говорю, ладно, думаю, что я с ним буду. Да, важно, когда ты уже доходишь до какого-то профессионального уровня и можешь себе инструмент выбрать, подстать себе, что называется, да?
1: Ну, это ни в коем случае мы не хотим обидеть тех людей,
2: нет,
1: которые...
2: Нет, конечно. Я очень долго играл на ленинградской гитаре, да, занимался, когда, будучи школьником, и думал, что это клево, что и круче, и не надо ничего, да, и была у меня там электромузима гитара, и она до сих пор там еще жива, я тоже думал, что вот круче ничего нету. Тут ты должен понимать, какого уровня ты музыкант, если ты его окупаешь, езди в туры, там еще что-то, да. Или ты просто вот играешь у костра, ну, как бы зачем, да?
1: Ну,
2: тогда?
1: Конечно, да, да.
2: Вот, то есть здесь все... Ладно, что-то меня опять понесло на...
1: В городе моем, в общем-то, песня такая написана про меня, чтобы долго не объяснять, кто я, чего и зачем на этой земле.
0: В городе моем выпал первый снег и запорошил улицы. В городе моем, замедляя бег, стрелочки часов крутятся. Горячий чай на столе, собака дремлет в углу, а я на этой земле почти полвека живу, почти полвека грешу, почти полвека спешу, пишу. Пытаюсь в строчке собрать забытые сны, чтоб на листочке их сохранить до весны, и чтоб однажды посметь, и чтоб однажды успеть спеть.

светится. Как он согревал нас своим теплом, как он нам помог встретиться. Как остывает слеза у догоревшей свечи, как опустеет вокзал, который нас разлучит, расставит все по местам, а ждать уже перестал, устал. Как время тает снежинкой в теплой руке, как птичья стая махнет крылом вдалеке, как уходящая прочь уже не в силах помочь ночь. Выпита

0: Ночные, а стрелочки часов тихо отстучат. Вот вам и зима снежная. Слетела белая шаль на перекрестке дорог, и опять не спеша, шагая через порог, иду туда, где огни и память прошлые дни хранит. Не нарушая закон песочных часов, укрыться шалью в плену далеких лесов, глаза рассветом плеснуть и, ожидая весну, уснуть в городе моем. Выпал первый снег и запорошил улицы.
1: Сергей Карнавский на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Кстати, по поводу стихов. Вот отдельно стихи пишешь или для тебя текст и стихотворение пересекают?
2: Есть отдельные стихи.
1: Есть отдельные стихотворения?
2: Конечно, да, да. Есть, да.
1: Но ты видишь разницу? Вот некоторые просто, знаешь, говорят, что текст – это как бы такое стихотворение второго сорта, а вот отдельное стихотворение – это вот что-то вот самодостаточное такое. Ты видишь разницу вообще между отдельными стихотворениями и вот когда отдельно сразу текст рождается? Вот если их сравнить, или для тебя это все лирика? Вот,
2: есть определенный закон написания песни. Песня, как шутил один очень бородатый бард, должна длиться 3,62.
1: То есть не более, цена прям.
2: Да, не более 4 минут. И понятно, что в песне должна, ну, как правило, так, 3-4 куплета, которые, в которых должна уложиться вся суть той песни, что, о чем ты хотел спеть. Стихотворение, оно может быть гораздо длиннее, и в которой там может быть развернуты гораздо большие темы, глубже. И...
1: Но я имею в виду, а качество самого стиха или текста, это одинаково для тебя, неважно, текст ли ты пишешь, стихотворение, потому что некоторые, знаешь, вот пишут текст, можно там, типа, где-то попроще что-то сделать, что-то заменим на ля-ля-ля или аккорд какой-то вставим, потому что вроде музыка поможет, а стихотворение, оно вот обнаженное, оно без ничего, вот тут нельзя халтурить.
2: Нет, вот стихотворение, конечно, гораздо...
1: Ответственнее,
2: да? Чем текст, да. Не зря раньше, как бы, музыка такого-то, стихи такого-то, да. Сейчас, наоборот, музыка такого-то, текст такого-то.
1: Да, и я вот очень рад, что мне удается находить таких людей, которые приходят вот в эту программу, так сказать, самодостаточный автор, я имею в виду, кто может и музыкальную составляющую, да, творить, и текст. Для меня это очень важно, потому что я сам человек пишущий, и то, я имею в виду и тексты, да, и музыку. Для меня важно таких же, что называется, братьев по оружию, да, приглашать сюда. Многие не могут иногда объяснить, откуда оно спускается, да, нельзя это прогнозировать. То есть нельзя вот так вот сесть, да, дай-ка я сегодня про солнышко напишу.
2: Да.
1: То есть оно где-то цепануло тебе, вот как у тебя, да, рождается,
2: раз уж... Накапливается какая-то энергия, и в один определенный момент она выплескивается на строчках, на листочек. Дай бог, в этот момент бывает какая-то ручка, записывается. Но я о чем хотел сказать? Во-первых, если говорить о полных авторах, да, которые пишут и стихи, и музыку, и песни, я всегда ими восхищаюсь. Почему? Потому что, ну, во-первых, это честно по отношению к слушателям, к зрителям. Человек выходит один на один и высказывает свои мысли, высказывает...
1: Знает то,
2: свои,
1: о чем
2: да, то, что он хочет от своего имени сказать. Потому что бывает, ну, не секрет, бывает на тех же самых фестивалях неприятные ситуации, когда, допустим, вот... я не буду называть имен, выходит тот же самый человек. Сейчас я вам спою свою песню на стихи Сергея Есенина. Понимаете? Ну, тут все становится сразу как-то...
1: Музыка народная исполняет автор.
2: Да. Получается, да. Главное, свою песню. Вот.
1: Ну, смешно, конечно, да. Да, да, да. А у тебя долгий вот этот процесс накопления этих четверостишей, или у тебя бывает... сразу волна нахлынула, да, и песня родилась. Или это долго отлеживается, правится как-то? Вот процесс написания, он долгий, той или иной песни, или по-разному?
2: По-разному, по-разному. Есть, допустим, песни, которые... Самая быстрая песня, я так считаю, если так вот навскидку, которая была написана там за 20, за 30 минут, по-моему, песня «Токаря». Если в интернете набрать песню «Токаря».
1: Ну, я помню, ты как-то за столом ты пел.
2: То есть она интересная. Такая, в общем-то...
1: Накатила, что называется.
2: Больше, да, в музыкальную тему она ушла, конечно. Но смысл какой-то есть. Мне всегда интересно, когда в песне есть какой-то смысл, о чем она. То есть что автор хотел тем или иным словом сказать.
1: Мы же не музыку для ног делаем, попсу, да? Поэтому нам текстовая составляющая, думаю, очень важна. Yeah. Хотя я ничего против попсы не имею, но там другие жанры, другой каноны, другой
2: многие подход. Песни вылеживаются, можно годами даже иногда вылеживаются. Uh-huh. У меня есть определенная тетрадка, там черновик, который я иногда открываю, там написаны первые два там предложения, и как бы все, пока ничего дальше нет.
1: С этой пандемией, да, мы реже стали выступать, чего уж греха таить, да. Я тоже из там, у меня раньше четко было 28 песен в программе, я их мог в любое время дня и ночи исполнять, не ошибаясь, да. Чем реже ты берешь гитару, ты понимаешь, там сократилось до 5-6 песен, которые ты безошибочно можешь сыграть. Где-то текст начинаешь забывать. То есть нужно репетировать. Вот для тебя пандемия, она, вот этот там локдаун, да, 2020 года, она все-таки дала какой-то негативный такой вот результат? Или же ты все-таки мог в творчество что-то сублимировать?
2: Двоякая, в общем-то, пандемия. Ну, с точки зрения практики, выступления, конечно, да.
1: Остановилось все,
2: но зато запустился процесс написания новых песен.
1: Когда ты много за 20-й год написал вот так?
2: Если честно сказать, 4 – это точно, вот, а 2 – там еще надо будет подправить кое-что. То есть как автору, как человеку, который никуда не спешит, а спокойно может сидеть на кухне и размышлять о том или ином.
1: И, в песенной форме, да.
2: И ложиться спать во столько, во сколько он хочет.
1: Это очень важно.
2: На утро не вставать.
1: На больную мозоль наступаешь. На утро на работу не вставать.
2: Так что да. То есть пандемия, но вот когда нас заперли тогда, я помню, да, на 2 месяца, то есть... Ну, 2 месяца я пожил при коммунизме, скажем так.
1: Слушай,
2: никуда бежать не надо, зарплата идет,
1: да.
2: Пиши свои песни.
1: Да, я тоже всем говорил, что я почувствовал вот этот кусочек коммунизма, потому что зарплата капала, когда на государственной работаешь, да, теме. Зарплата капает, я сидишь на даче на балконе и музицируешь, то есть я за тот год, но если брать прям вот несколько этих волн пандемии, да, вот весь 20-й год взять, я реально за 20-й год с марта по декабрь я написал альбом. Ну, это 9 вещей. Угу. То есть не за 2 месяца, а вот за с марта по декабрь. Вот. И я понял, что вот этот вот такой стоп по жизни, да, когда не надо лететь на работу, еще что-то, он вылился, да, реально в творчество, и я прям кайфанул от этого. И сейчас, вставая каждый день на работу, понимаю, что я в таком состоянии песни писать не могу. Вот. Ну, может быть, оно как бы, да, всему свое время...
2: Ну, многое, конечно, многое подкорректировалось, многое оценилось, что нужно, что не нужно. То есть, в общем-то, во всем надо искать положительные вещи. И тогда будет все хорошо.
1: Ну что, мы давай перейдем к третьей композиции. Что это будет за песня?
2: Ну, коль мы заговорили о пандемии, хочется показать одну песню, которая была написана как раз вот в этот период. Называется она «Яблоня».

Яблони листья сбросили, словно шальные девицы. Стало быть, дело к осени, хочется лишь надеяться, что сожалеть устали мы, тратить слова напрасные. Да просто чужими стали мы, просто дорожки разные. А осень листвой расплатится за все ошибки августа. Девочка в желтом платьице, не вспоминай, пожалуйста, в этих воспоминаниях нет ничего хорошего. Знать обо всем заранее — странное слово прошлое. На озере, на нашем лесном озере, где утки гуляют важной походочкой. На озеро пройдусь я, до озера, где наша с тобою разбитая лодочка. Да только опять все вспомнится, и никуда не денешься. Сердце опять наполнится памятью к милой женщине. Звуки мелодий сквозь года, песня неторопливая. Я попрошу у Господа, чтоб ты была счастливая. На озере, на нашем лесном озере, где утки гуляют важной походочкой. На озеро пройдусь я, до озера, где наша с тобою разбитая лодочка. Краски дождем размоются,

0: озеру, как чудаки бежали мы, а яблоня листья сбросила, да что с тобой сажали мы на озеро, на наше лесное озеро, где утки гуляют важной походочкой. До озера пройдусь я, до озера, где наша с тобою разбитая лодочка, где наша с тобою разбитая лодочка, где наша с тобою разбитая лодочка.
1: Сергей Кардавский на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Сергей, хочу прямо к истокам вернуться, ну, к твоим, да, истокам. Помнишь ли ты, как вообще музыка в твою жизнь вошла, непосредственно и гитара какую-то появилась, да, в твоей жизни? Кто учил на ней играть? Вот музыка, которую ты смог воспроизводить сам, не просто магнитофон слушая, ну, хотя, может быть, что-то в юности слушал тоже, об этом поговори. Вот музыка в твою жизнь.
2: Все это как бы первые росточки, первые плоды, я не знаю, что это, как это назвать. Конечно же, это в школе, когда...
1: Что слушал?
2: «Машину времени», конечно. Но же. «Машину святого... времени», «Воскресенье», сам... то да, есть да, все да. С этого начиналось. Ты помнишь, как все начиналось? Первые гитары, магнитофон это считался вообще как бы... вершина...
1: Богато.
2: Богато. Тогда было очень модно сидеть во дворах, играть на гитарах. Я всегда, честно говоря, очень завидовал доброй завистью тем людям, которые умели играть на гитаре.
1: У тебя
2: все девчонки были ихние, естественно. То есть мы стояли в стороне, и в один прекрасный момент я пришел к маме и сказал: «Мама, я вот хочу научиться играть на гитаре». Вот где-то это было 7-8 класс, я не помню уже. Где-то там я чуть-чуть поучился, потом все это дело забросил. Придя учиться в Московский радиоаппарат-строительный техникум, студентом, пошли студенческие годы, стройотряды, Астрахань, Харабали, ну а там уже как бы гитара.
1: А вот та первый инструмент, это что за инструмент был?
2: Я, честно говоря, не помню, я помню только, что это была семиструнная гитара, переделанная под шестиструнную.
1: То есть, там ну это такие... святое, это все это через было... это прошли, да?
2: Это было, в общем-то, что-то, конечно.
1: Стройотряды, я-то тоже застал и Краснодар, и Астрахань, и в Курск там ездил на сбор овощей.
2: И там как раз вот и сочинялись, и придумывались какие-то такие
1: первые уже,
2: юмористические,
1: да, уже первые...
2: ну не мной, а вот вообще как бы вот
1: а сам когда начал, с какого года, с каких лет? Ты уже стал воспроизводить свои...
2: Ну, наверное, где-то там я и начал, в общем. Появлялись какие-то, в общем-то, любовь-морковь.
1: Ну, ты показывал
2: любим,
1: друзьям, да?
2: Любим наверное? Вновь и так далее, в общем-то. Нет, я никому ничего не показывал. Потом,
1: стол как бы,
2: где-то
1: да?
2: После армии я нашел свою эту волшебную тетрадку.
1: А служил где?
2: Космодром Байконур. 86-88 отслужили.
1: Да, извини, перебил, вот эта волшебная тетрадка. И...
2: Да, ну, волшебная тетрадка и... Ну, если говорить про армию, там у нас тоже была в красном уголке гитара, которую постоянно кто-то там по очереди теребил, играл, в общем, друг другу показывали какие-то аккорды, в общем-то. Я там несколько аккордов показал, который был вообще на вершине.
1: Кто-то не знал, да? А ты знал.
2: Был великим гуру, потому что там закрытый участок, степь, нас всего там 100 человек, в общем-то, которые ходят вокруг ракеты.
1: И одна гитара на всех.
2: И одна гитара на всех. И если кто-то там привозил какой-то новый аккорд, все: «О, покажи». То я просто говорю о тех годах, когда не было ни интернета, ничего, понимаете? То
1: есть... Хорошо, армия, это понятно. А вот дальше творчество как таковое, владение инструментом, исполнение песен, оно тебе помогало в жизни еще где-то? Вот в этом ты видел какую-то изюминку, фишечку, которая тебя, так сказать, над всеми возвышало? Или ты как-то не задумывался на эту? Вот в быту.
2: Это всегда в быту.
1: Какое, на любой пьянке,
2: да? Какое бы мероприятие ни произошло, в какие бы гости нас ни пригласили, как только узнают, что человек играет на гитаре, о, сыграй, понимаете? Это может быть единственная профессия такая, которая вот заставляет сыграй, понимаешь? Вот, допустим, вот возьми того же самого врача, да, доктора, вот зубной врач, к нему же не лезут, посмотри у меня сразу зубы, да, понимаешь? Я говорю, я так...
1: Или парикмахер, постриги меня на пьянке здесь.
2: А, вот, и парикмахер, постриги, да, понимаешь? Или там, я уж не говорю о тех докторах, которые сейчас мы не будем в эфире.
1: Как в анекдоте, да, там станки.
2: Да, да. А как гитара? О, сыграй что-нибудь. Являешься таким маленьким центром притяжения и так далее.
1: У меня был однажды такой случай, когда я с супругой поехал на какую-то такую пьянку, и мы приехали, и там уже так, все в таком изрядном подпитии, и они, когда увидели меня так, о, говорит, ты музыкант? И я смотрю, в углу стоит гитара, и у меня сразу мысли, я думаю, ага, значит, что если я сейчас скажу, я музыкант, они скажут, вот, гитара. А учитывая, что я не пою много вот кавер-версий, ну, свою, конечно, могу попеть, но я понимаю, что в этом состоянии мое там не будет востребовано. Я вот так вот окинул взглядом вот эту вот пьяную компанию, гитару в углу. Я говорю, нет, вы знаете, я художник. Они такие, а, ну ладно там. И потом, знаешь, это, и когда я это сказал, они вроде так отстали, думаю, сейчас же дадут холст и скажут, нарисуй нас.
2: Нет, художник тут проще, я так вижу, понимаешь? Ты можешь нарисовать все, что угодно.
1: Да, но слава богу, никому не пришла в голову, когда парикмахер, подстриги меня, так же нарисуй. Вот, и я таким образом отмазался, потому иначе с меня не слезут просто. И я буду вспоминать судорожно того же Никольского или «Машину времени», там, лишь бы вот все могли подпеть. Слушай, ну а вот помимо «Машины времени» и «Воскресенье», тогда вот какие-то авторитеты до сих пор есть вот в песне, в музыке на сегодняшний день? На кого ты смотришь так вот, если не снизу вверх, но они реально авторитеты, ты понимаешь, что есть чему поучиться.
2: Ну, это три моих кита, это, которые вот я всегда говорил, говорю на своих сольных концертах и даже исполняю там по одной песни в знак благодарности к ним. Угу. Это Владимир Семенович Высоцкий, естественно, то есть все начиналось. Юрий Висбор и Булат Шалыч Акуджава. Это вот три моих как бы вот монстра, на которых я вот равняюсь, восхищаюсь. Есть еще какие-то, но вот я выделил вот именно своих три, которых вот, потому что вот я считаю, что они охватили уже вот максимум все, что можно в авторской песне. Если взять Владимира Семеновича Высоцкого, у него песня, ну, на любую тему. Вот любую тему назови, да, у него есть все. Акуджава – городской романс, как правило. То есть это философские такие вещи.
1: Ну, это да, ты правильно сказал, три кита.
2: Да. Это как бы... Висбор – это горы, это лыжи. Это вот. И как бы вот все вот это вот в трех вот этих вот китах все как-то уже охвачено.
1: Серег, есть... ну что мне нравится в твоих вещах, вот у каждого есть эти киты, да, и иногда наше творчество очень бывает похоже на тех этих китов. Вот я слушаю тебя, я понимаю, насколько у тебя это самобытно, хотя я понимаю фундамент понятен откуда, да, но у тебя есть твое вот это «я». Казалось бы, вот этот вот стиль, жанр, да, он... То есть я когда тебя слушаю, у меня не отсылает, ой, это Митяев там, или как некоторые, ой, это Высоцкий, там, ой, это Акуджава.
2: Ой, меня очень часто называют, а я, и Митяева.
1: Ты знаешь, а я как раз тебя слушаю, я понимаю, о, это Карнацкий. Вот, ну, это мое личное мнение, потому что...
2: Ну, мне приятно, что меня сравнивают с Высоцким, с Митяевым, понимаете, то есть это гораздо приятнее.
1: Да, это лучше, чем с какими-то однодневками, которые, да. Ну, понятно, что мы так...
2: Есть какие-то оттенки, естественно, куда от этого
1: делаешься? Оно накладывает отпечаток прослушивания тех или иных, да.
2: Стараешься от этого уходить как-то, но свое искать,
1: ну... Ну, вот у тебя...
2: Иногда получается, иногда не получается. То есть, ну, это нормальный творческий поиск.
1: Хочу еще несколько слов о библиотеке Сотой сказать, где мы, собственно, познакомились. Те люди, которые несут какой-то в массы вот этот позитив, благое дело. Наталье Львовне Лайцевой низкий поклон.
2: Наталье Львовне Лайцевой вообще низкий поклон.
1: Почему? Это, да, директор библиотеки, собственно.
2: Да, как, это директор библиотеки. Все зависит от нормального организатора, который может организовать работу, с которым интересно работать. И имея в помощниках двух таких замечательных девчонок, там,
1: да, Света и Лена, и Лена, отдельный, да, тоже то низкий поклон.
2: Это просто вот собрался
1: Серег,
2: такой...
1: И я уверен, еще много людей, которых мы даже не знаем, их не озвучивают, да, кто стоит наверху.
2: Я всегда боюсь называть имена, потому что кого-то там пропустишь, скажешь, а что ты меня не назвал?
1: Да, кто стоит наверху и прикладывает руку, где-то, может быть, даже какие-то и финансы, и что-то еще, чтобы это состоялось.
2: Я даже сколько раз говорил, Наталья, почему вы не в нашем районе, почему вы так далеко?
1: Мы-то знаем верхнюю часть айсберга, вот этому, поэтому мне хочется, чтобы вот эти фестивали, они... процветали, и там неважно, какого они плана, там, бардовский, или там я на каких-то там рок-фестивалях, пускай они будут, несмотря там на пандемию и все, чтобы был вот этот живой контакт, да, потому что, как показала пандемия, все вот эти стримы, они хороши, я тоже поучаствовал не в одном из них, но я как-то не кайфанул от этого, ну, стрим это стрим, живая публика это живая публика, живые эмоции, пускай концертов будет больше, поэтому, Сереж, представляешь, что будет за следующая композиция?
2: Я хотел бы спеть песню, которая называется «Клуб». Посвящена она моим друзьям, все, которые меня окружают, окружали и будут окружать. Я надеюсь.
0: Если с неба шальная звезда упадет, загадаю желание я. Пусть дорожка лежит, пусть клубочек ведет, пусть со мной будут рядом друзья. И неважно, какие мелькнут города за вагонным окошком моим, мне года не года, мне беда не беда, если рядом со мною они. Клубочек катит.

сложные перемешается все в пыль дорожную. Заманила меня паутинка дорог, но моя из них только одна. Там и встретимся мы в свой назначенный срок, чтобы спить наши чаши до дна. А пока сколько в небо ни стой, ни глазей, поезд наш никуда не ушел. Верь в дорогу свою, верь в надежных друзей, и Бог даст, будет все хорошо. Клубочек катится, дорожка стелится, за все заплатится, все перемелется, перерешаются задачки сложные, перемешается все в пыль дорожную. Время лечит обиды, и горечь утрат все проходит, и радость, и грусть. Через горечь разлук, через сотни преград я опять в этот город вернусь. А пока, извини, я в далеких краях греюсь песней в таежной глуши. Да мне нельзя без нее, да и дорожка моя как спасение бродячей души.

0: Сергей Карнавский на неформатном радио, программа «Все гениально просто», ведущий Юрий Артызов. Как твое близкое окружение относится к самому факту, что ты пишешь песни, исполняешь, играешь?
1: Показательный был однажды пример, когда я поздно вечером на кухне сидел, там сочинял какие-то строчки, в общем-то, и выходит полусонная теща. Что ты мучаешься? Ну, что ты мучаешься? Господи, да возьми ты вон стихи известных, да и пой, что ты мучаешься-то? И ушла. Ну, и тут же сразу пошло, начала, родилась новая песня.
0: Тебе это помогло?
1: Мне это помогло,
0: да?
1: Понимаешь?
0: Причем я по себе же знаю, скорее, что-то негативное помогает аккумулировать в нас желание что-то рождать. Потому что когда все хорошо, оно и так все хорошо, что об этом писать.
1: Хорошо, да.
0: А вот что-то накипело, да, вот. Я понял, тяжело объяснить там токарю, который вот не творческий по натуре, ему тяжело объяснить, что такое жить в постоянном, в голове у тебя вот эти строчки, да, рождаются, укладываются.
1: Строчки, ты ложишь спать, она здесь, она пока крутится. Не выскочит, она, в общем-то, да.
0: Причем вот я говорю, кто здесь вот сидел, все как бы об этом говорят, и мне это понятно, но когда ты начинаешь разговаривать с людьми, с каким-то айтишником, ты на него смотришь и думаешь, а как ты этого не понимаешь, а потом до тебя доходит. Естественно, он этого не понимает, у него вообще все по-другому. Поэтому я очень рад, что сюда приходят люди, с которыми мы говорим на одном языке. Первая идея – это действительно пишущие люди. Здесь будут сидеть только люди-творцы. Вот недавно опять мне человек прислал, там, ну, второй Михаил Круг. И даже внешне чисто похож. И вот я не против ничего этого имею, но зачем мне второй Михаил Круг? Мне важно вот это живое общение здесь и сейчас, и с твоим авторским видением, а не копированием любого там почитаемого мной автора, отныне живущего или ушедшего. Ну, не те задачи.
1: Про фестивали я хотел бы сказать, конечно. Фестивали, они нужны в любом случае. Почему? Потому что, вот, допустим, я, если... Ну, не то, что я, вообще человек становится лауреатом какого-то фестиваля, на котором он исполнял ту или иную песню, а если он исполнял еще и свою песню, ну, я имею в виду точно свою песню, то уже прекрасно можно понимать, что эту песню можно исполнять везде. Везде, то есть и на каких-то серьезных мероприятиях, и... То есть песня прошла через горнило, скажем так.
0: Ну, дать через ей зеленый свет
1: отборочный
0: уже, да,
1: процесс. Да, да. Потому что иногда... Возникает такой вопрос, ну, хорошо ты написал, плохо написал, да уж, господи, а как на это посмотрят, то есть, как...
0: Скажи, для тебя важно то, что жюри оценило, вот, в конкретном случае, какую-то твою вещь? Для тебя лично это важно?
1: Это очень важно, конечно.
0: То есть, это греет душу?
1: Это греет душу, самолюбие? Греет душу, но я говорю о нормальных фестивалях авторских песен, потому что фестивалей авторских песен очень много. Но все зависит, кто является председателем жюри данного фестиваля, кто является членом жюри данного фестиваля, понимаете? Когда председателем жюри является там Городницкий, Егоров, ты понятно, что это статус фестиваля совсем другой. А если членом жюри является Вася Иванов, какой-то там местный, да, понимаете?
0: Вот. Слушай, сразу перебью, раз уж заговорили о лауреатстве, боюсь, сейчас а то забуду. Вот тот же самый, который мы сегодня уже не раз упоминали, «У хороших людей». Напомни мне просто, сколько раз ты был лауреатом.
1: Ой, мне стыдно говорить.
0: Не стесняйся, потому что оно, поверь мне, заслуженно это было. Раз, наверное, пяток.
1: Да, если... Пять раз я точно был, да. Дело в том, что там и члены жюри были разные. Количество людей, заявленных на тот или иной фестиваль, там больше сотни, по-моему.
0: Да,
1: там
0: и от года к году уровень растет.
1: К 200
0: уровень растет в фестивале, да.
1: И очень гораздо приятнее, когда тебя видят, тебя слышат, тебя замечают. Ну, а на фестиваль всегда хочется приходить с новой песней, с новыми вещами, которые... Хочется показать. Понятно, что можно взять песню Булатшаховича Акуджавы и гонять ее по всем фестивалям.
0: Серег, ну это не наш путь, ты же понимаешь.
1: Это не наш метод. Нет, это можно спеть за столом, это можно спеть там в красивой там компании где-нибудь в лесу, там у костра и так далее.
0: Я не понимаю.
1: За рюмочкой чая, скажем так.
0: Серег, я могу понять, когда человек вот просто научился играть на гитаре, да, но он никогда не пишет, ему это не дано, и вот он тогда поет известное. Но когда... пишущий человек и пишущий серьезные такие хорошие вещи выходит и поет какую-то кавер-версию, мне хочется сказать, ну зачем? У тебя столько гениальных своих вещей, а ты пытаешься там за счет вот, ну, каких-то уважаемых людей, ну пускай, ну не свое же, да, ну зачем? Одно дело, у костра мы сидим на кухне,
1: ну, да,
0: тут понятно, что все подпели, да? Вот
1: понимаем,
0: как я пришел,
1: да,
0: на эту пьянку, да? Я понял, что я там со своими песнями, я художник там, понимаешь? Все. А тут ты выходишь на сцену, ты же за каждое слово отвечаешь, ты понимаешь, что это такое, о чем ты вообще говоришь, да, если тебе кто-то спросит, ты объясни, что ты имел в виду. А когда, знаешь, вот тебе спрашивают, а вот вы поете там, а это все вопросы к автору текста. Да, да, вот да. Это, я думаю, ну, ёшкин кот.
1: То есть такая хорошая...
0: Отмазка такая.
1: В лучшем случае хорошая ксерокопия, скажем так. Да, да. Когда я готовился, очень сложно выбрать, а какие песни спеть. Раньше, когда вот был молодой, там, ребята, сейчас я вам спою обе свои песни.
0: А когда их тут 200, да?
1: Все было ясно и понятно. А тут...
0: А сколько у тебя есть, так, навскидку? Примерно за сотню есть уже?
1: За сотню где-то есть уже, да. Но я, честно говоря, не считал. Там со стихами, в общем-то, это все брать, за сотню, да. Но лучше... Меньше, да лучше. Тематика песен. Конечно же, хочется выбрать те песни, чтобы... Во-первых, была разная тема песен, раз. Во-вторых, чтобы звучание было песен. То есть, допустим, если сыграл вальс, то достаточно вальса. Надо играть какую-то ритмичную песню. Если мелодичную сыграл, хватит мелодии. То есть, это с точки зрения музыкалки уже. Вот, чтобы не было все
0: в одну дуду, как я называю.
1: Да? В одном вальсе, понимаешь? Да, да, да. Вся программа в одном вальсе.
0: Не все это иногда понимают. Некоторые концерт часовой выстраивают в одном ля миноре все 22 песни. И думают, что это нормально.
1: У меня даже была песня какая-то, «Мой последний романс» называется. Она песня, в общем-то, тоже была написана в пандемию. Я очень люблю романсы, очень восхищаюсь романсами, но вечер трехчасовой романсов, я честно говоря, я не выдержу. Вот просто не выдержу. Я могу послушать там, ну, 20 минут, 30 минут, ну, 3 часа. Прекрасно же понимаешь, что тема-то, она крутится, романсов в одной и той же как бы плоскости. И это очень сложно, очень тяжело. По крайней мере, для меня. Хотя я очень люблю
0: романсы. Во всем надо знать меру, конечно, да. Конечно.
1: А это следующая песня, эта песня посвящена тому поколению. Я очень люблю романсы.
0: Во всем надо знать меру, конечно, да. Конечно.
1: А это следующая песня, эта песня посвящена тому поколению бабушек и дедушек, по крайней мере.

0: пережило все это. Называется она «Сирень».
1: Горе не знать еще паре гуляющей, девочка с веткой сирени в руках. Все впереди еще, но дней открылся счет, где предстоит им остаться в веках. Шел 41-й год, время зовет вперед. Все расцветает, гуляет страна. Клялись любовь беречь, но Левитана речь громом с небес прозвучала. Война, час расставания знали заранее. Может, и встретимся, может, и нет. На плаще еще слезы прощания, долго махала сирень ему вслед. Были ребятами, стали солдатами, залпы орудий, окопная грязь. Ротой остатками рвались под танками, чтобы к Москве не пустить эту мразь. Приняли бой они, пали героями, и не вернуться герою домой.

раздается трель. Поезд домой спешит в радость всем выжившим. Вновь под окном распустилась сирень. Время застенное, послевоенное. Не обмануть, не сбежать

0: поднимали страну. И вот 90-е стало не просто там. Все на продажу, в почете жулье. Старая бабушка держит сирень в руках и продает, чтоб хоть как-то прожить на нее. Паре гуляющий, горе не знающий, девочка с веткой сирени в руках.
1: Сергей Карнавский на Нефрабатном радио, программа «Все гениально просто», скромный ведущий Юрий Арцизов. Буквально пара-тройка вопросов. Вот за весь твой творческий вот этот период, есть ли какие-то записи, которые удалось оставить, где-то записаться вот в свое время или вот в последние годы? Ты этим вопросом озадачивался, записывал что-то свое, имею в виду, на ленту, там, на цифру?
2: Вот за если набрать «Карнавский Сергей» в Ютубе, то есть там... Очень много видео всевозможных, то есть, которые кто-то где-то когда-то сбрасывает. То есть иногда получается у меня там какие-то красивые видео, если это красивое видео, я сбрасываю.
1: А именно студийно вот в аудио не озадачился вот прийти в студию и записать аудио как бы вещи?
2: Ну, записывали. Два диска у меня вышло.
1: А, даже было, да,
2: все-таки? Да, было два диска, потом как-то они все распродались, и баланки я себе не оставил. То есть тут получается, что все сейчас надо будет начинать сначала.
1: Ну, то есть было...
2: Ну, в интернете можно найти, там
1: и... То есть студийные работы были?
2: Студийные такие... работы, да, были.
1: Ну, вот я об
2: этом. Еще и будут, да. Еще и будут.
1: Да я надеюсь.
2: Песня «Токаря». У школы мы говорили о нем.

Мне мастер сказал, что деталь так важна, что нашей стране она очень нужна. Но он мог бы это и не говорить. Я токарь, и значит, я должен точить. И я точу, точу, точу. Хотя точить я не хочу, но надо так надо. Хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа.

Был токарь, отец мой, стал токарем я. Токарному делу учили меня. И вот уж 6 лет я стою у станка, с 8 до 5 от звонка до звонка. Из каждой болванки могу сотворить я все что угодно. Да что говорить, ведь все что угодно не нужно стране. И я делаю то, что предписано мне. И я точу, точу, точу. Хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота. Но что же поделать, такая работа.

Я точу, точу, точу. Хотя точить я не хочу, но надо так надо. Хоть мне неохота, но что же поделать? Такая работа,

0: Я токарь отличный, я учитель отличный, я доктор отличный. Сколько же нас здесь на рынке-то?
1: Сергей Кардацкий на информационном радио. Программа «Все гениально просто». Ну и под завязку, естественно, все гости, которые ко мне приходят, я спрашиваю два таких вопроса пожелания. Что ты на сегодняшний день сам себе хотел бы пожелать? Вот ответь вначале, чтобы ты сам...
0: В свете последних событий здоровья, то есть, чтобы прошел этот коронавирус, я не знаю, что это такое, то ли нас... Дай бог здоровья, Господи. А остальное все это уже потихонечку. Мы находимся сейчас в том возрасте, что куда сейчас...
1: Что-то менять уже,
0: да. Менять уже поздно, свои привычки.
1: Гнуть свою линию. И второе, я прошу, что ты вот слушателям неформатного радио пожелаешь из своих уст.
0: Слушателям неформатного радио я хочу пожелать научиться слушать, научиться слышать и уметь это делать грамотно и правильно.
1: Слышать себя или друг друга?
0: И себя, и друг друга. Потому что это великое искусство слышать и услышать друг друга, потому что можно кричать, достучаться, а можно и не достучаться, но, по крайней мере, дать возможность человеку высказаться – это всегда очень приятно. Ну и здоровье, естественно. Господи, не болейте, дорогие, не я надо, думаю, хватит уже.
1: Я думаю, на этой оптимистической ноте мы со всеми прощаемся, идем, как я понимаю, на кухню пить кофе и чай. Вот, всем пока, услышимся.
0: Пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу,

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 11-м году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

мои, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо.

Отойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь огонь.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше. Кушать на завтрак

0: в отпуск!
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, однажды случится.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, и ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм-н-блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали!»

0: В 51 году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68 году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm

mother. Now

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой. Затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Урежьте туш!
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твое сиять.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь.

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. «Камчатка». Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов, поэтому первый альбом они записали своими силами, как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего, курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. «Blues Science».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21.03 на моих зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что сегодня очередная программа «Миксер». И сегодня с вами диджей Зухер. И я сегодня без панамки. Ну, хотя, охрен ли нам, буду в панамке. Вот, буду в панамке. Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам уже подключился, здравствуйте, ну, с теми, кто на стриме, я уже вроде как поздоровался, ну, давайте еще разочек, на всякий случай. Во-первых, Денис Шишканов, привет тебе, я сейчас последний раз посмотрел в чат Ютуба, я больше туда смотреть не буду, поэтому, если хочешь общаться, заходи на страничку прослушивания на сайте Неформатное радио, прям кнопка есть «Слушать радио», вот, там и стрим из Ютуба идет. И можно писать в комментариях в чате. И этот чат весь, я его вижу. Вот, все, YouTube, я тебе ручкой помахал. Вот, далее, приветствую Романа Романовича, приветствую свою жену Коляновну, приветствую Женьку Баринову, привет, ребята, Дэм, привет, Натаха, здравствуй, пишет, совсем я потерялась в днях, то, что сегодня среда, я понимаю, увидев миксер, вот видишь, хоть какая-то польза от миксера. Серег Винокуров, привет, спрашивают, будет ли сегодня песни лениногорских исполнителей, слушай, сегодня лениногорских точно нету. Серега Даткай, привет, здравствуй, Казахстан, как вы там поживаете, рассказывай, давно тебя не видел. Вот, Челябинск, Андрюха, привет, Колка, Беларусь, Бобруйск, здравствуй, друг мой родной. Вот, что там у нас, Алекс, своя компания, привет, Игорь К, здравствуй, тоже тебя 300 лет не видел. Пермь, здравствуй, Витос, сегодня мы доски обсуждали с Витосом в комментариях, потому что я смотрю, он прям сплошняком свой сарай шлет. Вот, у них... доски стоят 8 тысяч, а у нас 16 200, поэтому я возмутился. Вот, Одесса, здравствуй, Петруха, Челябинск, Воронеж, Квазар, здравствуй, дорогой Дениска. Вот, вроде со всеми поздоровался. Все, далее буду уже здороваться по ходу пьесы. Вот, Саня Луженков, привет. Вот, всем он, говорит, рад. Я тоже всем рад. Не, мне все-таки в шляпе жарко, ребят. Я ее сниму, я сегодня без шляпы по эфирю, потому что у меня сегодня целый, понимаешь, тарелка фруктов. Вот, жена любимая мне тут надавала абрикосов, яблочек. Вот, чачка присутствует. Вот, и сегодня мы пробежимся по старперам, опять по мастодонтам. А почему так получилось? Потому что нагрузили. Потому что они прям раз и нагрузили треков. И я думаю, надо делать. Надо делать. Витос Комаров, привет, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Виктори Бенд. Очень рад тебя видеть. Вот, и сегодня мы опять по мастодонтам, опять по старперам. Я не успел завести альтернативную гласилку. Вот, я ее заведу обязательно, когда буду выкладывать запись эфира. Сегодня мы... просто вот левый край экрана у нас будет пустой. Я даже могу туда что-нибудь запихать. Ничего туда не запихаю. Все, не хочу даже отвлекаться на это дело. Вот, друзья. Что употребляем? Сегодня мы употребляем чачу. У меня свое, у меня все свое. У меня вот, видите, тут осталось где-то, ну так, это литровая бутылка, ну грамм 150 осталось. Я думаю, мне хватит. Я просто перед эфиром хорошенько приложился. Что-то у меня кишки заболели. Прям перед эфиром. И я стаканчик пригубил. Ну, чтобы чисто было вкусно. Вот, Медведь Иванович, здорово, мужик. Здорово, мужик. Как у вас там дела? Давай тоже расскажу. А, вот же, вот она, эта проблема началась. Вот я, смотрите, я теперь знаю, что у меня, когда, короче, мышка выделена, у меня тут бегунок гейна, я кручу колесиком, и у меня вместо того, чтобы прокручиваться, вот где колка мне пишет, да, вот где все пишут, у меня прокручивается громкость эфира. Вот это вот вообще прям какашка. Так, ладно, по 8 в том году было, сейчас 12-14 закуп. Слушай, ну, все равно дорого, блин. Вообще себестоимость у него гораздо ниже. Вадим, здравствуй, дорогой. Ладно, давайте начинать, давайте уже начинать. У нас Нету победителей прошлой программы, потому что прошлую программу мы делали что? Мы слушали, понимаешь, участников фестиваля. Да хреново уже даже вспомнишь, как его называют. Рок-мото-фиеста 2022. Вот, кто ходил, рассказывайте. Рассказывайте, кто ходил. Я не попал, я честно говорю, не попал. И, собственно, и не собирался особо, потому что очень много дел по хозяйству. Я теперь жутким хозяйственником стал. Так, Медведь Иванович пишет, Москва стоит. Слушай, Москва стоит, это хорошо. Вообще очень, вот вся страна надеется. Вот, ну не в обиду вам, москвичам, но вся страна уже ждет, понимаешь, когда, понимаешь, Москва уже провалится. Когда уже, понимаешь, резиновая бомба по ней проскачет. Когда, понимаешь, там будут большие жертвы. И, собственно, начнется анархия. Мы же все ждем анархию, потому что, ну вот как-то вот управлять нами совсем не получается у Москвы. Так, Серега Датка пишет, все нормально. В Казахстане добрался до записи нового альбома. К Новому году, думаю, будет. Серега, ты знаешь, куда его сразу загрузить? Я думаю, знаешь, да? Лишний раз напоминать не надо будет. Так, с ПК у себя в профиле нету плейлиста добавленных треков с неформатного радио. Слушай, Андрюха, вот это, ты знаешь, вот куда это все написать? Я, помнишь, выложил большой пост в группе «Неформатное радио», что вот, говорю, если какие-то косяки видите, пишите в комментариях вот к тому. Вот, зайди у нас на сайте, прям на главной странице есть большая белая кнопка, там блоги или посты, как-то так она называется. И там есть тема, наш сайт обновился, я ее создал. И вот в комментариях туда напиши, потому что я эти комментарии вижу. Вот сейчас ты мне написал, я после эфира забуду. А там я по ним прям пробегаю глазками, вижу, ага, вот косяк. На самом деле, косяки выплывают каждый божий, сука, день. Каждый божий день что-то исправляю. Вот сегодня еще сделал вот такое вот ведро работы. Вот, починил загрузку треков еще раз, потому что оказалось, что там, когда вот апострофы, короче, вот всякого рода символы появляются ошибка. Ну, не загружается трек, все, он на сайте появляется, пустая страничка, а трека нету. Я ковырялся, дошел, додумался, сломал весь мозг, починил. Вот, и я так и думаю, вот все оно скоро будет. Скоро оно все будет, у нас будет хорошо. И когда будет вообще все хорошо на сайте, когда все косяки кончатся, я сяду писать альбом новый. Вот, ладно. Итак, друзья. Вот, Роман Романович пишет, было круто, я не ходил. Было круто на фестивале, я не ходил. Слушайте, я скажу честно, я жду спонсорские деньги. Жду. Вот обещали раз, обещали два, обещали три. Ну, может быть, все-таки не обманут. Но если обманут, я вас проинформирую, конечно же. Вот, ладушки, давайте уже начнем программу. Итак, начнем мы сегодня издалека, прям совсем издалека, с группы Foo Fighters, потому что это Хабаровск, у них сейчас 29 часов 11 минут. Вот, группа Foo Fighters, трек называется «Каракули». Собственно, уже они, по идее, вот в этот понедельник должны были выйти. Это новый альбом группы Foo Fighters. Вышел он, или уже вышел, или вот прям вот сейчас выйдет на всех цифровых витринах. Этот трек оттуда, поэтому ставим, слушаем. Если вам понравится, конечно же, знаете, где поискать. А поискать надо будет на всех цифровых витринах. Ну и у нас на сайте он, конечно же, тоже же есть же. Все, ставим, слушаем. Я прибухиваю, закусываю абрикосами. Сегодня у меня прям козырная закуска. Спасибо Коляновне. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:16:01 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, все, кто слушает нас в онлайне. Где моя пепельница? Вот же она. И приветствую наших молчаливых слушателей, те, которые слушают нас на Spotify, на iTunes подкастах, на Google подкастах и на саундстриме. Вот мне, кстати, интересно, в связи с санкциями мы, интересно, остались. Надо будет проверить завтра, остались ли мы на саундстриме, iTunes и Google подкастах. Вот мне очень интересно. Так, Ромка пишет, уголь надо выпить. Да нет, мне уголь не помогает. Мне уже надо что-то конкретно там. Или цианид, или морфий. Или цианид, или морфий. Одно из двух. Так, Саня пишет, веселенько так прям получилось. Дениска пишет, я люблю намудрить, а тут что-то намудрили. Вот. Пермяк наш Витос пишет, мудно-мудрено прикололи. Мудно-мудрено это как? Так, вот, услышали мы Пугачиху, ха-ха-ха-ха-ха-ха, а потом же вот был вот классический... Соляк, откуда он был? Почему я? Вы слышали, двери громыхают? Это призрак Коляновны бродит по студии, да? Это она так присутствует в эфирах. Но это мой второй диджей, кто не знает, кто знает. Они уже замучились спрашивать, когда Коляновна появится в эфирах. Я думаю, когда у меня сломается веб-камера, потому что она абсолютно... не хочет, понимаешь, находиться никак на видосах. Вот вообще никак. Если у микрофона она еще более-менее как-то со мной эфирила, то вот как появились стримы, все, Коляновну как смыло, как сдуло. Но я думаю, когда-нибудь все-таки она наберется храбрости. Мне ее надо накачать самогончиком. Но она не пьет. Вот я не знаю, как с этим быть. Что-то надо будет придумать. Так, что там? Очень на любителя, но весело. Да нет, нормально все. Все нормально, но я не слушал. Я врать не буду. Я слушал прям в полухо, потому что я уже ее слышал, эту песню. Я ее послушал, когда выкладывал на площадке, на цифровые витрины. Послушал сегодня, когда модерировал трек. Вот, сегодня я за модератора работал. Я сегодня весь день... Вообще, проснулся с утра, дожди нахерачит. Вот, посмотрел на карту осадков в Яндексе, вижу, что там, где я работаю, в 70 километрах от меня, там тоже херачит. Вот, я так это прикинул к носу и думаю, наверное, я не поеду сегодня на работу. И я сегодня уселся, понимаешь, занимался я сегодня, ну, во-первых, сделал часть большого отбора. Да, кстати, можете поздравить себя, начался большой отбор. Начался большой отбор треков, вот. И я начал заниматься, собственно, так, стопэ, стоять, Зорька. Вот, начал заниматься с новым автодиджеем. Вот, но для этого мне надо было сделать хотя бы частично большой разбор. Я сейчас буду на канале Клубняк помаленечку тренироваться. Поэтому, когда вы зайдете, Клубняк, кто работает, то не работает, не пугайтесь. Если все остальные каналы не работают, ну, нет, основной работает постоянно, но вот Клубняк мерцает, остальные молчат, значит, мы еще не запустили. На Клубняке я просто буду тренироваться. Так, Юрка Балабанов пишет, у меня жена телепузик, через неделю еще дочка, пока ножки не обмою, в завязку не... Слушай, Юр, я сейчас чуть не вымыть, ты недавно ушел в запой, то есть ты смотри... Люди, я человек этого, я сейчас его на всю страну буду позорить. Смотрите, человек был, общались, все нормально было, у него родился ребенок. По-моему, сын в тот раз был. Вот, чувак бухал прям вообще без остановки. Без остановки. Иной раз мне в 2 часа ночи присылал какие-то тексты. Ну, я вижу так это по буквам. Человек бухает. Ну, думаю, ладно. Обижаться точно не буду. Вот, и только вот я 2 дня назад обрадовался, человек вернулся в... Как это? В мир. В мир начал лайки ставить, начал где-то комментарии ставить. И тут бабах пишет, через неделю еще дочка. То есть, получается, мы не видели, он был в запое всю беременность новой жены. Юр, тебя надо выгонять из дома. Слушай, так, вот честно, если бы я был твоей женой, я бы от тебя больше не рожал бы. Ну, потому что, ну нельзя столько. Ты что, ну ты пойми, что бабе нужен мужик. Мужик нужен живой, здоровый, понимаешь, ты, у тебя столько детей, тебе их надо сейчас поднимать и кормить, давай, закрывай лавочку, прекращай бухать, начинай уже работать, потому что у меня одно дитё, я работаю, не останавливаюсь, а у тебя уже смотри какая куча, всё, я на тебя ругаюсь, я тебе тату показываю. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа 18+. Свеженький, прям свеженький от них трек. Называется «Глаза». Поехали, ставим, слушаем. Ну, у кого есть что, начисляйте. Юра не пьет. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 21:26 на моих зеленых системных. Илюха Полежаев, привет! Привет, привет, привет, Илюха. Вот, Саня Луженков спрашивает: Андрюха из Челябинска, прям мне интересно, с какой рок-тусовки. Слушай, я не знаю, с какой он рок-тусовки, он наш неформатный музыкант, как бы я горд этим. Это чувак, который, он работает в электронных стилях, всякие там эти драм-н-бейсы, там дэнсы, дискотеки, хорошо у него получается. Практически сегодня, кстати, я же говорю, начался большой отбор, да, я сегодня начал с канала Клубняк. 400 треков я сегодня перелопатил, вот, отметил кое-какие, вот, и там Андрюхи много, вот, так, что там, вот, Андрюха пишет: у меня электронщина без текста, как быть? Ну, там же написано, написать текста нет, текста нету, вот, Рутуб пока что в гоне, да, пока в гоне он. Витос пишет: вот, светлая, позитивная песня, неплохо, это мы про 18+, про глаза. Одесса пишет: песня хорошая, играет, нравится. Вот, а теперь я расскажу вам, почему на сайте неформатного радио стала обязательной штука такая, как текст песни. Я вам объясню, ребят, мне, не каждый день, конечно, уж тут врать не буду, но раза два в неделю стабильно кто-нибудь пишет и спрашивает, кто на почту, кто в этот... Телеграм, кто в WhatsApp, кто во ВКонтакт. А вот что за песня такая играла, и пишут мне слова, да, там, ну, там, или часть куплета, или часть припева. И вот понимаете, насколько проще будет, если человек, зайдя просто на сайт, он в поиск вобьет вот этот кусок текста, который он услышал по радио, и найдет этот трек, и скачает его. Это же вам хорошо. Это же вам хорошо, а не мне. Вот, поэтому я как бы настаиваю, чтобы теперь обязательно у каждого трека присутствовал текст. Да, я своему другу одному, который втихаря, я так ему глазом мигаю, говорю, чтобы был текст. Я сегодня поступился принципами, пропустил один трек через модерацию, ну, потому что взял его в программу, ну, чтобы уже время не терять. Вот, ну, вообще, чтобы был текст, я настаиваю. Вот, ладно. Так, вот Андрюха пишет: сроком покончено, ушел в электронщину, изучение тонкостей звукорежиссера. В роке меня больше нет. Ну, Андрюх, ты зря зарекаешься так. У нас тут был один музыкант, как раз из Лениногорска, да, вот меня тут спрашивают, будет ли кто-то... Есть у нас тут один музыкант из Лениногорска, он периодически выкидывает такой пост для всех: все, я с музыкой закончил, да, то он переезжает куда-нибудь, то он просто с музыкой закончил, а потом бац-бац-бац, 2-3-4 новых трека, хлоп-хлоп-хлоп, и мы их в программу, и пошло-поехало. Не может музыкант закончить с музыкой. Другое дело, приоритеты меняются, но, опять же, не факт, что через год-другой они у тебя снова не повернутся в обратную сторону. Поэтому не говори гоп, не зарекайся. Вот, если трек инструментальный, ну, я же говорю, надо написать. Инструментальный трек, слов нету, все. Вот, и... А это же была зарисовка такая, я не помню у кого. По-моему, у Гены Букина. У Гены Букина, когда они зашли в музыкальный магазин, и там все по очереди подходят к продавцу, и там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он, ага, там Агата Кристи, третья полка слева, альбом такой-то. Там другой подходит, там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это четвертая полка снизу, там какой-нибудь Вася Куролесов. И вот так же и трек инструментальный у нас будет опознаваться. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас город Чапаевск. Саня Клементьев. Тоже он у нас пропал после последнего запоя. Это был длительный запой. И потом он что-то как-то стесняется писать. То он вообще стеснялся. Он раньше мне писал, что-то какие-то треки кидал. Вот, потом раз, пошел в запой, и все, и пропал чувак. Пропал чувак, но треки кидает. Саня, ты ни в чем не виноват. Это водка. Не переживай, я на тебя не обижаюсь. Я на тебя не обижаюсь от слова совсем. Поэтому не стесняйся. Вот, Александр Клементьев. «Мой бог» называется трек. Город Чапаевск. Поехали, ставим, слушаем. У кого налито, наливаем. Налито, выпиваем. У кого не налито, наливаем, потому что будем выпивать. Вот, Дэм пишет: «Как бы творчески не зарекался, чтобы не сделал, а крылья не сбросишь». Вот, за это и выпьем. Это практически звучит как тост. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:34 на моих зеленых системных. Дениска пишет, надо никнейм укоротить. Это вот DVR, Квазар, еще 8 проектов будет, он их давит. Напиши просто Дениска. Вот, послушайте Чунга Чанго на немецком. Вот, Чунга Чанго на немецком. Да, это в коллекцию вот как минимум пойдет. Вот, спрашивает меня тут Дениска, который из Москвы. Пишет вот, как тебе кажется, Вискарь и Сырок Дружбы, это вот хороший мезальянс или нет? Я говорю, обалденный мезальянс. А главное потом, чтобы не организм это не выдал обратно. Я сейчас просто говорю в микрофон на радио, поэтому я без мату. Вот, потому что пойдет белая пена, аккуратнее прям аккуратнее. Вот, Игорек пишет, хорошая песня была прям хорошая. Витос Пермяк пишет, песня понравилась, красивая. Так, Колка пишет, охрененно, это Вискарь, крошки хлеба из кармана. Вот. Человек знающий. Человек зашитый 18 раз. Он знает, что такое пить Вискарь с крошками хлеба. Нет, круче всего не крошки хлеба, а вот это вот, когда ты достаешь из кармана, вытряхиваешь из швов. Вот есть, у кармана же есть швы, да, и ты так потряс, а там вперемешку табак, старые спички прошлогодние, пару гвоздей финишных, и там лежит такая вся зачуханная, засмаченная конфета Барбариска. Вот, и ты достаешь эту Барбариску, отдираешь этот фантик, смачиваешь ее слюнями, чтобы бумажки отмоклись. Вот, чтобы все это... И вот под это Вискарь, да еще паленый, он прям вот замечательно идет. Прям замечательно идет. Так, что там у нас еще пишут? У тебя такой... Денис, у тебя не такой большой никнейм. Не такой у тебя и большой, троеточие, никнейм. Сказал знающий наш Петруха Стандарт Читинг. Да, вот, у него самый маленький никнейм в чате. Так, что там еще? Гармошка в тему звучит, пишут. Так, Игорь К. согласен, пишет Денис Игоряну. Игорян просто нам написал «Синька зло», да, это человек, который пропил и почку, и печень, и сервант. И сервант, и написал «Синька зло». Вот, покажи свои зеленые системные. Слушай, я не знаю, как их показать. Блин, ну вот они такие вот зеленые, они зеленые, и я не знаю, как я их покажу, они у меня на экране. Так, что там еще у нас? Музыка неплоха, музыка неплоха, а, это коллекционные вещи. Так, что еще у нас? Все, я все комментарии прочитал, только почему-то не появился сам Сашка. Не появился сам Сашка. Ну ладно, я думаю, он еще появится. Сейчас мы переходим к человеку, которого в кругах неформатного все знают под длинной кличкой «Сука». Вот так всегда кричу я, когда Вадим кидает мне фотографию креветки. Там на столе у него, да, там что он кидает, там всякие вкусности, сыр с чесночком. Короче, вот у него почему-то всегда на столе вкусно. И он все это дело не стесняется, фотографирует и кидает мне прям в эфир и говорит, на, Зухер, порадуйся. А началось все, знаете, с чего? Что мы как-то с ним... Что-то мы как-то договорились, что у него будет то, у меня будет все. И ему понравилось, видимо. И он начал... Я честно не помню, с чего все началось. Вот. Но закончилось тем, что они заказали креветок прямо на пороге храма Христа Спасителя. Ждали меня с креветками, а я уже уехал. Поэтому им пришлось кормить мимо проходящих девушек. Вот. Олег Крепетнев нарисовался. Здравствуй, Олег. Пишет, всем доброго здравия, хорошего настроения. Привет и тебе. И тебе тоже, не болей. Вот. Ну, давайте слушать дальше. Далее у нас как раз вот этот вот человек Вадим Манцев, который известен всем под подпольной кличкой Никодим.
Собственно, трек называется «Сны». Прям недавно-недавно загружен на сайт, поэтому давайте слушать. Это наш мастодонт. Человек, который выпустил на лейбле неформатного 2 или 3 альбома уже. Я уже не помню, честно, я даже не хочу вспоминать. Поехали.

Жду тебя закаты. Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

Итак, другие и подруги, здравствуйте всем. Только что мы слушали Вадима Манцева. Трек называется «Сны». Спрашивает меня Юрка: ты зачем так посидел? Слушай, я такой уже лет, наверное, ну почти 10. Почти 10 лет я такой. Я не знаю, как. Мы с тобой всего-то одну беременность твоей жены не общались, а я уже прям для тебя сильно изменился. Так, Серега Датка пишет: шаманская песня. Хорошо. Витос, наш боевой хомяк, пишет: отличная песня. Витос, который пермяк, написал: шикарно звучит песня, зачет. Вадим пишет: мне нравится, классно прозвучал трек. Странно, странно. Ты хоть узнал, кто поет-то там, Вадим? Так, Дениска пишет: Манцева узнать можно сразу по атмосфере, вокалу и подаче. Вот, и мы тут за эфиром на стриме обсуждали арбузы там, да, где как... Он пишет: в Челябинске у нас уже свои есть абрикосы. Вот, а я рассказываю, что у меня друг в Магадане, ну, был в Магадане, сейчас он здесь у нас уже живет. Вот, они там на вечной мерзлоте умудряются арбузы, дыни выращивать, потому что там же у них есть места, где присутствует вулканическая активность. И они туда хлоп, колпачок, хлоп тепличку, вот такую гектар на два стеклянную, и там прям все это выращивают, очень хорошо у них получается. Так, Андрюха Челябинский пишет: у Никодима, как всегда, все атмосферно и красиво. Одесса пишет: красивая песня. Дениска вот написал: я уже на абрикос траву нарвался, и сегодня на белый арбуз. Стуко, все обманывают. Да, да, есть такая фигня. Кругом одни... Чуть не выматерился. Сволочи. Кругом одни сволочи. Так, ГМО абрикос. Вполне возможно. Ну вот абрикос, который... Коляна... Вот понимаете, вот эту мою... Вот эту жену, мою вот эту девочку, да? Она же наивная. Наивная девочка, добрая. И ей вот впаривают какое-то говно вечно, потому что она мне хочет арбуз или дыню, она отправляет меня, говорит, потому что, ну, меня, говорит, однозначно обманут. И вот ей опять впихала бабка эти абрикосы гребаные. Причем магазин такой, у нас же тут такая местность полусельская, ну, мы частный сектор на окраине города, скажем так. И тут, в принципе, все друг друга знают, потому что, ну нас тут мало. Нас тут мало нормальных людей. Вот. И это вот в магазине, в родном, понимаешь, вот мы туда больше не пойдем вообще ни зачем. Мы и так туда ходить перестали, а теперь вот точно не пойдем, потому что она нам эти абрикосы говно впихала. Фу-фу-фу. Вот, ладно. Так, что у нас тут еще пишут? Что у нас тут еще пишут? Ничего у нас тут больше не пишут. Я, кстати, хочу, знаете, что сделать? Я хочу на всякий случай запустить Discord, посмотреть, что там вообще происходит и происходит ли чего. Ну вдруг чего-то. Посыпь сахаром. Да ладно, вот я сейчас еще сахаром пойду абрикосы посыпать. Пойдут под самогонку, провалятся. Ничего страшного. Тут же дело не в том, что не сожру. Я сожру. Я-то сожру, ну, просто сам подход обиден. Ну, как так взять и, понимаешь, всех обмануть? Ладно, поехали дальше. Далее, вот смотрите, два в одном. Во-первых, наши старые друзья

называется. Мне проще, сейчас я здесь погляжу. Вот, называется он «Идеальный гражданин». А, собственно, ставим, слушаем, Фитка, Диомид, и включай микрофон. Поехали. У кого не налито, наливайте, у кого налито, выпивайте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, а к вам он еще. Вот, Дениска пишет, я не понял трека, так что не знаю, что и написать, ну просто не понял как-то. Так, Андрюха, наш челябинский друг, пишет, никогда не нравился «Включай микрофон», но с Диамидом прям вкусно получилось. А что тебе так «Включай микрофон» не нравился? По-моему, вполне себе интересные ребятки, молодцы. Молодцы. Так, Кастро вроде давно уже помер, пишет нам Дениска, который из Москвы. Слушай, нет, про Кастро несколько раз распускали слухи, но по факту, по-моему, он еще живой. Он как Ленин. Так, Витос наш, Пермяк, пишет интересный замес. Вот, и мы тут за эфиром с Серегой, с Даткаем пишем. Он пишет, вот брат Фидель ушел. Ну, я запереживал, я думал, про Фиделя Кастро идет разговор, инсульт. А оказывается, про какого-то Саню молодого. Это, видимо, другой какой-то брат Фидель, про которого я просто не знаю, Серега. Ну, я физически не могу всех знать и помнить, честное слово. Вот, тем более, если это какая-то...

Это там узкоспециальная группа. Я ее мог просто и не знать. Но вообще, да, я честно говорю, буквально там, ну, может, месяц назад, может, чуть пораньше, я просто заметил такую штуку. 43, 42, 45, 47, 42, 43, 45, 47, Юра Шатунов 48, Шоколадный Заяц 45. Ну и так, по ленте новостей у меня скачут постоянно вот эти вот попрощайки, попрощайки. Прощай, брат, прощай, друг, будем помнить. И вот меня какая мысль посетила. А не то ли это, про что нельзя говорить? Не то ли это, про что нельзя говорить? Вот, он у вас в эфире был со Ставроградом. Серега, я посмотрю, конечно. Честно, вас так много, Сереж. Вас очень много. Просто вот я сегодня, опять же, занимался сайтом. Я выяснил, что у меня 15 тысяч музыкантов. Только музыкантов 15 тысяч на сайте зарегистрировано. Ну, я физически не умею всех помнить. Вот, поэтому, не обижайтесь, вы ради бога, если я кого-то забыл, кого-то перепутал там, кого-то назвал не так. Но это не потому, что вы говно. Нет, просто, вас очень много. Я, физически не могу всех помнить. Вот, так, Игорян пишет, нормальная тема. Нормальная тема отзвучала. Вот, и на чем я остановился? Я какую-то мысль развивал. Не то ли это, о чем нельзя говорить, да, вот люди, которые, помните, видос ходил по сетям, везде какой-то итальянский, я не знаю, кто он там, то ли доктор, то ли просто какой-то прощелыга, может, какой-то, я не знаю, но он кричал: «Люди, одумайте! Что такое? Вы же все в сентябре начнете умирать. Вы же все в сентябре начнете умирать. Не делайте этого. Вот, одумайтесь». И вот они начали умирать. Где Ставроград, спрашивает Андрюх? Ну, Ставроград пошел своим путем. Он пошел своим путем, причем он так, это без объявления войны, пошел своим путем, а потом еще взял и обиделся на меня. Ну, я не знаю даже за что, как-то так у него получилось. Он сперва сказал, что я... Короче, я ему тут сделал раздел, я 2 недели сидел, занимался его программой, вот, и там он, грубо говоря, там вот сегодня я все закончил, выдыхаю, такой радостный, улыбаюсь, кидаю ему, говорю: вот, Серега, теперь ты можешь делать так-то, так-то и так-то, и так-то, теперь у тебя все удобно. Он говорит: а вот у меня вот эта программа последняя, потом я ухожу. Я говорю: записисично, ты хоть бы предупредил, я бы, чтобы время на тебя не тратил. Вот, и он взял на меня, обиделся. Я не знаю, честно, еще и в черный список меня, короче, хрен с ним, пусть живет, как знает. Я ему зла не желаю и не желал. Он взрослый дядька, разберется. Вернее, пусть он сперва с собой разберется. Вот так вот. Так, Гуру пишет: Патрио Муэрто помер. Вместо него его брат вроде Кубой теперь рулит. Патрио Муэрто. Кто это? Что это? С чем? Я не знаю, кто это. Так, под тебя пришлось самогон пить, Канемара мне зашла из списка, сложно писать по телефону, в буквы не попадаю. Юра, прекращай бухать, а Канемару мы будем просто прямо сейчас слушать. Вот, потому что Витосу я обещал, я говорю: Витька, они загрузили, говорят: блин, Зухер, мы вот записали, а давай, я говорю: хорошо, попробуем. И тут мне раз присылают панка, я не мог им не похвастаться. Вот, потом была следующая программа, там, опять места не нашлось, и тут вот я сегодня его прям обязательно взял в программу. Группа Канемара. Вот, моя болезнь называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вот, собственно, прям свежак от группы Канемара. Машке привет. И, собственно, всей группе Канемара. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:59:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Я прям начну с новости. В студию неформатного радио поступила новость. Английские ученые выяснили. На самом деле не знаю, насколько английские, но вот Дениска нам, который из Москвы, пишет: сегодня по ящику видел, что ресурс человечьего сердца около 300 лет, а печени вообще около 500. На радостях взял вискаря и сырков. Вот, вот же до чего доводят такие новости. Вот представляешь, если печени 500 лет можно не разлагаться, сердцу 300 лет. А что тогда нас сдерживает? Что не дает нам жить вечно? А жить вечно нам не дает город, про который я говорил в начале прям программы. Вот если бы он провалился под землю, я думаю, вся страна бы перекрестилась, по всей стране бы начались фейерверки, понимаешь, народное гуляние, и я считаю, что России нужна анархия. Вот, ну иначе никак. Вот, когда приедешь в Челябинск, спрашивают: слушай, Саня, да я бы с удовольствием, но ты представляешь, сколько это стоит денег приехать мне в Челябинск? Мало того, что я же один-то не поеду, я же подкаблучник, мне же надо жену с собой брать, трех собак, вот, грузиться, соответственно, в автомобиль, заливать его соляркой, и мне надо как минимум в Челябинске 20 концертов дать, 20 больших концертов с полным залом, вот, по 1000 рублей билет, чтобы отбить хотя бы солярку. Вот, соответственно, в Челябинск я поеду только если, вот, ну, прям вот по каким-то делам специально туда меня хрен потащишь. Ну, потому что это дорого, ну, реально, ну, мы где живем? Вот, в Казахстане соляра в два раза дешевле, чем у нас. Почему? Почему так происходит? Кстати, Серега, да откай, ты где? Ты где? Вот, Игорек пишет: делил я недавно палату на пятерых, не дай бог каждому, в песенке все хорошо. Слушай, я тебе открою тайну, я когда-то лежал в больничке, я тебе сейчас скажу, у нас там лежало 9 человек, 9 человек в одной палате. Причем из них совсем престарелых человек 7. Мне тогда было, наверное, лет 18-19. И еще какой-то малый такой, ну, 25-30 лет. Вот. И вся вот эта пожилая часть, да, которая за 50, они так храпели. Я думаю, блин, это же не палата больницы. Это место, куда помещают людей, чтобы вынудить их на преступление. Ну, потому что прям хотелось убивать. Серега Дотка пишет, тут я: Серега, почему у вас солярка дешевле, чем у нас? Вы же у нас ее, блин, покупаете. Почему? Как так? Как так происходит? Так, вот, пишет про... Композиция неплохая прозвучала, пишет гуру. А правда, вокал все внимание на себя забрал. Да, мы эту тему обсуждали со время с Витосом. Я ему говорил, что у Машки прям очень выделенный вокал. Но когда вокал забирает, еще ничего страшного. У них была раньше другая беда. У них клавишник на себя забирал все внимание. То есть он прям вот вставал и начинал хреначить. И я Витьке говорю: Витос, ну нельзя так, ну тем более на концертах, потому что, ну группа должна быть, ну тут как бы обидно не было музыкантам, но все-таки музыканты — это фон вокалиста, вот, они не должны притягивать на себя, иначе будет какашка. Вот, ну сейчас вот хорошо, вокал, а какой хороший вокал, вот, ну это же хороший вокал, поэтому пусть он выделяется. Так, через горы Гемор ехать — это по М5 Урал, Андрюха пишет, это про Казахстан. Слушай, ну а кто живет рядом? Ну, понимаешь, кто живет рядом? Им же проще съездить в Казахстан, заправиться солярочкой. Вот, а если еще много канистр, можно еще прибарыжить на этом деле. Вот так вот. Так, точки должны быть у неформатного радио в разных городах, или они есть для записи концертов? Слушай, Витос, мы... конечно, как тебе сказать, раньше у нас было много диджеев. У нас были диджеи во Владивостоке, в Хабаровске, кстати, были. Были у нас диджеи в Ростове. Там целая пачка была в Питере. Ну, в Москве, само собой. Где у нас еще? В Воронеже. В Краснодаре. В Краснодаре. Короче, такая у нас разбросанная была человеческая жизнь и формат кино. А сейчас осталось прям вот раз-раз три человека. Три человека. Потому что мы же все бесплатно работаем. А бесплатно, ну, сам понимаешь, не каждый может это тянуть. Потому что у всех свои дела, у всех своя какая-то жизнь. А это же очень много отнимает времени. Вот просто мне, чтобы приготовиться к эфиру, я засекал специально, уходит 1:40. Вот, плюс еще эфир. И плюс, если это все регулярно, ну, семья, конечно же, начинает давлеть над ведущим, и ведущий бросает все это дело. Вот, так, в Бишкеке у нас сейчас соляра 47 рублей. Вот, в Бишкеке соляра 47 рублей, ребят. В Туле соляра 54 рубля. В Туле у нас Рязанская нефтеперегонка рядом, Московская нефтеперегонка рядом, у нас все рядом, у нас своя нефть, понимаешь, у нас соляра стоит 54 рубля, 53,90. Вот, в Одессе 103 рубля, ну, у вас, подожди, скоро она у вас будет 103 доллара. Так, у вас она будет 103 доллара. Поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас наш друг Игорян. Да, человек, который может запросто позвонить в 5 утра, сказать: «Зухер, здорово, ты что, спишь?» А я не сплю. Вот, замечательно Рага про весну. Город, блин, Игорек, я все время говорю Белгород, но у тебя же другой город, да? Сейчас я найду тебя, где ты у меня тут? Вот же ты у нас. Город Губкин. Вот, поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:11:22. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Вот дем. Что-то я не понял, тут пропали, что ли, комментарии? Походу, пропали какие-то комментарии. Вот, только что у нас звучал Игорь К. Это наш true punk, да. Игорен тут написал, да пофигу, я же не стебусь, я абсолютно не стебусь. Это реально человек, который может себе позволить, в принципе, что может. Он этим и занимается, он панкует как может. Вот на самых полных парах. Вот, пишет, скоро выдам новый альбом, панкуха злая будет, пишет. Вот, смотрите, Дениска, который из Москвы, пишет, я бы мультфильм снял с этим треком. Слушай, есть уже у Игоряна мультфильм, называется он то ли «Асфальтировщики», то ли «Асфальтоукладчик», а песня «Асфальтоукладчика», вот, там прям целый 3D-мультфильм. Вот, так, что там, Колка пишет, есть такие песняки, которые лежат и ждут своего часа. Да, Игорян написал, что он эту песню написал в 15 лет, а записал только через 35. Вот, когда ему уже полтинник грохнул, и вот этот вот пухлый щекан, который в 15-летнем возрасте писал эту песню, он даже представить себе не мог, что в 50, уволившись нахер из дорожно-строительного монтажного управления, вот, человек станет злостным трупанком и запишет классную рагу. Не, на самом деле классно получилось. Единственное, что, Игорек, я бы там басишку бы сделал такую, ну, повнятнее и повездевее. Повездевее и повнятнее. Прям вот именно такое-то. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Именно рага. Прям вот она просит туда, рага, басишка. Вот, а так все классно. Мне понравилось. Так, Андрюха, вот наш челябинский, пишет, человек экспериментирует, как по мне, даже удачно. Так, по поводу миди-барабанов мы тут за эфиром рассуждали. Колка пишет, вот в отличие от нас, грешных, Металлика может себе позволить писать живые барабосы. Колка, они пишут миди-барабаны. Миди, он сидит за живой установкой, у него датчики приклеены, и они записывают миди. Не, ну параллельно они, конечно, аналог пишут, но все равно работают они в миди. Вот так вот. Это мы тут просто сейчас обсуждали, Петруха написал, что его вроде как уговорили писать миди-партию на барабаны, и я согласен, я уже давно всех призываю, что миди-барабаны, это, мне кажется, сейчас все есть для того, чтобы писать на медюхе, потому что звуки какие хочешь, крутить их можешь как хочешь, редактировать их можно как хочешь, но это удобно. Удобно, потому что с аналоговой партией поработай-ка. А плюс там же падают тебе в микрофон лишние шумы от хэтов, от тарелок. Ты не можешь чисто записать одну бочку, там чисто один снейр, да, чисто одну тарелку. У тебя все равно фоном все лезет. И когда ты сводишь барабанную установку, в принципе, 35-40% времени работы с песней занимает приведение в порядок барабанной партии, если живье. Вот, и все остальное время только занимает все остальная работа. Вот, поэтому я уже давно знаю, что миди-барабаны это вот прям наше все. И Колка, все песни Зухера, по крайней мере, все песни Зухера, это миди-барабаны. Вот, и хорошо все звучит, и никто тут не лезется, никуда ничего не мешается. Вот, Калюня пишет, редактировать охрененно. Вот так вот. Так, что там еще у нас? Бас более дабовая, пишет Андрюха. Это про то, что про регги, про Игоряновский. Что в 50 еще не сгорел от синьки? Что в 50 еще не сгорел от синьки? Игорян, ну, как тебе сказать? Ну, значит, просто ты еще не наелся. Вот когда наешься, организм твой скажет, хватит. И бросишь ты это дело. Я про синьку. Вот, потому что оно ни к чему. Так, Серега вот Даткай пишет, править проще с MIDI. Да, да все уже давно, уже весь мир пишет MIDI. Да, можно посадить живого барабанщика за живую установку, но все равно прикрепить датчики и писать MIDI, потому что потом с MIDI ты работаешь как хочешь. И оно тебе ничего не мешается, вообще абсолютно. Да. Кто-то меня вспоминает. Видимо, Игорян меня материть начал. Напала на меня икота. Так, ладно, что там еще у нас? Вот, Дениска пишет, что-то нифига непривычно слышать Игоря в таком варианте изложения, я привык более так жестоко. Слушай, ну у него много, кстати, песен всяких разных, просто вы его слушаете в основном потому, что я беру в эфиры, потому что у него много песен, которые я ругаю, я его часто ругаю же, очень часто, вот, но последние года 2-3 не ругаю вообще, кстати, заметили, да? Вот, а на самом деле он выстреливает периодически, хорошо выстреливает, интересно, ну просто я беру, что мне нравится, ну давайте уже честно, да, вот мне нравится этот трек, я его взял в программу, ну потому что так, а что тут будет лебезить-то перед всеми, да, и рассказывать, мне понравилось, я взял. Так, ладно, поехали дальше, далее у нас что? Далее у нас... Человек-бобруйск, человек из города, про который я честно, я был уверен, что это вымышленный город. Вот, ну честно, я был уверен, что это вымышленный город, да? Вот, но потом оказалось, что нет, на самом деле город Бобруйск существует. Вот, город Бобруйск существует. Оказалось, что там у меня появится охрененный друг, и звать его будет Колка. И вот буквально всю неделю Колка меня закидывал этим треком, поэтому я его уже слышал, я уже знаю, как он звучит. Вот, и сейчас мы будем его слушать, трек называется «Медленно», «Земля королевы мод», поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22, сейчас дождусь. 22. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Что тут нам пишут? Просто соло-гитарист свою ноту уже нашел. Я не буду в эфир говорить это на всю округу не буду я это говорить. Вот, на стриме. И Колка знает, про что речь. Я не буду говорить. Так, вот, ЗКМ рулит, пишет нам Челябинск. Пермь пишет, отлично звучит, хорошая песня. Денис пишет, сходил огурцов пару сорвал, а то сырок доел. Ну что ж ты, сырок, кто же их берет, чтобы жрать? С сырком дружбы надо занюхивать. А закусывают сырком дружбы только последнюю стопку из бутылки. Так, Игорян пишет, вообще охрененная песняга. Так, от Ольчи привет, и да-да-да-да-да, Ольча, привет тебе тоже. Так, что там? Соня пишет, припев прям запоминается. Привет, Сонька. Привет, солнце. Так, Серега Дотка пишет, все классно. Голос только... А, только тембр клавиш не понравился. В куплетах как-то он не в кассу. Слушай, ну, как тебе сказать? На вкус и цвет все сардельки абсолютно зеленые, но невкусные. Вот, я как бы... Мне вот это плинь-плинь, оно периодически плинь-плинь падало, но я понимаю, что Колке это нравится. Ну, ему нравится просто такой звук клавиш. Ну что, это как бы его личное дело, да, поэтому, ну, всем мил не будешь. Надо делать так, как тебе нравится, вот, и тогда все будет замечательно. Вот, Колка пишет, вот и нифига, похоже по настроению, но не все. Все соло разные. Колюнь, ну ты сам спалил малину, я тебе расскажу. Вот тот клип, который я делал, помнишь, про... Я не помню, как он называется, ну не обижайся на меня, пожалуйста. Вот, который клип я делал. Вот там соло прям один в один. Прям один в один. И вот эта пауза перед соло, и вот это тан-дан, и точно такой же, как это называется... Набор эффектов прям точно такой же на этот солягу упал. Потом до этого две или три песни назад ты мне тоже кидал так же послушать. И я тебе то же самое говорил, что вот там тоже соло совпало. Я не помню, правда, какая песня была. Вот, у тебя вот эта соляга, она прям часто-часто появляется. Вот, кто это какая Соня, спрашивает. Соня, это у нас Соня Ярицына, это группа у нас... Господи, да что я вас все время забываю, как вы называетесь. Своя компания, вот, группа «Своя компания». Москвичи наши ребята родные тоже уже, они у нас и на сборниках, и на «Революшене» мы виделись, обнимались, фоткались. Вот, это прямо оно прям, она прям наша, это «Человек-комета». У нас в ротации крутится трек, и там, я все время забываю, какой-то там кометой пронесусь, вот. Мне прям вот этот набор слов так понравился. Вот, так, что там еще у нас? «Длинные руки, всевидящее око, всеслышащее ухо». Вот, привет, Соня, рад видеть, пишет гуру, он же Денис Шишканов, который. Так, что еще у нас написано? Да и все. Что-то прям комментариев совсем мало. Совсем. Так, Ларс всегда был больше менеджером, чем музыкантом. А, это про Металлику. Это про Металлику. Так я из той же группы. Ах, ё-моё, а что я тебе тогда рассказываю? Что я тебе тогда рассказываю? Просто вы в разных чатах пишете. Вот, ладушки. Собственно, вот, дерзновенная. Да, Алекс, спасибо. Дерзновенная комета. Я все время забываю вот это словосочетание. Дерзновенная комета, мчусь среди машин. Вот, город Жуковский. И я все время говорю, что они москвичи, а они мне все время поправляют, говорят, Жуковский. Ребят, значит, скоро вы переедете в Москву. Раз я вас так туда постоянно засылаю, значит, скоро вы станете все москвичами. Но тут два варианта. Или случится ядерная война, и у вас Ближайшая эвакуация будет в московский метрополитен. Ну или вы выиграете большую лотерею и просто купите недвижимость на Красной площади. Тьфу-тьфу-тьфу. Что я тоже говорю. Кто знает, какая недвижимость на Красной площади, да? Там у нас в стене кладбище и мавзолей. Нет, не надо вам недвижимость на Красной площади. Что я несу? Что я несу? Чур меня, чур, да, извините, ребят, ради бога. Я не со зла, это просто у меня прокладка между мозгом и языком отсутствует абсолютно. Я иной раз брякну, а потом осознаю, что я сказал, думаю, блин, что наворотил-то. Вот, ладно. Итак, все, сегодня все отзвучали, все 8 треков отзвучали. В четверг ночью, то бишь завтра, появится запись эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все, что понравится. Хотя, как вы уже могли догадаться, когда мы идем по мастодонтам, то, собственно, голосовалка будет актуальна только для того, чтобы выяснить, кому отдать 1000 неформатных рублей. Априори все эти треки пойдут в ротацию. Но я уже сразу раскалюсь уже, чтобы голову не ломали. Вот, поэтому кому охота биться за призовые деньги, бьемся. Альтернативная голосовалка также появится в четверг ночью. Там будем голосовать рублем. Собственно, все голоса будут умножены на 2 и зачислены на баланс музыкантам. Это, опять же, если хочется себе выгодно пополнить баланс. Ну и, собственно, включаю вам замечательную песню. Это я для радиослушателей. С радиослушателями я прощаюсь. Сейчас мы услышим хорошую песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще, конечно же, повисю, потому что на стриме у меня есть еще, ну, как минимум на 2 стопки. Ну и гнусные абрикосы. Вот, радиослушатели, пока. А на стриме я еще висю.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование. Нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище? Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говнот не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики.

взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять поворот. Наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед? Повернуть ли назад, когда-то?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот, с видеозрителями мы уже поздоровались, уже минут 10 тут тарахтим. Вот, к сожалению, без Ютуба мы сегодня, но есть трансляция во ВКонтакте. Вот, поэтому туда подцепляйтесь, ну... Вот как-то так, я не знаю, что там произошло. Сегодня мы без Ютуба, трансляция есть только во ВКонтакте. Вот, ну а слушать нас по-прежнему можно в FM в некоторых местах, да, в Вологодской, Архангельской области. И, конечно же, на просторах интернета масса возможностей. Вот, друзья, ну что, все, начинаем. Не было нас, сколько нас не было, мы в августе, за 3 месяца. У меня было дичайших 3 месяца. Натаха вот пишет, что я прям даже похудел, прям даже я осунулся, но это ж хорошо. Вот, боевой хомяк, видишь, я нашел способ похудеть. Приезжай, приезжай, мне еще потолки надо подшивать, и как раз мы с тобой тут сейчас сбросим все, что тебе мешается. Ну и мне тоже. Итак, рассказываю, что, во-первых, общаться можно у нас в Дискорде. Наша ссылочка на Дискорд есть в группе во ВКонтакте, большая жирная кнопка «Эфирный чат». Во-вторых, кто смотрит трансляцию по видосу во ВКонтакте, соответственно, там можете оставлять комментарии к видео. И что? Остальные мессенджеры нам сегодня недоступны, потому что Тутуб тупит, не хочет ничего включать. Вот, ну и, собственно, бороться я уже с ним не успею. Я думал, у нас все хорошо, а видите, как за 3 месяца что-то там все везде поменялось, и видно, мы сегодня будем так. Вот, что сегодня слушаем? Самое главное, давайте нальем. Самое главное, давайте мы нальем, потому что это сегодня у нас самая, понимаешь, важная задача. Напиться, друзья, потому что я смотрю, там за полчаса до эфира народ щеманулся буквально по магазинам запасаться всякого рода спиртными напитками. Вот, Стрела Морфея, привет, нижегородские алкоголики. Димка, здорово, пишет, я с пивасом, но не пью, ничего страшного. Юрка Арцизов, здорово. Олежек, привет, приветище, пишет, вот сколько лет, сколько зим не слышались, я успел, ура. У Олежика сегодня есть что выпить. Сразу хочу передать, вот пока помню, Олежек, спасибище тебе огромное, ты прям так выручил, ты так меня выручил, ты не представляешь. Вот, давайте все выпьем за здоровье Олежика. Во-первых, у него днюха была недавно, ну, относительно недавно, да, 4-го, по-моему, ну, короче, вот что-то там на днях. Вот, а у меня в пятницу днюха, но так как меня поздравлять еще нельзя, давайте будем поздравлять Олежика и то, что наконец-то начался новый сезон. С новым сезоном всех. Ой, хорошо, ой, вкусно. Вот, так, и теперь рассказываю, что мы сегодня будем слушать. За те 3 месяца, пока нас не было, накопились треки дня. Накопились треки дня, конечно же, их никто не исполнял, никто ими не занимался. И поэтому я собрал все заявки за эти 3 месяца. Вот, и сегодня мы их всех переслушаем. Некоторых мы послушаем даже 2 раза. Это будет такой сюрприз-подарочек. Конечно же, в треки дня они тоже попадут, но за то, что они 3 месяца ждали, давайте мы сегодня сделаем эфир из этих треков. Я их не слушал, не перебирал. То есть вот как они у меня скачаны были, так и закинул их в плейлист. И начнем мы с группы Айурум. Айурум. Сейчас я найду этот Айурум. Где-то у меня их есть страничка. Вот же они, дислокация, город Москва. Стилистика рок. Про себя не написали ни хренища, ничего сище. Вот, но тем не менее, давайте ставим, слушаем. Я их слышу первый раз. Вы, собственно, я думаю, тоже. Леха Иванов, привет. Привет, Кирюша, здравствуй. Кто там у нас еще? Витос пишет, у меня нету ничего. Ничего, ну ничего страшного, ничего страшного. Так, что трансляцию в ВК не видно? Видос в видосах, там вот где видео, ну, в группе видео, там вот это как раз трансляция и висит. Они что-то вообще все поменяли, трансляции теперь прячутся, YouTube у нас сегодня не заработал, но хоть радио у нас работает, это самое ценное. Итак, все, поехали, ставим, слушаем. Ай, Урум, Москва, где нас не будет. Я предлагаю всем начислить и выпить, пока поет эта песня, и будем слушать. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отыграли у нас ребята из Москвы. Ай-Урум. Ребята из Ай-Урум, есть кто-нибудь в чате? Ну-ка, давайте вы... Напишите мне, во-первых, что значит ваше вот это Ай-Урум. Вот, я, насколько помню, Аурум по химии это золотишко. Золотишко. А вот Ай-Урум это что такое? Ялота, ялота. Так, Мишаня, привет, пишет нормальное музло. Кирюша написала старый добрый русский рок, прикольный трек, соло. Интересно, что дальше будет. Вот, Саня Давыдов, здравствуй, здравствуй, дорогой. Натаха сегодня не пьет, пишет, надо доделать презентацию, слушаю на сухую. Коляновна придет ли? Нет, Коляновна тоже доделает презентацию. И тоже сегодня мы с ней бахнули перед эфиром, поужинали. И как бы я взял пузырь наверх, а она осталась работать внизу. Так, что там у нас еще? Что народ пишет? Борис Федорович, здравствуй, Вовка Федорович, здорово, дорогой. Так, Стрела Морфея пишут, хорошо, классически, приятно. Димка умоляет, чтобы не забыл запись. Да включено все, включено, не переживай. Так, Витос, наш боевой хомяк, пишет, норм, рок норм. Юлька, здравствуй, здравствуй, солнце. Как там слякотный Питер поживает? Или ты сейчас в Москве? Где ты сейчас? Я всегда не знаю, про что тебя спросить. То ли ты в Москве, то ли ты в Питере. Так, что там? Отличный старт, пишет Антоха. Здравствуй, пишет, мне зашло. Хороший старт. Так, что там еще у нас? По треку, давайте чирикаем, как вам вошло или не вошло. Так, М17, Анатолик с Леркой, они у нас сразу от троих пишут, и от Анатолика. Кстати, сегодня от группы М17 будет эксклюзив, у нас вы у первых услышите, а нигде еще трека нет. Они там между собой два раза подрались, 4 раза у них была дуэль. Вот, в итоге выиграла Лерка. Вот, она говорит, включай, Зухер, песню, и ну их всех в жопу. Так, что там еще? Пох, насыль. Ладно. Так, Юлька в Москве. Вот, ну, значит, расскажи мне, как в вашей слякотной Москве. Я сегодня почти до Москвы доехал. Был в Заокске. Мы с Олежиком встретились на нейтральной территории. Вот, я ему передал 2 пузыря ядреного пойла. Вот, а он мне передал волшебную коробочку. И сегодня, ну и ближайшие, так это недельки две, у меня бессонные ночи. Видео лагают у Витоса. Витос, слушай тогда радио, просто аудио, забей на видео. Ты включи звук на радио, а на видосе оставь, чтобы просто видеть, когда пора наливать стопку. Кстати, пора наливать стопку, друзья, давайте наливать. Так, Ай-Урум, по ходу дела, у нас в чате нигде не появился. Вот непонятно, то ли они... так и не в курсе, что уже прозвучали, то ли они не могут найти, где писать. Давайте я для новеньких расскажу для всех. У меня налито, начисляйте. У нас есть чат в Дискорде. Большая жирная кнопка в группе во ВКонтакте. Эфирный чат, она так и называется. Вот, во-вторых, можно писать комментарии под видео с трансляцией. Соответственно, в группе у нас там, где все видосы, самый верхний видос, видимо, как раз с трансляцией. Я его не включаю, чтобы звук не перебивал, но у меня тут чатик вываливается. Так, Юлька болеет, сил нет, запись сорвалась. Слушай, ну, не парься, выздоровеешь. Я думаю, ты выздоровеешь, а то, что запись сорвалась, ты знаешь, я лишний раз убедился, что... Все, что не делается, все к лучшему, все так и должно быть. Вот, и даже если сегодня кажется, что это какая-то прям катастрофа, на самом деле так оно и должно быть. Значит, так надо. Ты знаешь, я вот убеждаюсь, ну, часто, очень часто, я не знаю, Бог, Аллах, кто там, какой-то высший разум есть, и он нас вот так вот берет за шею и куда надо, туда и отправляет. Так что не заморачиваемся. Так, что... Ну, мы так и не увидели. Ай-Урум. Вот, ну, давайте тогда ехать дальше. Так, налито. Давайте-ка обмоемся, да. Давайте мы все обмоем все это дело. Мы сейчас включим песню. И потом уже будем обмывать. Итак, далее у нас, Шеба. Шеба, лето пролетело. Так, Айурум я закрываю, чтобы нету, а то у меня много вкладочек открыто, чтобы не путаться. Так, Шеба, где ты? Вот же он. Город Киев, стилистика рок. Я, насколько помню, он у нас уже где-то даже звучал. Вот, и насколько я помню, даже неплохая песня. Ставим, слушаем. Лето пролетело зря. Не знаю, не соглашусь. Господин Роман. Роман Николаевич, не соглашусь. Лето у меня пролетело не зря, оно прям пролетело на одном вдохе, и очень я столько всего переделал, охренеть. Антоха Щербаков, привет, как сам? Как видишь, вот, бухаю, открыли новый сезон миксера. Все, ребят, ставим Шеба, лето пролетело зря, Киев, а мы пока бахнем. Так, где у меня эта штука? Поехали. Срать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Добрый вечер, друзья. 21:19 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Шеба. Лето пролетело зря. Я не знаю, нас Петруха слушал или не слушал на видосе, но если он слушает нас именно по радио, Петруха, отдай диджею телефон, пусть включит, пусть весь кабак послушает. Вот, молодец, сидит с красавицей женой в кабаке и, понимаешь, слушает не формат. Так, Димка пишет, у нас 5-й час, кафе это диван и пивас в бокале Foxy Dogs. Ты мне скажи, у тебя с брусникой получилось по моему рецепту или нет? Так, Пашка Кулага передает друзьям из Беларуси огромный привет из Москвы. Беларусь, лови привет. Так что, по песне пишут следующее. Олежек пишет по треку, мне аранжировка зашла, молодцы. Димка пишет, песня «Огонь». Вадим пишет, красивая песня прозвучала. Так, Витос написал, ради вас видео в микс свел, нормально стало. Так, вот Фила Морфей пишет, в акустике эта вещь хорошо прозвучит, аранжировка легкая. Пока начало спокойно, позитивное, разогреваемся. Слушай, я честно не знаю, что там будет. Сегодня что только не будет, я треки не слушал. То есть я вот скачал их все, кто подавали заявки на треки дня, потому что ну, 3 месяца им пришлось ждать, и я, чтобы вот как-то это дело компенсировать, сегодня всю программу посвящаю трекам дня, которые провисели в заявках. Они прозвучат обязательно в треках дня, но вот за ожидание сегодня мы программу такую собрали из них, поэтому сегодня длинная программа. Сегодня программа длинная. Так, что там у нас еще? Не делал, бруснику друг не подогнал, но хотелось, писец. Ну, все, теперь жди следующей брусники. Или из-под снега ее, как олени ягель добывают, так ты давай ныряй за брусникой. Так, что-то где-то квакнуло, походу во ВКонтакте кто-то пишет. Ребят, сейчас во ВКонтакте мне в личку лучше не писать, пишите в комментариях к видосу. Расскажи про коробочку подарок. Юрка, нет, сейчас пока не расскажу. Я сделаю видосы, будут они обязательно, ну, как бы мне сейчас бы самому бы разобраться. Сейчас бы самому. Я обязательно похвастаюсь. Обязательно и похвастаюсь, и покажу, как работает. Вот, но сперва надо сейчас самому разобраться. Я сегодня. Как я уже Олежику обещал, что приеду домой, разденусь догола, намажусь вкусной какой-нибудь дрянью и буду дрочить на эту штуку, потому что я о ней мечтал, ну, полгода точно. Прям у меня слюни текли, тут вот оно раз, и оно у меня теперь есть. Так, что там еще у нас? Привет, Геннадий, здравствуй, дорогой. Ты, что у тебя там за приборы? Что у тебя, ты на пароходе, что ли, куда-то? А, нет, я смотрю, ты на тепловозе, походу, делал. Все, я понял. Геннадий, здорово. Так, что, уезжаю завтра в Алтайский край на ПМЖ. Слушай, ну, я, наверное, тебе даже завидую, потому что в Алтае хорошо. Там и климат поинтереснее, и, ну, там вообще хорошо. Покрасивее. Ну, не то, что у вас там сопки сейчас. Сейчас у тебя там... Не, что у тебя там? У тебя там сейчас тундра. Тундра, вечная мерзлота, а на Алтае хорошо будет. Так, ладно, что? Что? Ну, все, давайте ехать дальше. Далее у нас почему-то... А, нет, все нормально. Далее у нас группа Акрет. Группа Акрет. Это ребята, которые раньше назывались Headliner. Вот, это ребята, которые сегодня бухают зухерскую самогонку в виде вискаря и в виде граппы. Вот, и, собственно, песня называется «Одиночество». Город Москва. Ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно, не забывайте комментировать. Не забывайте комментировать группы, которые первый раз на миксере присутствуют. Не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия, на свои группы. Это не запрещается, не возбраняется. Это приветствуется. Для этого, собственно, все и делаем. Итак, Акрет, «Одиночество», Москва. Поехали. У меня налито. Вы наливайте. Давайте покурим и бахнем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Небольшие задержки присутствуют, это нормально. Юлька вот спрашивает, где слушать-то, что-то не играет ничего. Юлька, если вообще это всех слушателей касается. Если хотите хороший звук музыки, вот, и без мата, то слушайте радио. Вот, а если вас устраивает не очень хороший звук и просто надо видеть, как поднимать стопку, то можете включать видеотрансляцию, там звук музыки скачет, потому что я его периодически прибавляю и убавляю. Ну и, конечно, матерюсь, потому что в эфир-то это не идет. Так, жаба без кожи, она под пнями живет. Нет, она не может быть без кожи, ты что? Не может быть без кожи. Так, Стрела Морфея пишет, чуть-чуть диссонанс у нас между тяжелой аранжировкой и нового формата вокала. Но ребята-художники, они так видят. А как слушать и тебя смотреть? Рассказываю. Включаешь видеотрансляцию, выключаешь там нахрен звук, а на радио включаешь звук. Как песню захотела послушать, подумала, о, интересная песня. Раз, выключила звук у Зухера на морде. Вот, как тебе устраивает зухерская морда, а звук радио не очень, раз там звук. И так вот, маневрируй. Вот, боевой хомяк пишет, без мата неинтересно. Нормально без мата, хорошо. Я потихоньку учусь. Вот, я слова начал забывать. Учусь потихоньку разговаривать без мата. Вот. Так, ладно, что там у нас? Отзвучал у нас окрет. Трансляция в ВК, это говно, пишут, вот. Димка пишет, это говно. Ребят, ну сегодня без Ютуба, я не знаю, почему-то у нас Ютуб сегодня нас не схавал. Я не знаю, в чем дело, честно. Я все настройки, как это там, обновились они. Я их вбил в ретранслятор в наш, и все равно. Сейчас я, конечно, еще раз обновлю, на всякий случай, Ютуб-канал. Не, на Ютуб-канале я так и не появился со своей наглой мордой. Значит... Нет, что-то там глобально поменялось, видимо. Так, рот попадает в слова, если с радио слушать, а ВК смотреть. А, не попадает. Ну, не попадает, а что? Ну, когда у меня рот вообще в слова попадал? Я могу вот так разговаривать. Давайте я рот спрячу из трансляции за поп-фильтром из славного города Свердловска. И тогда вообще будет плевать, попадает рот куда или не попадает. Так, я медленно сейчас передвигаюсь, Юлька пишет. Пока буду видео отключать, песня уже закончится. Смотри тогда видосы, не парься. Чем ты лечишься, Юлька? Рассказывай давай, чем ты лечишься. Потому что, лечиться надо правильно. Я коронавирусом переболел. А простые-то вирусы я вообще на раз-два побеждал вот этой штукой. Вот, и она замечательная, скажу вам. Я тут давеча у Ленкиного брата была днюха, и мы поехали к ним. Вот, а мне же сказали, что мы чаю попьем и поедем. Ну и я приехал за рулем, как положено, ну чай пить. Вот, а там целое застолье, и выпить можно. И получилось-то... А, я пришел пешком вообще. Я пришел пешком. Нет, а как было? Да, я пришел пешком, потому что машина была сломана. Вот, вспомнил. А выпить своего не взял. И был вынужден пить водку. И скажу я вам, такая-то гадость. Я так уже привык пить свое родное, что вот у меня какие-то покупные напитки, даже вот прям это такая мерзость оказывается. Как я все это пил раньше, я не представляю. Так, ладно. У Димки налито. У Олежика на... Давайте, наливаю. Наливаю. Юлька, давай наливай. Хорош болеть. Юра Арцизов. Мы с тобой вчера говорили по телефону. Вот. И я очень начал за тебя переживать. Давай тоже наливай. Потому что тебе это нужно больше, чем мне. Так, Воронеж подтянулся. Димка, который Морис, привет! Привет тебе, дорогой! Наливай! Так, мажусь вонючей мазью, и кот перестал со мной спать из-за этой мази и впал в депрессию. Так что ты, ну, помажь подмышки валерьянкой. Что тебя всему надо учить? Так, друзья, давайте бахнем за здоровье Юльки и вообще за всех, кто сегодня у нас болеет. Ребят, хорош болеть, давайте выздоравливать. Надо оптимистичнее смотреть на жизнь, и пусть весь мир помрет, но мы не сдохнем. Мы не сдохнем. Так, Витос тоже надо. Давайте включим следующую песню. Это группа «Без стука». Так, сейчас мы посмотрим, где они у меня. Вот они. «Без стука». «Без стука». «Без стука». Вот же. Нет, это Борис Федорович. Так, где у меня... Где у меня «Без стуки»? «Без стуки». Где у меня? Вот же они. Так. Город Москва. Город Москва. Дислокация рок. Трек называется «Ангелы». Про себя, ребята, не написали ничего. Написали «Ангелы падают первыми». Почему? Почему они падают первыми? Падают самолеты, ребят. Я вам честно скажу. Если дойдет до того, чтобы падали ангелы, первыми упадут самолеты. Вот. Начинаем бухать. Начинаем слушать группу «Без стука». Город Москва, вы не забывайте, комментируйте. Группа «Без стука», не забывайте, кидайте ссылки на свои группы. Мы к вам обязательно все добавимся. Ну и, собственно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:36 на моих зеленых системных. Здравствуйте, все, кто к нам только что присоединился. Котейку вижу. Леха, привет. Только тебя сегодня вспоминали. Польский кот нарисовался у нас. Так, Аленка Кулага пишет, это балалайка, играет Степан Корнаенко. Слушай, Аленка, ну не знал, честно, она вообще интересная. Вот сейчас давайте сперва я скажу, а вы пока пишите комментарии, что вы по этому треку подумали. Меня прикололо вот это вот... У нас новый подписчик. Калюня, привет! Калюня, привет! Вот это жесткое такое, я не знаю даже как это, синтетическое техно, да, синтетическое порно. Вот, и балалайка. Не возьмусь судить по сведению, потому что у меня сейчас абсолютно не заглушено помещение, у меня тут все летает, но мне кажется, что сведено немножечко не доведено. Но, опять же, это прям вот очень субъективное мнение, потому что, повторюсь, у меня помещение прям гуляет. Но вот этот синтез интересный получился. Мне понравилось. Так, брекеты вещь жестокая. Юль, это недолго. Ты знаешь, у меня дочь в брекетах ходила и переживала только первую, наверное, неделю. Потом она даже забыла, что это такое. Только единственное, что у нее чистка зубов занимала много времени, а так все нормально. Так, вот, Стрела Морфея пишет, что это дискотека, конечно, пристрелите, но какая-то реинкарнация Иванушек. Не будем судить, ибо вне наших предпочтений. Не, Сашка, Светка, вы тут сейчас прям вот совсем не про... Не про... Нет, легкий сумбур присутствует, честно скажу. Но вот собрано все. Сегодня у нас, кстати, от этой группы будет еще один трек попозже. Вот, и мне интересно сравнить. То есть, если вот это чисто сугубо их стиль, то, наверное, даже я их послушаю, ну, на нормальной акустике, потому что мне показалось, что интересно. Так, что там у нас? Леха предлагает вырвать все зубы пассатижами. Не надо. Берегите зубы, ребят, пока они свои, это замечательно. Как только начинаешь вставлять, все жалуются. У меня, слава богу, пока вставных нету, но вот у меня и бабуля жаловалась, и вот все, у кого я знаю, зубы чужие, ну, не родные, они прям, говорят, хоть как их крепят, хоть на болты, хоть куда, но все равно, ну, не то. Так, сделай себя погромче. Где меня не слышно, я не могу понять. Где меня не слышно? На радио или на видео? Объясните мне. Давайте, кстати, по звуку скорректируемся, потому что подскажите мне, пожалуйста, как меня слышно, потому что, ну, 3 месяца нас не было в эфире, может, какие-то настройки сбились, а я и не заметил. Такое может быть запросто. Так, что там у нас еще? Таран-таран-таран-таран. Вот Димка пишет, не мое, два слова и вся песня. Олежек пишет, оригинальный трек, балалаечка в бит хорошо идет, ну и гитару в тему. В машине будет качать. На радио нормально слышно. Ну все, значит все хорошо, потому что я удивился. Ну как бы я на пультах ничего не крутил. На видео меня может быть слышно плохо, это нормально. Это нормально. Так, Воронеж, Дениска пишет, все охрененно, хорошо слышно. Так, все, отлично. Не пугайте меня зря, потому что я как-то... Я и так расстроился, что нас на Ютубе нету, мы только во ВКонтакте сегодня. Но хоть, понимаешь, еще тут со звуком. Олежек, не пугай, пей граппу. Ты, кстати, что пьешь, вискарь или граппу? Вот как тебе, расскажи мне. Или ты уже все попробовал, и там, и сям? У меня все, кто пробует, просят еще, говорят, давай еще. Все натуральное, на травках, на дубовых этих бревнышках. У меня же дубовая лестница, ребят, у меня теперь шикарная дубовая лестница. Я посмотрел в интернете, сколько приблизительно стоит моя лестница. Вот, и вышло, что моя лестница стоит где-то порядка 400 тысяч, практически 500 000. Вот представляете, я из говна и палок сделал себе лестницу, которая стоит 500 000. Я считаю, я доволен, у меня дом столько не стоит. Все вот этими, понимаешь, ручками, вот этими, понимаешь, ручкой. Так, мы пьем проверенный. Сэм, у тебя ухи горят и слышат плохо. Да, согласен. Вискаря пьешь. Ну смотри, вот граппа, она еще крепче. Вискарь 43, а граппа, она там что-то 65-70. Так что аккуратней. Аккуратней с ней. А то жене Олежика влепишь в ухо, а я виноват буду. Ладно, ребят, давайте ехать дальше. Далее у нас Владимир Федорович из группы Борис Федорович. С треком «Музыкант». Собственно, все мы его любим уже давно. Город Москва, насколько я помню. Ну-ка, дайте-ка я перепроверюсь. Да, город Москва. Вовка, привет тебе от наших с кисточкой. И, собственно, трек из альбома «Фартовый клевер». Называется он «Музыкант». Группа Борис Федорович. Поехали. Ну, а мы наливаем. Уходим с радио, остаемся на видео.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:45:46 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже ушло. Мы тут за эфиром обсудили, как красиво было бы скинуть большую, понимаешь, резиновую капитошку с новичком в самый центр, понимаешь, Москвы. Вот в это красное колечко. И чтобы там в этот момент самый центр, понимаешь, Москвы. Вот в это красное колечко. И чтобы там в этот момент как раз все они, понимаешь,

Знаешь, Нижний Новгород, и сейчас нас перестанут слышать. Вот, ну, как это называется? Ни гвоздя, ни жезла. Ни гвоздя, ни жезла. Чтоб, понимаешь, вас там гаишники за тучкой не приостановили и не сказали, а давайте-ка дыхнем. Так, что там пишет вот нам? Мне такой шансон заходит, Димка написал. Антоха написал, песня вызывает улыбку и тянет в пляс. Мне зашло. Витос, который из Перми у нас, пишет песня под настроение. Вот сегодняшняя как раз. Так, что там еще у нас? Шансонетка пишет. Этон шансон. Красота, текст классный. Вискаря мне ентова накапывает такого еще. Это, фэш, ручной труд. Ручной труд. Так, Питер покидают, наверное. А, у нас стрела Морфея. Прилетели в Питер. Прилетели из Питера в Нижний. Вот как. Вы в Питере, что ли, были? Молодцы. Молодцы. Пашка Антропянский. Привет. Привет, Полине. Вот, только что приземлился самолет, который взлетел в Питере. Понимаешь, Пашка. Пашка, от вас улетели замечательные нижегородские музыканты. Они уже сидят, понимаешь, на нижегородской земле. Вот, и им запиписично. Так, что там еще у нас? А, или прилетели они в Питер? Что? Куда? Зачем? Я не понял, короче, где у нас эти стрелы Морфея. Так, что? Все, больше... А, вот «Стрела Морфея» написали. Человек просто описал наши гастроли. Это про Вовкину песню «Музыкант». И, собственно, наверное, все. Больше я комментариев конкретно по треку не вижу. Поэтому давайте двигаться дальше, потому что сегодня у нас очень много треков. Далее у нас группа «Гайер 113». А, уже в Нижнем. Уже они в Нижнем. Вот, и так, сейчас я найду вкладочку с ними. Так, Вовку мы можем смело закрыть. Смело можем закрыть. Вот же они, Гайер 113. Дислокация опять Москва. Сегодня у нас, походу, одна Москва будет в эфире. Про себя ребята не написали ничего, зато накидали кучу ссылок. Как вас, понимаешь, пропустил фильтр неформатки? Непонятно. Надо уработать, понимаешь, алгоритм чистки текстов. Вот, дислокация написана. Москва, стилистика, эстрада-поп. Эстрада-поп. О, кто-то накидал кучу лайков. Может, накатим, предлагает. Витос, давай накатим. Я наливаю пока... Сейчас, давайте я сперва налью, потом мы скажем про Гайер 113. Да, кстати, господа, которые на дух не переносят попсу, можете смело уходить в видеотрансляцию. Там она будет потише, но мы будем бухать. Да, и нам будет все равно. Я к попсе отношусь ровно как к любой музыке. Если она будет хорошая... Нет, я не слышал, я честно говорю, я этот трек еще не слышал. Вот, если он будет классным, то я так и скажу, он классный. Вот, да, если это будет какое-нибудь говно, я ничего не скажу, но мы его послушаем. Итак, Гайер 113, Москва, ставим, слушаем, вы комментируете. Музыканты, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Пользуйтесь эфирным чатом в Дискорде, пользуйтесь комментариями во ВКонтакте к видеотрансляции. Все остальное у нас сегодня не работает, вы уж извините, но 3 месяца нас не было, что-то где-то отвалилось по ходу дела. Вот, но ничего, к следующему миксеру поправим. Итак, поехали. Уходим с радио, уходим на видео бухать.

Приходи, для тебя дверь открыта, и пускай соседи смеются. Фонари, разбитые в парке, освещают слепым дорогу, и снежинки

позабытом детстве. 113 ударов сердца, никуда от любви не деться. 113 ударов сердца, мне не холодно, есть чем согреться. Ты стучишь в мое окошко, на седьмом этаже плачет кошка, и в разводах радужных линий.

Дверцу 113 ударов в сердце, а давно позабытом детстве 113 ударов в сердце. Никуда от любви не деться, 113 ударов в сердце. Мне не холодно, есть чем согреться. Осенний ливень срежет листок, а поздней зимой звенит колокольчик. Весенняя радость всходит цветок. Лето согреет любовь между строчек.

сердце, открывая тайную дверцу. 113 ударов сердца о давно позабытом детстве. 113 ударов сердца, никуда от любви не деться. 113 ударов сердца, мне не холодно, есть чем согреться. Мне не холодно и есть чем

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже все давно ушло. Уважаемые радиослушатели, вы уж извиняете, но сегодня мы как бы за эфиром у нас получается веселее, потому что как-то неактивно народ комментирует. Группа Гайер только что у нас отзвучала. Я же умный чувак, я только сейчас до меня доперло, что эта песня называется 113, а группа называется Гайер. Мне понравилось. Так, Сашка со Светкой кинули нам, понимаешь, классную фотку. Ребят, вам тут хорошо. Вам, Светка, тебе идут фингалы. Сашке надо обязательно нос сломать, и будет вообще все замечательно. Так, где здесь попса, спрашивает Антоха. Как по мне, так просто хорошая песня. Вот я с тобой точно так же соглашусь, но как бы вот у них указана эстрада поп. Нет, это не эстрада, не поп, это классная, хорошая песня, мне понравилось. Так, Олежек пишет, ты в той же футболке. У меня тоже рожа красная, жена говорит, как и у тебя. Вот, у тебя рожа красная, потому что ты пьешь мой вискарь, а так как я пью тоже мой вискарь, у меня тоже рожа красная. Вот, Вовка Горельцев, здорово, приезжай, говорит, за табаком. Да что ты уже, ты реально мне насушил табака? Я приеду, ну не прямо сейчас, не прямо, у меня новая штука, я как бы... В ближайшую неделю все ночи заняты. Вот, но ты для меня береги. Я приеду. Надо, знаешь, что, баню замутить до Нового года. Обязательно. Так, добрый Захар пишет. Фингалы и нос сломать. Я вообще мега любезный чувак. Так, Вовка Горельцев, я тебя сегодня вспоминал. Я вспоминал поход в секту. Кстати, главный сектант там в чате тоже где-то выше отметился. Он у нас уже, оказывается, пассатижами зубы себе вырывает. Так, Мишаня пишет, прикольная скрипочка. Игорь Белявский пишет, отличная песня. Вот, Пашка Кулага попросил не влом брату из Питера Коле предложить выпить. Коля из Питера, видимо, тоже Кулага. Если ты нас слушаешь, давай наливай. Так, баня ждет, все, заметано. Бросай уже это курево. Вот, начинает. Вот люди начинают меня учить жизни. Это хорошо. Я брошу с удовольствием. У меня, понимаешь, в чем беда? Уговорите все Коляновну бросить курить. Потому что один я бросить не смогу. Я существо подкаблучное. Ведомое. И очень безвольное. Вот, если вы все дружно уговорите Коляновну бросить курить, я прям брошу легко. Так, что там еще? Димка пишет, это бардовщина, не попсень. Это не бардовщина и не попсень. Это только что у нас была хорошая песня. Группа Гайер, город Москва, трек называется 113. Ребят, я вас беру на карандаш. Ну, в треке дня вы, конечно же, прозвучите. Но вот пока, вот, мне понравилось, что вы делаете. Грузите еще своих треков. Ну-ка, дайте-ка я погляжу. А есть ли у вас еще... А, у вас там есть. А, нет, это другие. Это вот... А, это у нас один человек. Я понял. Грузит сразу. Причем, вот, ребят, я вам скажу. Знаете, там какие треки? Там у нас Криц и Гайер. Это вот прям два таких антонима, что прям вот... Как сказать, хуй и наковальня. Я выматерился. Член и наковальня — это не такие прям близкие антонимы, как Криц и Гайер. И тем не менее, вот эти треки, они существуют рядом. И это интересно. Ну, ладно. Ладно, Гайер мне понравился. Так, что дальше? Что дальше? Пипец, как стрёмно и вредно. Они меня уговаривают. Они меня уговаривают бросить курить. Ребят, я хочу умереть старым. И я умру старым. Я вам обещаю. Я уже старый. Так, Игорян пишет, что там с рецептом вискаря. Может, со всеми поделишься. Игорян, как тебе сказать? в этом вискаре все натуральное. Свой, понимаешь, спирт разбавленный. Я же делал лестницу сухим дубом, сухим мореным дубом. Этому дубу лет, ну, 40, не меньше. Я посмотрел его цену на аукционах. Этот дуб, вот, ну, в том количестве, в котором он у меня вхерачен в лестницу, ну, где-то там на 500 000 я его втюхал. Вот, и у меня еще осталось на кроватку на новую. Так что у меня еще кроватка будет за 500 000. Вот, и там вот этот дуб и суперсекретная травка. Суперсекретная травка, которой со мной поделилась бабуля, она никому не рассказывала. Вот, а потом она умерла. И как бы, я не знаю, наверное, я не буду это дело разглашать, потому что как бы, ну, она никому не рассказывала, и я не буду рассказывать. Но вот кто пробовали, вот у Олежика можете спросить, ему понравилось. Так, что случилось, почему нельзя ругаться? Да почему нельзя? Можно ругаться, просто на радио я стараюсь сейчас не ругаться, потому что у нас же там было 5 вышек. Они хоть и пиратские, но их слушают. Вот, сейчас после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки вместо 5. Но, тем не менее, и просто меня попросили, что у них там сейчас с этим делом стражеет, чтобы нам не потерять и эти 3 вышки, попросили не ругать Путина в эфире и не ругаться матом. Вот, давайте мы как-то будем ругать Путина и материться на видео. Потоки между песнями. А, понимаешь, песню пусть Путин слушает и без матов. Будет хорошо. Сейчас, кстати, про Путина. У нас сейчас свежая песня от группы М17. Это Свердловск. Песня называется «Монстр». «Монстр». Этой песни еще нигде нету. Ее никто не слышал. Даже не все участники группы М17 ее слышали. Вот, вокалист пел ее просто по нотам. Он даже не слышал, понимаете, минусовку. Все настолько засекречено. Вот, и этот эксклюзив сейчас в сумме 3 минуты 35 секунд прозвучит на неформатном радио. А, итак, Свердловск, М17, «Монстр», Лерка, Анатолик, приветище вам. Давайте начисляйте и уйдем за эфир, будем ругать Путина. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. 22:06. Все, что мы хотели сделать, мы сделали за эфиром. Видеотрансляция. И поругали кого надо. И бахнули, понимаешь. Вот, и мы выяснили, что вокалист группы М17 наконец-то услышал, как звучит песня целиком на радио. И говорит, блин, как же здорово, я спел по одним-то нотам, без всякого, понимаешь, минуса. Ему понравилось. Так, Вадимка пишет, сведено, записано, супер. Витос наш пермяк пишет, весьма неплохо. Олежек пишет, коллеги, по притяжеленному ракешнику респектище, парни рубят хардкор, молодца. Так, Стрела Морфея пишет, мощно, ребята аранжировку сделали очень круто со всеми этими переходами. Анатолий, голосом играешь в своем стиле. Да, Анатолий, он с трудом по нотам вообще, он придумал весь этот вокал, не слыша минусовки. В общем, песня огонь, нетривиально, по-хорошему тяжелая. А правильно, тяжелая. Так, Димка наш, Морис Воронежский, пишет: для меня это важно, хоть мне как гитаристу недавно пальцы повредили. Зачем тебе, гитаристу, пальцы повредили? Я не понимаю, зачем ты суешь везде свои пальцы, Димка? Объясни. Вот, понимаешь, я столяр, гитарист, и я свои пальцы никуда не сую, вообще никуда. Даже когда просят, говорят, Зухер, ну, дай, я говорю, нет, нет, не дам, это музыкантские, понимаешь, столярские пальцы, их нельзя. Зачем тебе вредили пальцы? Все, я расстроился, Воронеж, надо в Воронеж тоже резиновую бомбу, потому что там вредят, понимаешь, гитаристам пальцы. Так, Антоха Щербаков пишет, да, хорошо, мне вошло. Мишаня Закотенко пишет, качает. Лерка, привет! Привет тебе, Лерка. Так, что там еще у нас? Всем лав, не моя тема по тексту, Димка. Зачем тебе текст вообще в этой песне? Зачем он тебе нужен? Вот, Антоха, который Халк, пишет, восхитительно. Так, что там еще? Да, ВК говно. И глючит, и тормозит. Но YouTube тоже говно. Он сегодня отказался, понимаешь, нас транслировать. Я не знаю, в чем дело. Буду разбираться с настройками. Уже, видимо, не сегодня точно. К следующему миксеру постараюсь все восстановить. Так, очень круто, пишет Дениска. Что там еще у нас? Все вроде. Ну и, собственно, Анатолик написал, а мне нравится. А мне нравится. Анатолик, я тебя поздравляю, мне тоже нравится. Я тебе честно скажу, я же ее слушал не до конца, эту песню. Вот, я ее слушал именно вот, ну как, когда ты сказал, вообще стоит ли это. Мне, ребят, вы знаете, насколько скромный у нас парень Анатолий. Сейчас я закурю. У нас вообще песня была выбрана другая, потому что в треке дня он подавал дождь. Вот, а ему сегодня пришло письмо, он говорит, Зухер, а как же так? Мы последний миксер были с этой песней с дождем, и сейчас опять дождь. Я говорю, ну новую-то вы не даете. Вот, говорю, торчите, понимаешь, со своим дождем, когда по всей стране заморозки. Чуть не выматерился опять на радио. Вот, как по всей стране заморозки, а вы, понимаешь, тут со своим дождем. И он мне кидает песню. Вот, говорит, на, Зухер, послушай. Я ее пел по нотам, потому что минусовку мне послушать не дали. Очень засекреченная песня. Вот, потом у них был целый консилиум, и они всей группой решили. Они говорят, пусть, наконец, вокалист наш послушает, что за песню мы все записали. Вот, поэтому пусть Зухер ее сыграет на радио. И вот только благодаря мне Анатолик сегодня услышал, для чего он вообще пел этот текст. Вот, собственно, Анатолик скинул ссылку на М17 в эфирный чат во ВКонтакте, ну, в комментарии под видео можете перейти, добавиться. Хорошая группа, всем рекомендую. Вот, ну и, собственно, что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Акрет. Акрет. Вот, и сегодня наш Олежек, он больше не будет писать такие песни про самогонщиков, понимаете, про бабу Любу, которая торгует самогоном. Вот, он сегодня убедился, что самогон может быть гораздо лучше элитного пойла. «Продай паленку» называется песня, «Окрест Москва» ставим, слушаем. Мы уходим с радио на видео, и на видео-то мы будем, конечно, материться. Вот, ну а вы пока слушайте «Москвичей», «Окрест», «Продай паленку», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 22:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер», которой не было уже три месяца. Захар Владимирович размахивал молотком, болгаркой и прочими, понимаешь, опасными для здоровья штуками и занимался тем, чтобы сделать тепло. Но теперь у нас тепло. Вот, кстати, ребят, я убедился в наличии Бога, там, я не знаю, Аллаха, высшего разума, кого угодно. Я, когда все это дело затеял, я говорю: Господи, хоть бы мне успеть до морозов. Ну, потому что мы бы реально с Коляновым окалили. И вот, не поверите, вчера я последний кусок ваты закрепил на потолке, пришел домой, упал, сегодня вышел с утра, у меня машина покрыта коркой льда. То есть вот он, оно, они, я не знаю, что там, они подождали, говорят: Зухер, мы видим, ты стараешься, давай спокойно. Я доделал, утеплился, и начались морозы. Вот, у меня сейчас красота. У нас тепленько, замечательно. Я все успел, спасибо. Кто там за этим делом следил, я не знаю. Но спасибо вам, ребят. Так, ладно, будем... Мы выяснили, что стрела Морфея из Питера прибыла в Нижний Новгород гребаной авиакомпании. Видимо, победы летели. Видимо, летели победы. Ребят, мне J7 понравилось. Ой, нет, как она? Seven, просто Seven, да? Seven Up, что-то такое. Ну, короче, с соком связанная, семерка. Вот этой компании тоже недорого, но нормально летаешь, не заморачивай. Так, дальше читаю про трек. Олежек, выключи радио. Выключи радио, тебя тут все ругают. Ты сейчас допьешь просто и вискарь, и грапу, и, понимаешь, с пьяну наложишь на себя руки. Вот смотрите, пишут: сведение минусует в песнь. Вот, потом пишут: сведения там нет вообще. Вообще. Вот, потом: с другой стороны, и похрен на сведения, самое главное — посыл. Вот, то есть, собственно, если есть посыл, то можно особо и не сводить. Так, что там еще у нас? Да, да, написал Александр. Девушка, вы блондинка или брюнетка? Да. Так, что Димка пишет: я тоже семеркой летал, зелененький самолетик. Вот. Не, самолетики там всякого цвета разного, но там, по крайней мере, ну нормально. Я несколько раз летал семеркой, хорошо. И мозг не вот это вот. Не делают ничего с мозгом, что нельзя говорить, потому что у нас последние три вышки осталось. Постараюсь не ругаться матом. Это тяжело. Я не могу, меня прям колбасит. Так, ладно, по тексту огонь пишут. Неплохо. Яцина, ты ли это? Вот, на плесень похоже. Димка написал, наш воронежский: я под похожую музыку напивался впервые серьезно. Димка, да что ж ты, я не знаю, у тебя такая маленькая практика в пьянстве, я понял. Так, от души ребята жгут. Вот, Олежек пишет: а чё пацаны молодца бомбят, знаю некоторых лично, бухал с ними. Вот, про паленку записали народный алко-бестселлер. Давайте бухать сегодня. Почему не ругаться матом не можно? Объяснял только что. Там, где у нас было 5 вышек, после эфира с Найком Борзовым, когда он представлял группу «Инфекция», у нас осталось 3 вышки. И мне ребята написали, говорят: Зухер, если ты хочешь, чтобы эти 3 вышки у тебя остались, то прекращай ругать Путина, и матом тем более Путина, в эфире. Вот, поэтому я стараюсь себя сдерживать и ругаю Путина, ну, между песнями на видосе. Так, надо придумывать альтернативные слова. У меня их много, но просто меня 3 месяца не было в эфире. Подождите, из меня попрет. У меня набродило, накипело, надо гнать. Так, ладно, а если не ругаться долго, то вышки, я не знаю, Мишань, честно, но там как бы такое оно все нелегальное настолько, но просто там такой регион, где советской власти нету, там медведь, тайга, хозяин, но там есть единороссовский, понимаешь, ну кто он там, мэр какой-то, ну, жуткий начальник региона, да, и... А у них там, короче, у них играет, да, этому мужику, вот так, покажем. И там играет у них «Маяк», «Радио России» и что-то еще. И вот между «Маяком» и «Радио России» ребята, ну, уже давно, уже лет, наверное, 10 они нас там крутят, они воткнули нас. То есть они втыкают туда свою рекламу. Нам ничего не платят, ну а нам как бы и хрен бы с ним, но по крайней мере мы покрываем площадь где-то там, ну, 1005, наверное, квадратных километров, может даже побольше. Ну, длинный такой промежуток до Котласа и вдоль железной дороги. Вот. И там было 5 вышек, осталось 3, потому что мы когда с Найком делали эфир, он представил эту группу «Инфекция», а там песни такие были. Ну, я вам расскажу за видос. И там прибежал ментовской начальник с кокардой. Говорит, что вы делаете? И буквально топором 2 вышки срубил. Вот, стало у нас на 2 меньше. Так, не вскроюсь, хрен дождетесь. Пишут тут вот. Ну, а мы как бы и не хотим. Мы как бы не хотим, чтобы ты вскрылся, даже и не переживай. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Нас сегодня много. Сегодня у нас Дашка. Где Дашка? Я не вижу Дашку. Дениска, где твоя, понимаешь, напарница? Напарница по твоим этим вот рэп-вечеринкам, рэйв. Нет, не рэйв, не рэп. Что там у вас? У вас совместки в основном... как это? Этно, да? Этно. Где твоя подружка по этно... вечеринкам, почему мы ее не наблюдаем, кому она мнет лицо в данный момент. Вот, Дарья, проект Мир А, трек называется «Увидеть разницу», город Воронеж, давай питерский петь, Пашка, сегодня у нас все в регламенте, 15 треков, и как бы питерские сегодня уже были, будет у нас по линии обязательно в следующем миксе. Сегодня раздаю долги. Итак, Воронеж, Мира, в миру Дашка, «Увидеть разницу» называется трек. Поехали, ставим, слушаем и уходим на видео ругаться матом. Я уже сил нету, наливаем и бухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 22:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, вот Игорек пишет: сумбурно и круто. Сумбурно и круто. Мишаня написал: что-то как-то не очень, не мое. Мишань, что не очень-то? Что не очень-то? Расскажи. Расскажи, что. Вообще очень короткий трек. Я даже не успел, понимаешь, покурить, закурить, поболтать. Но выпить успел уже хорошо. Так, Антоха пишет: весьма и весьма. Димке пишет: мне по вкусу. Олежек пишет: я Енту песню слыхивал. Денчику и Дахе приветище. Хороший трек, и все тут. Так, Мишане сумбурно показал. Слушай, я как тебе сказать, мне интересно, на самом деле. Дашка, она такая вот, чудная. Интересно, мне нравится. Может, тебя смутил звук, попробуй ее послушать. Я ж ссылки не кидаю, твою мать, целую программу. Нет, все, я уже не буду этим заниматься. Хотел сказать, перейди по ссылке, послушай. Ну, ребят, ну 3 месяца не эфирил, но забыл, ё-моё. Вот, Морис нарисовался у нас на видосе. Шаломище, Воронеж. Так, давайте зум замутим. Не-не-не, ребят, мне вот еще только зума не хватало. Так. Что там еще? Вот Стрела Морфея пишет: затруднились, техника, да, но нам чего-то не хватило. Просто вкусно, вкусовщина, упрекнуть не в чем. Ну, просто не ваше, скорее всего. У Дашки я буквально что-то там вчера, позавчера, ну, на днях увидел в ленте, послушал про маленькую тварь. Про маленькую тварь песенка, про Скорпиона. Ну, прям вообще, ты знаешь, я сперва слушал... Я не понял, я так вот на бок голову сделал, думаю, что это? Включил еще раз, потом послушал, понравилось. Ну, как тебе сказать, работа интересная, но понятно, что 90% слушателей не зайдет. Вот, но интересно. Так, где ссыльно ты? Вот, Димка, я просто с пьяну не понял, про какую ты ссыль вообще говоришь. И только сейчас до меня дошло, что ссылки я не кидаю. Но я уже и не буду, уже все, уже пол эфира прошло. Все, сегодня ни к чему это. Так, Витос пишет: у меня радио отвалилось, остался только видос. Буду зухираться. А что это у тебя радио отвалилось? Что такое? У тебя что, с интернетом проблемы? Меняй провайдера. Потому что, ну, радио у нас стабильно рубит. Обычно с видео проблемы какие-то, но с радио. Так. Что там еще у нас пишут? Где вы видео смотрите? Видео заходите во ВКонтакт. Ну, у нас везде. У нас сегодня, кроме ВКонтакта, нигде видоса нету. Во ВКонтакт находите группу «Неформатное радио». Нажимайте там раздел «Видео». И там висит вот эта лайв-трансляция. На ней красный значок. Поэтому, как бы, там можно писать и смотреть. И вот оно там все есть. Сбрось ссылки в конце эфира в комментарии. Да не буду я заниматься этим, Игорян. Ну, просто уже сегодня, как тебе сказать. Ну, ни к чему. Эти ребята, все равно все вот эти сегодняшние треки, они будут звучать в треках дня, и там будут и ссылки, и объяснения, и разъяснения, и все. Вот, я просто раздаю долги за 3 месяца, потому что ребята ждали, я 3 месяца, понимаешь, впахивал в морде лица и не имел возможности заниматься радио. Я об этом предупреждал и в группе, и в последнем эфире, и говорил, что нет, все это тормознется, но ребята как бы кидали. Я сейчас выполняю свой супружеский долг по отношению к музыкантам. Вот, такой вот бонус. Сегодня вся программа посвящена трекам, которые провисели в заявках на треки дня все эти 3 месяца. Заявки, конечно, будут выполнены постепенно, не в один день, конечно, но сегодня вот эфир из этих треков. Так, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас не квартет, не к добру. Где он у нас? Сейчас мы его найдем. Город Батайск. Вот. Ну, хоть один не из Москвы. Какая прелесть. «Темному лорду» называется трек. Уже становится страшно. Так, про себя, ребята. не написали ни хрена, ни хрена. Написано, что только стилистика рок, дислокация Батайск, ставим, слушаем, не квартет, не к добру, темному лорду. Поехали, у кого есть что налить, наливайте, сейчас бабахнем. Ну и, собственно, уходим из радио, идем на видео ругаться матом.

А итак, друзья, добрый вечер. 22:33:38. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Находите там видеотрансляцию в разделе «Видео» и оставляйте комментарии там. Ну и, конечно же, наш Discord. Наша ссылочка на наш Discord-чат есть в группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, что касаемо «Не квартет, не к добру». Вот у них написано «Батайск». Вот, но меня поправили. Не Батайск, а Батайск, Ростов-на-Дону, Берлин и Хайфа. Вот, и, ребят, мне понравилось, мне очень понравилось. Вы мне очень напомнили, у нас есть резиденты неформатного радио. Я помню, как зовут солистку, потому что она приезжала лично сюда. Мы вели с ней программу, концерт. Машка ее зовут. Ну вот, хоть убейте, у меня просто вылетело из головы название группы. Вот очень, мне нравится такая музыка. Мне нравится такая музыка, потому что ее мало осталось на самом деле. Все куда-то вот прут, я не знаю, там, ну, по популярным направлениям. А такой музыки мало осталось. Мне понравилось. Так, что там пишут? Вот, вокал хорош, прям хорош. Бэки гуд пишут. Вот эта композиция вообще бальзам на душу, пишут. Так, что там еще у нас? Леха Соколов, привет, пишет Ярославль, с тобой это здорово. Я с тобой, Ярославль. Я с Ярославлем тоже. Так, что там? Да, Антоха пишет, впервые слышу песню, посвященную Володе Матерому, также известному как Волан-де-Морт. Так. Органичная песня. Написали Стелла Морфея. Вадим пишет, мне напомнила Саша Чей, сейчас она Муха. Я играл в этом проекте на басе. Так, далее. Димка пишет, задорненько. Мне в кайф голос Америки, черный плащ. Напомнила по мелодике. Так, Антохе, забавно. Спасибо, Папа Зу. За что спасибо-то? За что спасибо? Я не понял. Так, что там? Ну и все, собственно, по треку больше не... Ребят, мне понравилось, что вы делаете. Не квартет, не к добру. Грузите больше своих треков. Обязательно ознакомлюсь. Обязательно куда-нибудь еще возьмем. Ну, по крайней мере, я с удовольствием точно послушаю. И, ну, грядет разбор. У нас прошел большой ремонт. Вот, и следующий перерыв будет новогодний как раз перерыв. Займемся большим разбором треков. Я думаю, не квартет, не к добру имеет хороший шанс. Так, хочу поприветствовать Серого Волка. Он уже здесь вот написано в Дискорде. Ну и, собственно, все. Вот, точно немного на Муху похоже, Мишаня пишет. Я не могу вспомнить, господи, название так. А, вот, Куку Шанель. Куку Шанель, все, вспомнил. Твою мать, как же я Машку не мог так долго вспомнить. Вот, интересная девчонка, и вот мне прям вот очень, прям вот вас можно рядом ставить. Это такая блондинка с вот такой улыбкой. Вот, она всегда улыбается, классно так вот, живьем вообще звучит замечательно. Они приезжали тут с концертом, и у нас был, ну, эфир прям с группой на живой студии. И очень прям было здорово. И вот сейчас я прям вспомнил их. Но, к сожалению, они сейчас все в Канаде. Все в Канаде. Так, ладно. Все, давайте двигаться дальше. Далее у нас без стука. Без стука у нас уже были. Да, они у нас уже сегодня были с одной песней. Вот сейчас другая песня. И вот сейчас-то я как раз и сравню, как они вообще играют. Ну что, Москва без стука, дислокация рок. В этом треке они тоже про себя ничего ни хрена не написали. Написали похмельная романтика. Собственно, ставим, слушаем, наливаем. Нам похмельная романтика светит только ближе к завтра. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 22:42 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей, которые уже с нами, которые только подключились к нам. Ну и также те, кто уже давно с нами. Это самое классное. Вот. Только что у нас звучала группа «Без стука». И вот я сейчас выяснил, что на самом деле, оказывается, группа «Без стука» вообще никаким местом, понимаешь, ни при чем к тому, что они появились на неформатном радио. Вот, я так понял, кто-то из друзей загрузил. Ну, вообще странно. Ладно. Так, что нам пишут? Вот Миколка пишет. Крутяк. Прям хочется орать вместе с ним, только слов не знаю. Так, чем закусываешь? Цукатиками. Цукатиками закусывают. Что с гитарой в припеве, спрашивают. Так, Олежек пишет. Настроение такое взять электрухи и забахать в 11 ночи. Вот то, что эта команда сыграла. Замечательно. Балалайечка. Ух, хороша. Так, Димка пишет. Не мое, пойду покурю. Не курю 7 лет уже или больше. Вот, ну сходи покури. Надо когда-то уже и начинать. Вот, не понравилось Димке. А что тебе не понравилось? Не знаю, по-моему, вполне себе очень даже интересно. Нет, на самом деле, вот я сейчас уже понял посыл этой группы. Я понял, куда двигается группа «Без стука». Мне интересно. Проблема только в том, что я не могу их нормально, качественно послушать. Но не под... может быть, они трек-то и качественно загрузили, просто у меня сейчас тут говно. Акустика. Я обязательно переслушаю завтра, ну, весь эфир. Нет, не завтра, вру, в четверг. А четверг завтра. Ну да, значит, завтра. Переслушаю весь этот эфир, пока буду заниматься сайтом радио. Буду выкладывать. Я в наушниках студийных послушаю и вот тогда приму решение. Посыл мне понравился этой группы. Насколько сведено, пока сказать не могу, потому что, ну, вот у меня тут вот вообще хреново. Так, Мишаня спрашивает, сколько градусов в бутылке примерно? А что примерно? Я тебе могу совершенно точно сказать, что вот конкретно в этой бутылке 44 градуса. Вот. То, что я Олежику дал, в его бутылке 65-70, потому что там был виноград, залитый 85-м спиртом. Вот, ну на выходе 65-70 получилось. Ну и до этого я такой же скушал. Так, ладно. Так, что там еще у нас? Вот где... А, вот, Сашка Соловьев спросил, где еще закрыли массовые мероприятия по городам. Слушай, ну... такой трезвый до сих пор. Нет, я... как тебе это сказать-то, Миш? Когда ты проработаешь приблизительно... Сколько мне сейчас? 42 будет через пятницу... Значит, получается минус 16. Сейчас я посчитаю. Просто мне самому даже любопытно. 42 минус 16. 26 лет, Миш, 26 лет у микрофона. То трезветь начинаешь прямо в момент включения микрофона. Включаешь микрофон, становишься трезвым. Выключаешь микрофон, падаешь под стол. Это называется... профессиональная вежливость. Поэтому ты не думай, я не трезвый, я нормальный, мне хорошо. Этот пузырь, он достаточно тяжелый для организма. Вот, я могу сказать, что у нас... так, у нас, во-первых, уже начала другая. Давайте мы вернемся на бэкграунд. Вот, это у нас там пароль начал играть. Вот, Олежика мы завтра вообще на работе не найдем. А он хочет. Так, ладно. Что там у нас дальше пишет нам народ? Вот, Олежек пишет, чувствуется. Чувствуется 65-70. Так, Витос пишет, что-то приштыривает уже спать охота, отвык до полночи сидеть. Усем пока, дослушаю записи. Давай, Витос, пока, Пермь, у тебя сейчас как раз 20 полночи сидеть. Усем пока, дослушаю записи. Давай, Витос, пока Пермь, у тебя сейчас как раз 24 часа, ну почти час ночи.

Полчаса спит, идет на работу. Вот так вот. Так, ладно. Что за подложка? Вот, подложку мы сейчас будем далее слушать. Далее будем слушать. Далее у нас группа «Пароль». Так, что там у нас? Сейчас, я же найду ее. Вот, «Пароль», город Москва. Опять Москва. Трек называется «Путь вегана». Или «Вегана». Как правильно? «Вегана» или «Вегана»? Ну-ка, поправьте меня кто-нибудь. «Путь вегана» или «Путь вегана». Про себя ребята написали следующее. Четверо из Москвы начали играть с 2011 года, дебютировали на сцене легендарного ДК «Горбушки», участвовали во многих московских фестивалях и региональных опен-эрах, выступали на одной сцене с Артуром Беркутом и СМБ. Ну, это вам славы не дает. Трижды... Я вот не люблю, когда... Нет, честно, я не хочу нисколько ребят унизить, просто я не люблю, когда вот эти регалии начинают перечислять. Ну, играли. Вот, давайте начнем с нижней строчки. Стиль группы «Пароль» разнообразен. Это смесь и синтез самых разных, зачастую диаметрально противоположных... Вот, Миш, видишь, не выговариваю слова. Противоположных жанров и направлений, от изысканного ритм энд блюза до жесткого рока, а иногда даже непошлого панк-рока. Вот, какие у нас классные сейчас будут звучать ребята. Итак, группа «Пароль», «Путь». Так, мне тут вот написали «Вегана». «Вегана», правильно. Антоха пишет «Пароль — это мы». Все понял. «Пароль — это мы», «Путь вегана». Ставим, слушаем. А у нас тут путь алкаша, понимаешь, давайте, кто за эфир ругать Путина и пить бухашку, а все, кто на радио, слушают «Путь вегана», «Пароль Москва». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:53 на моих зеленых системных. Я нажал кнопку «Трезвость», и сейчас я абсолютно адекватный и выговариваю почти все слова. Вот, ребята, сейчас, ну, за эфиром постебал немножечко. Ребят, честно, вот по-доброму, без всякой злобы. Объясню, почему. Было такое, ну, для меня несоответствие, да, такой прям жесткий, прям такой, вау, пошло. И потом, где водятся волшебники, в фантазиях твоих. Вот, только в этом, но как бы без зла абсолютно, ну, вот так вот у меня на голову пришло. Молодцы, здорово, технично, красиво. Знаете, чего вам могу посоветовать? Ну, просто от себя. Опять же, без всякой злобы, без всякой... Блин, материться нельзя. Короче, без подстёбов. Возьми второго вокалиста. Антоха, я так понял, ты поешь, да? Возьми второго вокалиста. Вам надо, знаете, вот к этому мясу в музыке добавить мясо в голосе. Тебе нужен человек, который будет хрипеть басом. Пусть даже в ноты не попадает, но чтобы он там где-то на бэке давал низа. Давал низа твоему вокалу. Потому что, ну, вот, ну, есть несостыковка. Потому что такой достаточно жесткий саунд, неплохой, хороший саунд. Голос у тебя классный, неплохой, но вот просто вот это не слепляется, понимаешь? Вот не хватает какого-то низа. Мое мнение, это лично мое мнение, не претендую на мнение бога там что-то, просто тебе нужен низкий бэк, который будет просто хрипеть, пусть он даже в ноты не попадает, просто чтобы он что-то там бубнил и чтобы вот вокал как-то вот вклинивался в достаточно жесткий саунд. Вот, так все здорово, молодцы. Я понимаю, что ты сейчас молод. Ты разведешься еще 2 раза. Женишься еще 4 раза. А перед этим еще не разведешься. Вот. От тебя сделают аборт 15 женщин. Вот. 18 женщин родят от тебя детей. Ты сопьешься, скуришься, твой вокал опустится и будет вообще хорошо. Но вот пока это все не произошло, возьми бэк. Потому что, ну, он нужен, есть несоответствие. Но это, опять же, только мое мнение. Может быть, у вас есть армия фанатов, и они сейчас закидают меня тухлыми помидорами. Вполне возможно, я не спорю. Может, я где-то не прав, но я просто рассказываю свои ощущения. Ни в коем случае не хочу обидеть. Вот, так все здорово. Мне понравилось, но просто вот есть некая вот, ну, несостыковка. Вот, все остальное здорово, все технично. Кинули, ребята, ссылочку под видео. Ребят, если есть кто-то из вас в Дискорде, в Дискорд еще добавьте. Я обязательно добавлюсь после эфира во всех, кто ссылочки кидал. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем, чтобы вы наполняли свою, понимаешь, пустошь фанатами. Так, хорош парня стращать, всю биографию рассказал. Не, ну так это же я ему на будущее. Теперь он знает, чего ему надо избежать. Он просто сразу подрежет себе бритвой голосовые связки и начнет хрипеть басом. Ну что? Что ты? Я его, может быть, уберег от нескольких неправильных шагов в своей жизни. Так, Вадим пишет: радуюсь, когда молодежь валит такую музыку. Да нет, классно же все. Все же классно. Ну просто есть некая несостыковка вокала и достаточно плотного такого, я бы сказал, даже более, ну, не столько панк, сколько такой, ну, к металлу ближе. Так, Миколка пишет: послание в песне хорошее, а с текстами на эту тему нужно будет постараться, как и с музыкой. Ребят, тексты не слушаю, я честно скажу, потому что очень много приходится переслушивать практически ежедневно. И мой мозг, он просто автоматически отключается от текстов. Я тексты начинаю слушать только когда мне понравился трек, и я его начинаю слушать там 3-й, 4-й, 5-й раз. Тогда только я вслушаюсь в тексты, не потому что я такой вредный, а потому что просто, ну, это уже на автомате. Вас очень много, песен грузят очень много, и все это приходится слушать. И уже просто мозг на автомате отключает тексты. Поэтому тексты я не слушаю. Я их начинаю слушать только когда понравился трек. Вот, основу я рассказал, свои ощущения. Как бы советы дал. Так, что там? Зу меня напоил. Зу меня напоил. Звездатейшая песня. Ссыльки дать не буду, я пьяный в дугу. Так, хорош поэт, я уже читал. Что там еще у нас? Называется «Но без мата песня». Димка пишет, да, Ять называется, она будет сегодня звучать. Кстати, песня про Ять сегодня будет звучать. Я не знаю, как на это среагируют вот эти три оставшиеся вышки, но будем надеяться, что как-то пролетит. Так, у меня есть друг, его штырит, пишет Димка. У меня есть 1000 друзей, и некоторых уже не штырит, мы их закопали. Так, их слишком часто штырил. Хорош пить, а то съем всю пузырьку. Накапает на неизвестно. Так, я понял. На пятницу оставь, в пятницу за мое здоровье бахнешь. Так, ну и все. Вот, тут и панк, и мальца хэви, так что получилось, молодцы, соединили. Веганы за ЗОЖ, они все отрицают, что штырит. Слушай, ну подожди, веганы не должны отрицать мухоморы. Так, вот сразу вопрос, Антоха. Антоха, который Щербаков. Подь сюда. Кинь мне жирный смайл, я пойму, что ты меня слышишь. Смысл в чем? Веганы, вот этот путь вегана. Это вот твое убеждение или это песня просто про путь вегана? Я честно говорю, я не... Мне надо срочно выяснить, отрицают ли веганы грибы. И, понимаешь, каннабис. Потому что вот мне тут пишут, что они отрицают все, что штырит. Насколько я понимаю веганскую традицию, они отрицают есть живых, да? Не едят курицу, не едят свинью, не едят крыску, хомячка не едят, не едят. Они едят морковку, они едят капустку. Вот, но, собственно, мухоморы и каннабис, они попадают в разряд неживых. Хотя, кстати, по поводу грибов ученые до сих пор спорят. Они их еще не определили никакому виду. Некоторые считают, что грибы – это разумная раса, на самом деле. То есть ставили опыты с лабиринтами, как у собаки Павлова, и грибы проходили эти опыты как разумные существа. Вот. Ну, а некоторые утверждают, что грибы – это, понимаешь, растения, и они абсолютно неразумны. Так что вот для веганов тоже тупик. Есть грибы или подождать. Или подождать экспертного мнения, понимаешь, вот этих вот профессоров. Антоха мне не пишет. Или обиделся. А, нет, вот он, не отрицают. Песня посвящена нашему бывшему барабанщику. Все, я понял. У меня тоже есть друг. Я сейчас тебе расскажу, Антошка. Калюня. Он хороший мой друг. Мы с ним работали в отделе культуры вместе. Он был даже моим гитаристом одно время. Он был еще дурнее, чем я. Вот я всегда думал, что дурнее меня нет никого, но вот он был еще дурнее. А вот на старости лет, сейчас мне получается 42, ему сейчас уже, ну, под полтинник, наверное, 48-47, вот что-то такое. Он прям торкнулся, он перестал жрать мясо, бросил курить, пить. Ну и, соответственно, каннабис, мухоморы тоже не употребляет, отрастил вот такую бороду, прям вот она у него... Но про бороду понятно, просто бородой он пузо накрывает, чтобы не видели пузо. Вот, но все остальное непонятно. И вот как-то так его тырцнуло, и вот он поменял свою жизнь. Так, грибы — это особо, если веган разумный, он не может отрицать грибы, каннабис и ауяску. Кто такой ауяска? Натаха, расскажи мне, кто такая ауяска? Ну-ка, быстро мне про ауяску, я этот еще галлюциноген не пробовал. Так, едем дальше. Дальше у нас Вадим Филипков со своей песней «Букашка». Это у нас тоже город Москва. Вот у Вадима было два опыта участия в миксере. Первый раз мы его взяли с целью, чтобы не обидеть, но показать. А вот сейчас этот трек, он вот это как раз то, куда Вадиму надо двигаться. Но это мое личное мнение, да? Потому что получилось прям вот искренняя милота. И вот, Вадимка, я не знаю, обиделся ли ты в прошлый раз на меня. Может быть, обиделся, но я говорил честно, чтобы, ну, тебе дальше не тыкаться вот куда не надо. А вот про этот трек я скажу, что он классно получился. И вот это вот, мне кажется, вот это твое. И если куда-то двигаться, то двигаться вот именно вот в этом направлении. Итак, Вадим Филипков, Букашка, поехали, ставим, слушаем. Я наливаю. Любители грибов начинают сеять. Как она называется? Короче, грибницу рассыпать. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 23.08 пишет, вот Димка, сейчас Захар короночку вставит. Какую короночку я вам ставлю? Вот, всем привет! Привет всем, кто к нам только что подключился. Здравствуйте всем, кто нас уже давно слушает. 23.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А только что у нас отзвучал Вадим Филипков со своей букашкой. И мне кажется, Вадим, вот в этом направлении, вот, вот туда стоит двигаться. И вот мне кажется, это твое. Вот. Мы тут немножечко за эфиром обсудили все это дело. Вот, пишет Игорек, текст клевый, веселый, можно подпевать и подпивать. Да, да, но потому что вот это же милота, это же из жизни, да? И вот оно прям вот хорошо легло, и голос, и музыка, и текст. И вот все собралось в одну кучку, и вот оно хорошо. Я не помню, про что была прошлая песня, которую я сильно поругал и сильно обидел чувака. Вот, но как бы я это делал не с целью обидеть, а с целью просто пнуть в нужном направлении. Мне кажется, вот Вадиму надо двигаться в этом направлении. Это вот, но это опять же только мое мнение. Вот, веселый трек пишут. Так, точно не Веган писал песню «То, что сейчас играет». Натаха пишет, так ни одной песни не послушал. Вот, и пообещала, что скоро прям будет трек. И может к следующей среде кинем, и у меня будет раньше, чем на цифровых витринах. Вот, жду, потому что следующий миксер я буду собирать из мастодонта. Вот, поэтому хотелось бы от вас что-то уже иметь. Так, что там нам пишут? Олежек пишет, текст прям по-хорошему ржачный, под мой настрой. Этот текст может понять человек, только у которого был ребенок девячий, понимаешь, национальности. Вот, у меня девочка уже дылда выросла и уже уезжает из страны. Так, что там еще надо? Эту песню надо в поп-версии поживее, пирожков. Нет, нет, эта песня, вот она, именно вот она в том виде, в каком она есть, она в таком и должна быть, не надо ее уже даже пихать никуда и ничего с ней делать. Вот Вадим пишет, букашку уже даже моя жена наизусть знает. Вот же! Вот же, уже есть фанаты этой песни. Так, дядька, как ты делаешь сие чудо? Я пьян, но все понимаю. Это как? Даже пишу без ошибок. Видос не смотрю, сразу говорю. ВК меня выбешивает тупо. Сцуко. Сука. Ну как, я делаю это с душой. Я делаю это с душой. И цель именно в том, чтобы были ясные мысли, но пьяные ноги. Попробуй теперь встать. Попробуй теперь встать, Олежек, и сделать 15... Так, жена Олежека, ну-ка, давай... Ты, кстати, в курсе, что тебе Коляновна лично передала шоколадку? Вот, я знаю, что Олежек не сберег. Жене Олежека была передана вкусная шоколадка, которую сточили вот эти вот Олежековы букашки, и ничего, понимаешь, жене Олежека не досталось. Вот, ладно. Жена пиво пьет, киношку смотрит, так что я неприкосновенен. Она в записи послушает и даст тебе подзатыльник. Жена Олежика прямо сейчас вот отбабахни ему подзатыльник, как только это услышит. Все, с Олежиком мы разобрались. Он уже практически труп. Что там нам еще пишут? Все. Все. Давайте едем... А, вот, Захар жене Олега скажет коронную фразу. Все, да, я уже сказал. Жена Олежика, дай подзатыльник Олежику. Едем дальше. Далее у нас город... Ну, не город, что это? Димка, что это? Как это называется? Мангохто. У него сейчас 30 часов 12 минут. 30 часов 12 минут. 12 ноября, соответственно... И завтра он будет отмечать мою днюху. Вот. Трек, сейчас вот мне это надо как-то сказать, чтобы у нас остались эти привычки. Называется Ять. Вот. Про, собственно, что он написал. Сейчас я же найду же это все. Экспонаты кунсткамеры называется проект. Вот, трек называется Ять. И написано следующее. В данной песне мат только в названии. Песня без каких-либо матерных включений. Врубаем и машем хайрами вместе с нами. Вот так вот написано. И Димка тут же пишет: я выключаюсь, не я писал. Не я писал. Но, тем не менее, машем хайрами, не он писал. Но ставим, слушаем, у меня начислено. Давайте бахать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 23.17 на моих зеленых системных. Мы тут за эфиром разговаривались про Питер. И я вспомнил пельменные. Вот, пельменные, в которых обязательно наливали. И нет, Саня, они не назывались рюмошные. Нет, они не назывались рюмошные. Они назывались именно пельменные. В этом вся и фишка. Это были пельменные. И там были съедобные пельмени. Вкусные. И рюмки там тоже были съедобные и вкусные. Вот, после них не хотелось идти и крушить мавзолей. Вот. Так, ладно, вернемся все-таки уже к треку. Только что у нас зазвучал трек «Ять» от группы «Экспонаты Кунсткамеры». Вот, и написал нам Димка текст мой, а писал его не мое. Не мое. Антоха пишет: прикольная песня. Олежику хорошо заходит. Стрела Морфея пишет: посыл есть, а вот звукач с вокалом не доработал. Не работал. Так, хватит пить вискарь, дядя Зу. Ну, смотри сам. Димка пишет: вот эта версия говно. Но друг захотел эту песню. Вот, ну, что я тебе могу сказать? Пишет: нет, хватит чмокать. Я не могу хватить чмокать. Не могу схватить чмокать, потому что мне вкусно, я ем цукатики. Цукатики под вискарь. И... пятилитровую бутыль привезу на... Нет, пятилитровая бутыль, ты знаешь, сколько это труда? Мне, чтобы сделать тебе пятилитровую бутыль, надо потратить 4 недели своей жизни. Вот, а потом все это замариновать еще на 2 месяца. Вот сколько это все. То есть вот эта бутылка, которую ты уже допил, она прошла путь практически в полгода. А ты ее так вот раз и за вечер приголубил. Так что вот, вот, вот, вот как ты просрал свое счастье. Так, ладно. Что, все, больше никто ничего не написал. Больше никто ничего не написал. Ну и давайте ехать дальше. Далее у нас группа Эргуст. Группа, так, сейчас я их найду. Где они? Где они? Вот же они, Эргуст. Дислокация Москва. Трек называется «Остывшая душа». Про себя. Ребята написали... О, кстати, земляки. Кстати, земляки Димкины. Рок-группа Эргуст, город Хабаровск. То есть у них сейчас... Я понял, почему мы их никого не видим. У них сейчас 30 часов 30 минут 12 ноября. Вот так вот. Поэтому ставим, слушаем. Трек называется «Остывшая душа». Эргуст, Хабаровск. Поехали. Игорян, не ржи, наливай, наливай.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, мы сейчас можем наблюдать в Дискорд-чате, как у Олежика кончились ноги. У Олежика кончились ноги. Голова, говорит, светлая, но ноги кончились. Вот так вот. Вот так вот, дружище. Так вот мы и живем. Это к вопросу. Мишаня спрашивал, как же так? Как же так, Зухер? Ты, пизерек, проговорил, а все еще выговариваешь некоторые слова. Но некоторые все-таки не выговаривают. Вот, ладно, друзья. Только что отзвучала группа Эргуст, Хабаровск. Мне понравилось. Что-то вообще никто ничего не написал. Я так подозреваю, что народ уже просто отвык долго сидеть у радио. Или забыли, что надо писать комментарии. Так, вот написали: «Стрела Морфея, иногда вокал терялся в аранжировке. Мрачновато, но так задумано, как у Ника Кейва». Так, Антоха написал: «Неплохо, но вокал слишком правильный». Слишком правильный. Как это так, слишком правильный вокал? Ну-ка, расскажи мне. Расскажи мне, как это может быть слишком правильный вокал? А, ну хотя есть, да, есть такое дело. Я, кого? Я же ругал. Постоянно я Эдика ругаю за это дело. Вот, он же вот именно делает слишком правильный классический вокал. А так, Зухер пишет: Юрка! Что? Что, Юрка? Что, Юрка? Я тебе говорил, приезжай ко мне на днюху, я тебя от твоей депрессии, сука, вылечу. Все у тебя будет хорошо. Не заморачивайся. Не заморачивайся. Все умерли, а ты выживешь. Знаешь почему? В тебе сидит вирус неформатки. Он пережрет любой вирус. Вот. И ковид помрет, и все помрет. Я даже когда не знал, что у меня ковид. Я потом узнал, что у меня ковид. А он уже умер. Он уже умер к тому моменту, когда я узнал. Так, ладно. Что еще пишут? Что еще пишут? Вот, Олежек написал: по мне, вся музла сегодня ничего хорошая. Вся ничего хорошая. Ну, понятно. Собственно, все, друзья. Что я могу сказать? Что я могу сказать, друзья? На сегодня все. Мы оттарабанили. 23.17. Сегодня был длинный... 27. Длинный эфир. Очень длинный эфир. Вот, но тем не менее, все долги раздал. Всем ребятам, кто сегодня прозвучали, я вам говорю, вы в треке дня все равно прозвучите. Прозвучите — это был такой вот, ну, бонус, потому что вы 3 месяца ждали, когда уже, понимаешь, кто-нибудь тут соизволит взяться за эти гребаные треки дня. Ну никак. Никак это было невозможно. Вот. Сегодня был эфир посвящен вам. Всем вам, друзья, которые слушают нас, которые слушать будут в записи, сообщаю, что миксер вернулся, что все стало на круги своя, и теперь каждую среду в 21.00 мы тут слышимся, видимся. Я надеюсь, видеотрансляцию все-таки за неделю я побежду, как Винни-Пух. Вот у Генки появился интернет. Я тебя поздравляю, Геннадий. У нас как раз закончился эфир. Вот. И Геннадий, который сейчас находится в самой заднице Российской Федерации, практически вбивает железные клины в вечную мерзлоту. Ну, он сейчас очень далеко. Но у него там, тем не менее, есть интернет. Хвала Путину! Хвала! Аллилуйя! Царю! У Генки есть интернет, он у него появился к концу эфира. Вот, Ген, я надеюсь, что тебе было не скучно все это время, пока ты бегал по тундре и искал интернет, но послушаешь теперь в записи. Ну что делать? Ну что делать? Ну так получилось. Вот, ждать ли эфирчик? Все, конечно, все, теперь все стабильно, все встало на круги своя. Каждую среду эфир, каждый, понимаешь, второй вторник бомбардировка. Планирую возвернуть программу без воды, но, видимо, уже и без Костика. Вот, но тем не менее. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо. Люблю вас, соскучился. Рад был всех видеть, рад был всех слышать. Всем добра, всем любви, всем здоровья. Отключаюсь. а пятницу. Ребят, я не знаю, скорее всего, моя днюха пройдет без эфира, потому что, во-первых, это пятница. И я так подозреваю, что народу набежит. Мама, не горюй. А вот когда у меня, я же днюху праздную всегда день в день, и вот в четверг как-то никто не сподобился, в среду я никого не звал, потому что было 40, и не праздновал, собственно. И я думаю, что вот на 42 все соскучились, думаю, народу тут будет дохренища. Кстати, ну, кто вам помешает, ищите кино, вам недалеко, не будет эфира. Я так подозреваю, не будет. А там хрен его знает. Ну, если появится, все услышат и увидят. Все, ребятки, отключаюсь. До свидания, всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Голосовалки в этом эфире не будет. Не будет в этом эфире голосовалки. Голосовалки начнутся со следующего эфира. Все, отключаюсь. Всем пока. Запись эфира появится завтра на сайте неформатная.ру. Все там будет. А напоследок, любимая моя итальянская песня.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили. Постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил.

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

в начале пути, не понять, куда идти, но, сделав шаг, обернешься назад и увидишь, откуда ты. А впереди цели и мечты, и возможность заблудиться, а может улететь и заново родиться, а может быть сгореть и из пепла воплотиться в иное существо, и не предавать себя, и непонятым оставаться всеми и только теми, кто так же, как и ты, пытается понять себя, а потом излить душу на бумагу потоком образов и слов, и снов, и звуков, пришедших в явь, где я. Не имеет смысла, лишь мы, чтоб понять, куда идешь, пойми откуда, и тогда цель ты обретешь, и реальным станет чудо. Я тебя везде буду искать, даже если жизни мне не хватит. И когда нет сил уже дышать, пусть душа тогда моя заплатит. Молод ты или стар, не так уж важно, чтоб принять великий дар — жизнь. И каждый миг ее в единстве тела и души не спеши страдать и жертвуя себя считать поступков чьих-то или обстоятельств. Жизнь свою живи любя и не требуй взаимности или доказательств. Есть еще стыд и совесть, они заменяют все законы. Где есть они, там мир и благость. И пусть у всех людей наступит радость быть собой, а мне с тобой.

взять, уйти отнюдь не просто, но сделать шаг и путь пройти. Ультиматум поставлен жестко, все тебе.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес. Величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок,

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссурий. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня спасла.

смертном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Но и тут нашлись злопыхатели. В 1958 году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

Зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

знаешь, Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: песне.
1: Паникер — это, конечно, не вражеский агент, но тоже очень-при-очень зловредный элемент. Так и хочется с лентяем этим посмотреть в глаза, а любви к отчизне.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и пой!
3: Хватит разговоров, хватит умных слов.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

да, как женщина-кубаба, вся в белом, нежность и страх затираем толченым мелом.

нашем славном будущем светло и чисто, и не ждут никакие края. Что же ты молчалива, как жена декабриста? Декабрист, как обычно, не я.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела. Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».